0: огромное количество отделений. Порядка 34 отделений в больнице было в период расцвета этой больницы. Сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и, значит, кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных, ну и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялось лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот, в то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением. Это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная, и материал привозили операционный, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно. Ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такого материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горсавотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытие ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще, значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
1: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
0: При переезде в город Кисловодск, а что, я повернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях, значит, я поступил в Кисловодский санаторий. Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия, это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Значит, ну а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович, и так далее. А остальные в то время время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, Центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить в себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальности, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, и так далее. По всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я например, для себя сделал вывод. Это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
1: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
0: Здесь свою роль сыграл знакомство с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было, что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
1: Школа массажистов, позже медицинское училище номер два.
0: И Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно, как бы, я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на значит, симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала. И терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии. То есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная. Это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. Значит, в кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Ну, вот, так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами, то есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации на Foxbase, кстати. Значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то, такие-то варианты воздействия. Вот. Значит, с использованием таких-то, таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть, достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда Amstrad на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасная у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит, давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди, разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово остеопатия присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что, как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот, ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну, и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно, совершенно, ну, первые места на чемпионатах России. И, значит, ну, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как, что делает, каким образом производятся приемы такие или другие. Для того, чтобы оценить, ну, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, значит, именно приемов, ну, достаточно таких, значит, выполняющихся с определенной целью. Значит, ну, значит, что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, значит, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, ну и так далее. Значит, поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот, вот они ходят там взад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик. Вот, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Ну, например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Вот. Аюрведический массаж, вот. Это вся техника с маслом. Значит, точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, значит, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот, так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно, авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чему. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было. Вот. Еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд, с 1997 года. И вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею, 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что, значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил и, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот, и Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь, ну, композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развитые ребята. Хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды, в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются, не нуждаются в подключении к сети

главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной. То есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которая действует на расстоянии, то есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр, то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха. Аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное. Оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал. И затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана Ямэнь. Осторожнее. Затылочная область, то есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, чего бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры, там, предположим, какие-то нарушения, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу. Ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите вот, значит, к доктору, проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом.

0: пути применения техники в медицине. Желаю достижений.
1: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Сценическое пространство. Олеся Гавриленко. Наши звезды зажглись в Чебоксарах.
6: 28 марта в столице Чувашии, в городе Чебоксары, Дом культуры Южный превратился в настоящий центр притяжения талантов. Здесь в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», инициированного Чувашской республиканской общественной организацией Всероссийского общества слепых, а также в соответствии с программой ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2026 год состоялся всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк». В рамках торжественной церемонии открытия ведущая конкурса, старший методист организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Вера Вебер зачитала приветственный адрес президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
7: Участникам и организаторам Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества ВОС и от себя лично сердечно приветствую участников, организаторов и гостей Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Сегодня во Дворце культуры Южный города Чебоксары собрались представители 14 региональных организаций ВОС. От Архангельска до Краснодара, от Карелии до Тюмени. Ваше участие в конкурсе – это продолжение славных традиций проекта «Танцевальные узоры» и развитие истории танцевального фейерверка, впервые ярко вспыхнувшего в Челябинске в 2022 году. Вы доказываете, что искусство танца не знает границ. Бальные, народные и эстрадные номера, которые вы представите сегодня, это настоящий синтез грации, душевного тепла и безграничной любви к жизни. Вы дарите зрителям радость движения и вдохновение. Вы показываете, как танец становится важнейшей частью социокультурной реабилитации, помогая раскрывать творческие способности и преодолевать любые барьеры. От всей души желаю каждому солисту, каждой танцевальной паре и каждому коллективу уверенности в своих силах, ярких выступлений и заслуженного признания жюри. Пусть танцевальный фейерверк подарит всем незабываемые эмоции. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОС Владимир Васильевич Сипкин.
6: С приветственным обращением к участникам и гостям выступил также председатель Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Эдуард Егоров.
8: Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья, коллеги, участники Всероссийского танцевального конкурса. Я рад очень вас здесь видеть, рад приветствовать в этом торжественном зале. Как организатор, мне очень приятно, что столько регионов нам изъявило желание приехать. От себя и лично я в организации хочу вас поздравить, что вы здесь все собрались, что достойно все выступите, покажете свои таланты и творчески как-то проявите себя. И хочу каждому из вас, из участников, пожелать удачи, достойного, хорошего выступления. Всем здоровья, всем благ. Добрый путь!
6: Этот яркий танцевальный праздник собрал талантливых артистов из разных уголков России. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми из них. А начну я с Нины Юрьевой из Чувашии, которая покорила сцену своим индивидуальным мастерством в номинации «Солисты».
9: Я уже вот 42 года на общественной работе. Так, сначала хор был, потом все я в ансамбле пою, там со всеми. Но чтобы это сольно, тем более в таком масштабе, первый раз. Мне уже вот, ноябрь 4 было 80 лет. Несмотря на это, ну, Анатолий Попов вот попросил, я сначала не поняла, думала, просто у нас будет городской только конкурс и республиканский. Не знала, что это всероссийский будет. Ну, раз начала репетировать, решила не подводить. Вот, старалась. Первый раз вот участвую в таком большом мероприятии.
6: Особое очарование конкурсу придали выступления танцевальных дуэтов. Синхронность, взаимопонимание и страсть в каждом движении – вот что отличало эти номера.
10: Меня зовут Екатерина. Я представляю на конкурсе «Танцевальный фейерверк» региональную краснодарскую организацию Всероссийского общества слепых. Мы выступаем в номинации «Дуэты». Мы представляем на суд зрителей и жюри два танца. Один – это танец самбо, а другой – танец танго. То есть у нас получаются бальные танцы из европейской программы и латиноамериканской.
11: Насколько сложно дается незрячему человеку такое танцевальное искусство?
10: Если захотеть, можно всему научиться. Насколько это, конечно, будет хорошо или не очень хорошо, это уже все зависит от усердия. Ну и, конечно, да, есть различия между зрячими и незрячими танцорами, но все равно нужно стремиться к лучшему и ставить себе цель и к ней идти. Пусть не все будет идеально, но еще раз повторюсь, что стремиться к этому нужно. И можно показать хороший, достойный результат. Но отличаются выступления, когда ты выступаешь просто перед зрителями на фестивале, и когда ты выступаешь на конкурсе, когда идет у тебя такое соперничество, дух этот все равно присутствует, и тебе хочется все сделать без ошибок, ты знаешь, что тебя оценивают. И, конечно, это особое волнение.
12: Я Любый Виталий Геннадьевич, город Волгоград. Танцую с Тихоновой Ольгой в номинации дуэта. Танцуем два танца. Эстрадный танец, он называется «Последний танец», под французскую музыку.
13: Второй танец?
12: Второй танец «Квикстеп». Это всем известный английский исторический тоже танец.
13: Расскажите, насколько давно сформировался ваш дуэт?
12: Полтора месяца назад.
13: Первый опыт участия во всероссийском конкурсе танцевального мастерства.
12: Да.
13: Как вы сегодня оцениваете свои шансы? Как вам кажется, как вас принимает публика?
12: Я никогда ни на что не надеюсь и не рассчитываю. Я стараюсь эмоционально передать окраску танца и, конечно же, быть в ладу со своей партнершей, чтобы все у нас было хорошо. Я считаю, что мы достойно выступили для нас.
13: Вот вы, наверное, наблюдаете за происходящим. Как вам кажется, насколько серьезная конкуренция? Ваши номинации.
12: Вы знаете, я на конкуренцию смотрю с философской точки зрения, но вообще ребята очень подготовлены хорошо, и было на что посмотреть. Очень приятно и в коллективах, очень много всего интересного. И национальные танцы, которые, например, мне понравился очень, когда обыгрывали чаепитие, национальные, видимо, татарские танцы. Парные мне тоже очень понравились ребята, поэтому именно со стороны конкуренции я не рассматриваю, потому что здесь скорее любительское исполнение. Конкуренты – это когда большие, огромные конкурсы, где 400-500 пар бального танца сталкиваются именно в спорте. Здесь не спорт. Это наслаждение. Надо наслаждаться жизнью, танцевать, получать удовольствие и быть счастливым человеком.
14: Меня зовут Ольга Тихонова. Я могу, в свою очередь, сказать, что от Волгоградской региональной организации мы впервые участвуем в подобном конкурсе. Будем надеяться, что дальше уже либо мы, либо другая какая-то пара будет участвовать в таких же конкурсах. Мы бы хотели бы огромное спасибо сказать нашей Волгоградской региональной организации, что направили нас на такой конкурс, дали шанс выступить, показать себя. В дальнейшем, конечно, я так думаю, что будем продолжать репетировать, тренироваться и заниматься дальше.
6: Удалось ли вам немножко Спасибо. Погулять по Чебоксарам?
14: Да, нам удалось. Слава богу, наша организация об этом позаботилась. Мы приехали заранее, за день, для того, чтобы посмотреть Чебоксары, погулять. И нам очень повезло. У нас здесь знакомая, которая нам предоставила вот такую вот возможность мини-экскурсии. Мы съездили на залив, посмотрели, еще, кстати, засветло, погуляли, насладились, погодка вообще супер, все удалось на славу. Даже удалось посетить театр, посмотрели, посидели, чувашские песни послушали, то есть национальный театр. И огромная благодарность Чувашской республиканской организации за встречу. Просто дело в том, что прямой поезд из Волгограда до Чувашии не существует. Мы доехали до Свияжска на прямом поезде, оттуда уже нас встретили. Огромное за это спасибо, потому что если бы такой встречи не было бы организовано, то мы бы, конечно, впервые оттуда добирались бы неизвестно как. Обо всем позаботились. Накормили, заселили, прогуляли, выгуляли. Все отлично, все на самом-самом высоком уровне.
6: Масштабное и слаженное выступление коллективов стало настоящим украшением танцевального фейерверка. От малых групп и до больших ансамблей каждый коллектив продемонстрировал высокий уровень подготовки и командный дух.
15: Меня зовут Янзакова Саждамазитовна, я являюсь председателем Белебейской местной организации Всероссийского общества слепых. Нашему танцевальному коллективу уже 16-й год. Средний возраст у нас, наверное, от 40 до 65 лет. Девушки. В коллективе у нас вот сейчас 6 человек. Седьмая у нас заболела. И сейчас пришел к нам в коллектив молодой работник нашей организации. Она работает на учебно-производственном предприятии «Белавтодеталь». Вот она пополнила наш коллектив.
6: В какой номинации вы, в какие у вас музыкальные номера сегодня представляете?
15: Ну, номинация у нас народные танцы. У нас в основном и дуэты народники, и малый коллектив, 6 человек, тоже народный.
6: Как называются ваши танцы?
15: Наш танцевальный коллектив называется «Радуга». Сегодня мы представляли башкирский народный танец, башкирский сувенир. Это малый коллектив исполнял. И следующий малый коллектив у нас исполняет чувашский народный танец.
6: А был ли опыт участия в предыдущих фестивалях?
15: Был. Самый первый у нас выезд был это в Москве, танцевальные узоры. Потом в Челябинске предпоследний, 2022. Потом мы участвовали в Ульяновске, салют победы, в 2025 году.
16: Светлана Аркадьевна Буркова, председатель Архангельской местной организации Всероссийского общества слепых. Наш коллектив кружева танцевальный, очень молодой коллектив. Мы занимаемся только третий год. У нас молодой руководитель. Сонечка руководит с нами. Танцев у нас немного.
6: Какие танцы сегодня представляете?
16: Сегодня мы привезли народный танец «Гуляние». Потом у нас будет рок-н-ролл, вальс, прикосновение. И еще у нас будет парный танец «Попурри». Завершение.
6: Как вам кажется, танцевальное искусство насколько является хорошей реабилитацией для инвалидов по зрению?
16: Для меня это на самом деле реабилитация, я этим живу, я не могу не танцевать. 13 лет танцую, и мне все нравится больше и больше. Дома у меня, конечно, все возмущаются.
6: Что вы ходите на репетиции,
16: да? Да, что бабушка когда перестанет танцевать, но я думаю, по-моему, я...
6: Движение – это жизнь.
16: Да, движение – жизнь, пока могу, буду танцевать.
6: Был ли у вас опыт участия во всероссийских фестивалях?
16: Да, сейчас, может, немножко ошибусь, по-моему, 18-й год мы ездили в Уфу с коллективом. Тогда мы возили вообще 8 танцев. Такой вот грандиозный тоже. И когда вот мы сейчас узнали в этом фестивале, я думаю, я сделаю все возможное. Работали со спонсорами, чтобы найти нам средства, чтобы поехать на проживание, на питание и на проезд.
6: Да, ваша работа увенчалась успехом.
16: Ну, дай бог, конечно.
17: Меня зовут Марина Замкова, я из Республики Мариэл. Сегодня наш коллектив называется «Мамы в тренде». Мы решили так называться, потому что мы все мамы, все деловые такие женщины активные. И мы недавно сформировали свой коллектив в феврале этого года. Подготовили 2 танца. Один танец в стиле флешмоб и второй танец с белой тростью.
6: Сколько участников в вашем коллективе?
17: В нашем коллективе 7 участников.
6: Расскажите, пожалуйста, насколько вот сложно было готовиться и есть ли в вашем коллективе тотально незрячие участники?
17: Тотально официально незрячих участников нет, но у нас, получается, два зрячих участника – это мамочки наших незрячих детей, которые ходят к нам в организацию, и все остальные – инвалиды первой группы. То есть с небольшим подглядом, но готовиться было непросто. Танцевальный номер подготовить – это намного сложнее для меня показалось, чем вокальный, потому что мало того, что нужно выучить движения, делать их синхронно. И в процессе репетиции мы поняли, что действительно с маленьким остатком зрения общую репетицию проводить – это очень непродуктивно. То есть нужно поставить танец, разложить движения, а затем репетировать с каждым незрячим участником индивидуально и только потом собрать танец. И, конечно же, мы применяли способы подготовки рука в руке. Педагоги, наш художественный руководитель, вокальный руководитель, наш режиссер танцевальный Екатерина Берлова, все вместе мы все это преодолели и думаем, что выступили неплохо.
13: Ну, наверняка это первый ваш опыт участия на всероссийском уровне, да?
17: Это наш первый опыт на всероссийском уровне и вообще в коллективе танцевальном это наш первый опыт, чтобы мы чисто танцевальным коллективом выступали. И именно этим коллективом мы быстренько собрались, то есть все у нас новички, никто не танцор, да, поэтому мы думаем, что на любительском уровне у нас все получилось.
18: Председатель Богородской местной организации ВОС, Нижегородская область, Комарова Надежда Юрьевна. Наш коллектив называется «Сувенир». Мы танцуем не только вот русские народные танцы, но еще и эстрадные.
13: Какие вот номера вы сегодня представляете?
18: Первый номер у нас, значит, была кадриль, а следующий номер у нас будет танго. У нас 5 участников, 3 участника танцевали в кадриле, и 4 участника, ну, тоже так же из кадрили, будут танцевать в танго.
13: А давно ваш коллектив образовался?
18: Не скажу, в каком году, но давненько уже. Мы танцевали в Нижегородской области, а на всероссийском конкурсе мы первый раз участвовали.
13: Скажите, а тотально незрячие у вас есть в коллективе?
18: Есть.
13: Насколько им сложно?
18: Наверное, сначала было сложновато первые разы. Потом тянулся и сейчас прекрасно танцует, прекрасно держится на сцене. То есть это моя пара как раз.
13: В общем, это хорошая реабилитация, да, все-таки,
18: да,
13: для незрячих,
18: да,
13: людей?
18: Да. Мы, конечно, очень волнуемся, мы стараемся, и я надеюсь на победу.
6: География участников конкурса впечатляет. От Архангельска до Ярославля, от Башкирии до Карелии. Каждый регион представил свои лучшие номера, демонстрируя мастерство в бальных, народных и эстрадных танцах.

0: Компетентное жюри оценивало выступление по нескольким номинациям, а по итогам конкурса были определены победители, получившие заслуженные дипломы и денежные премии. Танцевальный фейерверк подарил настоящие эмоции и стал праздником творчества, доказав, что искусство не знает границ.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
2: «Радио ВОС». Музыка.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. В гостях у нас в студии Ирина Безрукова, актриса, телеведущая, а главное, тифлокомментатор высшей категории. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Ирина, это здорово. Тифлокомментирование – это, конечно, для наших радиослушателей. Это такая возможность погрузиться гораздо глубже и больше как в театр, так и в кино, и не только. Это распространяется, расширяется такое явление. Расскажите, пожалуйста, какое место это тифлокомментирование занимает в вашей жизни?
2: Вы знаете, с некоторых пор, с 2013 года, тифлокомментирование занимает большую часть моей жизни и моего времени. Ну, просто я могу даже сказать, из последних проектов, что удалось сделать, это международный проект в Узбекистане. Из-за стесненных обстоятельств с финансированием я не смогла взять никакого коллегу с собой, и мне пришлось одной комментировать в течение недели в разных театрах 5 спектаклей, в том числе балет, и это все еще было перемежалось интервью, фотосессиями, круглыми столами по инклюзии, и я мало спала, потому что готовила тифлокомментарии, что не просто по видео, и потом еще просила делать для меня прогоны в театре, ну, кроме балета, потому что балет по музыке ложится идеально, да, там изменений минимум. В общем, это был такой большой международный проект. За неделю я прокомментировала балет, детский спектакль в театре «Кукол» на русском языке, потом в театре-студии, в драматическом театре и в молодежном. И спектакли были разных жанров. И после этого, что очень приятно, буквально вскоре приехал первый представитель Узбекистана и выучился на тифлокомментатора. И еще из последнего я со своей командой, у нас было 3 человека, мы сделали адаптацию экскурсии в музее-заповеднике Ясная Поляна, в музее, где находится дом Льва Николаевича Толстого. И мы адаптировали более 50 экспонатов и тактильных моделей, а также пространство помещений. И поэтому я хочу с радостью сообщить, что Ясная Поляна доступна сейчас для слабовидящих и незрячих посетителей. В том числе посодействовала тому, чтобы проведена была первая в истории музея за все 100 лет экскурсия с собаками-проводниками.
1: Да, это здорово, что еще эти проекты могут посещать люди с собаками. Это, конечно, ранее, вот у меня уже собаки более 20 лет, можно было только мечтать. И каждый наш шаг с собакой был, это, конечно, преодоление препятствий, что сейчас вот рада, что и вы присоединились к этому движению, что собаки имеют право быть всегда с нами. Спасибо вам огромное.
2: Да, и в нашем Московском губернском театре, который является тоже доступным, поскольку там уже более 7 лет есть тифлокомментирование к 10 спектаклям, взрослым и детским, можно прийти с собакой-проводником. И, ну, в общем, у нас театр абсолютно доступен для всех категорий людей с разными инвалидностями.
1: Я еще знаю, что вы практически у истоков тифлокомментирования стояли. С чего начиналось и как возникла идея вообще вот тифлокомментирования?
2: Все начиналось с того, что создавался Московский губернский театр в 2013 году. И мне было поручено, вернее, я сама взяла на себя эту инициативу, сделать максимально доступным театр для всех категорий людей с инвалидностями. И мы начинали, естественно, с пандусов, с консультацией. Мы пригласили сразу комиссию из Думы. Ее возглавляла Лобанова. Не знаю, сейчас она возглавляет или нет. И она приехала просто на своей автоматической, механической, то есть, ну, вот эта вот, которая с моторчиком.
1: Электроколяска,
2: электроколяска, да. И она проехала по всем помещениям и сказала, вот здесь надо исправить, вот здесь нужно улучшить. И была удивлена, потому что комиссию обычно приглашают, когда, ну, что-то не так, или когда что-то надо исправить, а мы решили не изобретать колесо и сразу пригласить комиссию, которая нам и посоветовала специалистов, которые организовали доступную среду. У нас есть лифт, который поднимает людей, у которых есть сложности в передвижении, на уровень партера, и также колясочников. И у нас, естественно, есть отметки и специализированные туалетные комнаты для людей с разными инвалидностями. И когда я стала изучать тему, я поняла, что если к нам могут прийти люди, к примеру, с инвалидностью по слуху, потому что у нас есть пластические спектакли, и у нас, возможно, тоже сделать бегущую строку, тетровку, то незрячие люди не могут получить эту услугу. И так получилось, что я и худрук театра, мы обратились к губернатору Московской области, к которой относится наш Московский губернский театр, хоть он и находится в Кузьминках, но он подчиняется московскому правительству и Министерству культуры Московской области. И мы обратились к Андрею Юрьевичу Воробьеву с запросом, что нам нужно оборудование и создать кабинку тифлокомментатора для того, чтобы комментировать. И я пришла на встречу с директором нашего театра, на встречу в институт Реакомп, прямо сразу к Ваньшину Сергею Николаевичу. И он летом, поговорив со своими педагогами, как декан, он собрал просто вот под наш запрос первый курс. Он был не первым уже, когда-то уже выпускались тифлокомментаторы, но из-за того, что услуга практически не была востребована, их было всего человек 8 или 10, что-то в этом роде, и некоторые уже потеряли профессию.
1: И в основном это было, по-моему, для кино, да?
2: Да, делались кинофильмы, так называемые, как бы звукофильмы. Ну, вы знаете прекрасно, что это такое. И очень редко что-то делалось для кино. И мы обучились, мы закончили вот этот курс, который составляет 144 часа или 114 часов, сейчас точно не скажу. Просто люди, имеющие актерское образование, еще не занимаются сценической речью, поскольку мы владеем этой профессией, нам это, ну, не нужно, да? А любые другие специалисты, которые хотят освоить профессию тифлокомментатора, должны, конечно, пройти и эти дисциплины. Мы, значит, закончили курс. Не все дошли даже до конца. Там очень строгие отборы, очень все серьезно. Из 6 человек, которые обучались, закончило 4 по разным причинам. Одна женщина не смогла по личным причинам, у нее дочь-инвалид, которая требовала внимания, а вторая просто не справилась с программой, которую мы используем, когда готовим тифлокомментарии для кино. Просто эта женщина абсолютно незнакома была с интернетом. И, увы, ей пришлось уйти. Когда мы получили образование, первое, что мы стали делать, это адаптировать первый спектакль. И придумали некоторые вещи, которые, как выяснилось, можно было улучшить то, что делали наши западные коллеги. Я часто встречаюсь с ними на международной школе, чаще всего в Екатеринбурге. И у меня очень много уже друзей из Англии, из Франции, из Германии. В общем, коллеги, которые имеют опыт более 25 лет работы в тифлокомментировании. Вот, когда мы закончили, мы адаптировали первый спектакль. И поскольку отваги хватило только у меня комментировать первое, на меня все взоры были обращены, ну, назвалась груздем, да, полезая в кузов. И практически все педагоги и декан Реакомпа был на спектакле, Диана Гурцкая, Еще наши прекрасные, любимые, незрячие зрители. Был губернатор. Ну, в общем, все было очень ответственно. И я думала, как же я проведу вживую 3,5 часа, а то и 4. Там по-разному играется этот спектакль. Я как-то это сделала. У меня было ощущение, что у меня поднялась температура, но мне было не до этого. И первое тифлокомментирование в стране было сделано в сентябре 2013 года. И после этого мы стали продолжать эту историю, стали продвигать. Вот ждем в этом году, ну, мы уже несколько лет ждем, правда, что в конце концов уже профстандарт профессии Минтруда утвердить, потому что у нас, как в самой классической литературе, вроде книг Салтыкова-Щедрина, в нашей стране удивительные случаются вещи, что есть профессия, она уже достаточно востребована, людей подготовлено уже очень много вот за это время. И есть заказ на изготовление тифлокомментариев, есть институт, который выпускает специалистов, но профессии до сих пор официально нет.
1: А какой был первый спектакль, который вы прокомментировали?
2: Спектакль назывался «Пушкин».
1: Ох, я его смотрела. Мне очень понравился. Действительно, очень.
2: Как вы оцениваете тифлокомментарии?
1: Замечательный был тифлокомментарий. Я смотрела, конечно, не в 2013 году, а, по-моему, в 2016 году. И мы вышли просто потрясенные.
2: В 2022 это тоже продолжается. И у нас уже 10 спектаклей. Они все очень хорошие, потому что мы лучшие спектакли адаптировали и разные жанры. И, естественно, будем это продолжать. Ну, еще есть такой опыт, как тифлокомментирование на выезде вместе со спектаклем. Я комментировала в разных городах и странах. Я была в Нур-Султане, это тогда еще называлась Астана, была в Казани. Совсем недавно, в прошлом году, как только возможно было уже что-то делать после локдауна, меня пригласили в Нижний Новгород. И к юбилею города был адаптирован спектакль в театре драмы Максима Горького. Теперь там есть тоже тифлокомментатор и в этом городе. И тифлокомментирование развивается и уже делается не только в театре, но и в музее, и в театре оперы и балета. Нижний Новгород продвигает очень хорошо тифлокомментирование.
1: А еще какие города активно используют тифлокомментирование?
2: Достаточное количество городов, потому что когда мы только выпустились и сидели, общались вот как раз с Сергеем Николаевичем, я тогда сказала, что у меня есть мечта, вернее, не одна, несколько, по продвижению тифлокомментирования. Первое, это я сказала, что нужен обязательно портал, на который стекается вся информация, что доступно, что адаптировано для незрячих в нашей стране. И со временем моя мечта сбылась. Я эту идею подарила проекту «Особый взгляд». Это фонд культуры, искусства и спорта Алишера Усманова. И они сделали такое приложение, где любой незрячий может выяснить, что есть в городе по календарю, буквально сегодня, завтра, через месяц, адаптированного для посещения театра, музеи, экскурсии и прочее. Эта мечта сбылась. И вторая была мечта, которую тоже взял на себя фонд Алишера Усманова. Они оплачивают обучение и суточные людям, которые приезжают учиться из регионов. Мечта была следующая, чтобы в каждом хотя бы городе-миллионнике появился хотя бы один тифлокомментатор. И теперь эта идея процветает, развивается. И в очень многих городах, и вот в маленьких, к примеру, есть такой город Шахты, Новошахтинск, это небольшой такой город горняков в Ростовской области, там есть тифлокомментирование, хотя это не миллионник. Вот. Но, увы, в некоторых городах-миллионниках до сих пор не было запроса и нет тифлокомментаторов. Но я вижу, как все это движется, развивается, и благодарна очень своим коллегам из проекта «Особый взгляд» и институту «Реакомп», и всем коллегам, которые еще информационно продвигают эту информацию. Вам очень признательна, потому что как раз целевая аудитория И все это очень-очень важно. Я знаю, что есть экскурсии по Арбату уже адаптированные, но москвичи более такие активные, концерты в темноте, мы все это знаем.
1: У нас выбора побольше, наверное, да?
2: Да, это так. И у нас все-таки так получается, что со столицы инициативы, они быстрее как-то так возникают. И совсем недавно организацией «Мудрый пес» со Светланой мы сделали такое совместное видео. Меня попросили записать стихи своим голосом, озвучить по адаптированию метро с собаками-проводниками. Да? И это совершенно прекрасная инициатива, потому что обожаю я этих псов, знакома со многими. Надеюсь познакомиться и с вашим.
1: Обязательно. Хочу сказать, что это стихотворение, которое вы прочитали, оно звучало у нас на радио тоже в репортаже о мероприятии, где показывали видео.
2: Прекрасно. Я хочу сказать, что у нас было небольшое такое разночтение. Все, кто знает Светлану Телицыну, они знают, насколько это солнечный, улыбчивый человек. И мы даже рабочие моменты обсуждали с шутками и с улыбками. Хотя, когда я прочла стихи, Светлана сказала, ну, мне кажется, это очень медленно, плавно, не хватает динамики. На что я сказала, Светлана, вы мне прислали видео. И на этом видео, во-первых, нет очень таких быстрых каких-то сменяющихся кадров. А потом, Светлана, я вижу выражение лица, если можно так сказать, морды пса. Это очень философский такой вид, такой задумчивый, такой осознанный. Там быстрее просто нельзя. И когда она показала зрячим это видео, то все сказали, что полное совпадение ритма, скажем так, подачи стихов с видео рядом. И это ее примирило. И она приняла мою работу, скажем так.
1: О Светлане мы буквально на прошлой и позапрошлой неделе рассказывали в программе «Мои университеты».

0: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, об этом фестивале.
0: Очень интересная история знакомства моя с этим фестивалем. Однажды меня пригласили сняться в кино. Кинорежиссер Алексей Свиридов пригласил меня сняться в фильме «Секера». Я пришла на съемки, и когда мы еще работали, я сразу спросила, а будут ли сделаны тифлокомментарии. И как часто бывает, он сказал, что-что, что это такое. Я объяснила и настаивала. Мы нашли совсем небольшие деньги на аренду студии и совершенно символические для оплаты диктора и тифлокомментатора. Вернее, тифлокомментатор сделал это безвозмездным. Хотя он специалист и, естественно, должен делать это за гонорар. Но, в общем, мы сделали тифлокомментарий, и Алексей так воодушевился, что он подал грант. Он подал грант на проект «Кино во благо» и выиграл этот грант. И, естественно, в этом гранте одним из основных моментов его получения было то, что это инклюзия, и что все уроки будут сопровождаться тифлокомментариями, или большая их часть. Будут изготовлены тифлокомментарии ко всем работам, а их там очень много. Там очень много дебютных киноновелл. И что удивительно, и, может, надо поинтересоваться, это факт, который можно занести в Книгу рекордов Гиннесса, что обучающиеся студенты, любители, не киношники, не профессионалы, в том числе незрячие, как это парадоксально не звучит, сняли свои кинофильмы. И это, конечно, очень меня воодушевило, и я принимала участие в обучении, и, естественно, пришла в кинотеатр «Иллюзион», который, я считаю, один из самых продвигающих кино с тифлокомментариями, хотя сейчас и кинотеатр художественный иногда показывает фильмы. Недавно был показ свежего фильма «Смерть на Ниле» с тифлокомментариями именно в кинотеатре художественный. Но кинотеатр «Иллюзион» мы его очень-очень любим, потому что там невероятно радушный директор, который время от времени говорит: «Ирина, давайте что-нибудь сделаем с тифлокомментариями». И мы это делаем. И мы сделали именно там этот фестиваль. Было очень много моих друзей, естественно, в том числе незрячих. Я друзей не делю на как-то национальности или особенности. Просто я дружу с хорошими людьми, и было очень много хороших людей. Был блогер Ваня Ерхов. К сожалению, не смог по занятости быть. А Дмитрий Клюквин — это известный незрячий дайвер, с которым мы тоже общаемся. Была Регина Парпиева, вот, ведущая канала «Спаса», девушка незрячая, которая учится в МГУ. И, естественно, были хвосты. Вот. Я ушла в невероятно приподнятом настроении, хотя день был непростой, я была председателем жюри. И на этом проекте мой ученик, зовут его Анатолий Полищук, он впервые делал горячее комментирование, потому что не ко всем картинам было возможно по срокам сделать в записи тифлокомментарии. Вы тоже смотрели, во-первых, наш фильм «Секера», который был там показан впервые в России, мы его показали. Он у нас уже получил приз на Берлинском кинофестивале.
1: На кинофестивале были мои коллеги, и, конечно же, от тифлокомментария были в восторге, потому что очень многое поняли. И самое главное, что отмечали даже зрячие, которые смотрели с тифлокомментарием, что гораздо глубже и больше понимаешь фильмы, чем смотришь просто глазами.
0: Да, это так. И мы очень часто просим журналистов или тех людей, которые хотят понять, как же незрячие смотрят кино, закрывать глаза с самого начала и пробовать слушать. Естественно, они потом глаза открывают, но вот это вот первый момент восприятия, создания внутреннего такого образного ряда, это невероятно их удивляет. И такой вот новый опыт они получают. Это, конечно, очень интересно так поступать и делать.
1: Ну вот сейчас, наверное, мы скажем о том, какое отношение Светлана Телицына имеет к этому фестивалю.
0: Светлана и ее хвост, скажем так, Честер, они снялись в одном из фильмов. И когда Светлана

0: была на сцене, и все задавали члену жюри вопросы. Я задала вопрос, является ли это дебютом Честера в кино. Она сказала, да, я сказала, Честер выглядел просто превосходно, и вообще у меня к нему, как к актеру, как к коллеге, вообще нет никаких вопросов. Еще был занятный момент, когда все получали призы. Это были такие вот из такого прозрачного, похожего на пластик, да, такие вот круглые призы, то есть это такой вот как бы срезанный круг, и у него есть основание. И в какой-то момент этот приз поставили перед Честером, и он его лизнул. Я говорю, ну все, Честер, первый свой Оскар ты получил. Это было очень трогательно. Светлана фактически играла себя в предлагаемых обстоятельствах, и еще там ее подруга, и это невероятно трогательная новелла. Кино во благо — это посыл фестиваля. То есть речь идет о том, что в каждой новелле, в маленьком короткометражном фильме, там от 2 минут или дольше, авторы рассказывают о каком-то нравственном выборе или о каком-то решении. И причем истории очень разные. Есть трагедийные, есть комедийные, есть лирические. Но главное, что выход всегда из этой истории к свету. И этот посыл, мне кажется, в наше время очень-очень важен. Важно поддерживать дух человека, важно обращаться к душе. И я сейчас не про религиозность, а про то, что мы не только тело, у нас не только ум, да, наш компьютер, но мы еще и духовные существа, душевные. И вот этот посыл невероятно хорош. И, насколько я знаю, вскоре на одном из ресурсов можно будет посмотреть на портале Apostol Films, который делал этот проект, выложат все видео с тифлокомментариями.
1: Ну, а мы хотим сказать, что в нашей программе специальный корреспондент был репортаж о кинофестивале, а в программу «Свободное плавание» приходила вся команда и рассказывали о том, как снимался этот фильм и что переживали в процессе. И вот, а как возникла идея создать группу именно незрячих и слабовидящих актеров?
0: Я думаю, что это произошло спонтанно. Вот Алексей, он удивительно, все, кто зрячий его видит, они отмечают то, что какое-то знакомое, родное лицо. Дело в том, что Алексей играл Юрия Гагарина. То есть это человек фактически с улыбкой Гагарина. И когда его видишь, просто не улыбаться невозможно, потому что ты видишь, вот он, Гагарин фактически. Это очень такой трогательный момент. И я с ним общаюсь, это очень хороший человек, порядочный. У него нет даже вредных привычек. Он в какой-то момент своей жизни отказался от алкоголя, курения, от всего. И ведет здоровый образ жизни, у него 3 деток. И нравственный момент воспитания молодого поколения для него важен, потому что у него растут дети, и он хочет, чтобы дети жили в здоровом обществе. И вот эта мотивация его мне близка. Я знаю его жену, знаю его детишек. И когда... Я думаю, что он даже не предполагал. Он хотел взять людей с разными инвалидностями в проект, но мне кажется, что он даже сам, наверное, не предполагал вначале, что получится фильм, снятый незрячими с участием незрячих.
1: Да, и получилось очень хорошо. И стали победителями в номинации «Лучшая команда».
0: Да, у нас было очень большое жюри. Там более 12 человек было. Все профессионалы, кинорежиссеры, сценаристы, операторы, актеры, актрисы. Ну, в общем, это такое было очень весомое жюри. Мне пришлось его возглавлять. Вот. И я счастлива, что я поучаствовала в этом проекте и надеюсь, что он продолжится.
1: Ирина, в заключение нашей программы хотелось бы услышать, какими качествами должен обладать тифлокомментатор?
0: Как ни странно, первое, что я скажу, это не качественная речь, это не хорошая реакция, это не прекрасная память, это даже не высшее образование, владение словом, слогом. Это эмпатия. Потому что то, что мы делаем не для себя и не формально. Это любовь к людям.
1: Ну и пожелания нашим радиослушателям.
0: Я была очень рада быть в студии ВОС. Приходите к нам в театр, Я думаю, что вскоре это можно будет делать даже без QR-кодов в свободном доступе. Приходите, мы работаем для вас.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ириной Безруковой, актрисой, телеведущей и тифлокомментатором высшей категории. Вела программу Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня в программе принимает участие прекрасная девушка, прекрасная певица из города Ижевск. Это Мария Котенева. Добрый день, Мария.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Мария, у вас такой прям позитивный голос. Наверное, от того, что вы учитесь в таком вузе республиканском. Расскажите, пожалуйста, как он называется.
2: Я учусь в Удмуртском республиканском колледже культуры на специальности этнохудожественное отделение.
1: Как красиво звучит. Послушайте, дорогие друзья, этнохудожественное отделение. Вы не рисуете случайно еще, может быть?
2: Нет, я пою.
1: А то просто художественное, когда... Я шучу, конечно, дорогие друзья. Итак, Мария, приступим к вашей истории. К вашей истории того, как вы пришли... Уже вы учитесь, понятно, что да. А как вы пришли к песне? Как в вашей жизни появилась песня? Всегда спрашиваю об этом. Всегда говорят бабушки, дедушки. Вот что вы ответите?
2: На самом деле, мой творческий путь начался еще в раннем детстве. Мы с бабушкой, когда я была маленькая, сидели на даче и пели русские народные песни. Я никогда это не забуду, хотя, вот, наверное, не случайно я поступила в колледж на народное отделение, но вообще я эстрадница. Все-таки вот как-то судьба меня свела с этим фольклором.
1: Вообще, я считаю, что любой образованный человек, какой бы музыкой ни занимался, хоть джаз, хоть, я не знаю, рэп, или мы знаем на примерах великих композиторов, да, о том, что все композиторы, да, там, я не знаю, и Чайковский, и другие всякие, мы сейчас можем много перечислять, они все использовали народные мотивы в своих произведениях, поэтому надо знать свои корни, это очень здорово. А вот скажите, пожалуйста, бабушку как зовут?
2: Бабушку зовут Котенева Нина Александровна.
1: Нина Александровна, низкий поклон, что приобщила вас к пению. Я представляю, как вы... А почему только на даче? Дома вы не пели с бабушкой?
2: Ну, мы с ней как-то больше виделись на даче.
1: На просторе,
2: когда,
1: да?
2: Виделись дома, тоже, конечно, пели. Но бабушка просто раньше пела в школьном хоре, и у нее был очень красивый голос, она была солисткой хора.
1: Ясно. А что за песни пели, интересно?
2: Например, «Хмуриться не надо, лада», «По дону гуляет казак молодой», потом «Напилась я пьяна».
1: Вот, а соседи что? Подпевали?
2: Я помню, что кто-то мимо проходил и даже останавливался, и было слышно возгласы, какие красивые песни.
1: А в то время сколько вам было? Я просто вспоминаю свою бабушку, причем смеюсь. Я тоже с бабушкой сидел на лавочке, и соседи тоже проходили, останавливались. Все мне это знакомо, очень интересная такая картина, классическая. Это вот вы пели, а потом... Сколько вам было лет, когда вы начали с бабушкой петь?
2: Ну, где-то года 4.
1: О, тут уж неудивительно, почему останавливались все. Конечно, когда бабушка, да с такой маленькой внучкой, я думаю, что вы были такая очень красивая, маленькая, шустрая и так далее. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении.
2: Моя первая песня — это студийная запись. Музыка моей души. На тот момент мне уже было 11 лет. Просто я же не сразу, как бы, когда начала петь, стала заниматься вокалом. Просто дело в том, что некоторые педагоги отказывались меня брать. Говорили, что есть слух, есть голос, но не знают вообще, как со мной работать. Ну, в силу моих особенностей. Но вот, получается, когда мне было 11 лет, мы нашли своего педагога, Надежду. Да, Надежда есть всегда, как известно. Вот мы и нашли. И сейчас у меня педагог Бармина Надежда Леонидовна. Именно благодаря ей...
1: Вот Надежде Леонидовне тоже низкий поклон за то, что она вот так вот все-таки поверила в ваши силы и нашла возможность. Самое главное, действительно, найти своего педагога. Так, значит, слушаем песню. Как она называется?
2: «Музыка моей души».
1: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой из города Ижевск.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, это такая вот ретроспектива. Первая запись, да, такая студийная, Мария, которая была сделана, когда ему было 12 лет. Прекрасно. Пойдем дальше. Сегодня вы уже учитесь. Сегодня вы уже много, наверное, спели песен. И много было всяких конкурсов, фестивалей и так далее. Скажите, пожалуйста, какие вот для вас самые памятные дипломы, самые дорогие, может быть, воспоминания, может, интересные какие-то были особенные концерты? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Мой самый запоминающийся конкурс – это фестиваль «Белая трость», который организовал фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». Я участвовала в этом фестивале в 2022 году. Получилось так, что я первый раз на этот фестиваль подала заявку и сразу же прошла финал. Хотя на самом деле пройти финал и выступить на гала-концерте не у многих получается, и многие годами подаются на этот фестиваль, но так и не доходят до финала. А у меня вот получилось так, что я с первого раза прошла и поехала представлять нашу республику, Удмуртию, в Москву. Выступала я в Крокус-Сити-Холле в дуэте с Родионом Газмановым.
0: Наверное, очень запомнилось впечатление было, да?
1: Да, вот эти 3 минуты на сцене запомнятся на всю жизнь.
0: У вас и видеозапись, наверное, осталась на память, да?
1: Да.
0: Ясно. Ну, тут уж, наверное, мы послушаем эту песню сразу, да, я думаю?
1: Да.
0: Что вы с Родионом Газмановым пели?
1: Мы исполняли песню «Между нами выпал снег».
0: Так, слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котенёвой и Родиона Газманова на Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня с нами в эфире из Ижевска. Какая погода, по традиции спрашиваю, сегодня в Ижевске?
1: Ой, ну сегодня как-то серо, дождливо.
0: Везде вот одна погода такая сейчас.
1: И плюс 7, ну где-то так.
0: Осень вступает в свои права, да, дожди.
1: Да, но мое настроение от погоды не зависит.
0: А мы это говоря, слышим, как... дорогие слушатели, слышите, каким надо быть всегда? Всегда берите пример с Марии. У нее голос, как будто она вот прям только что спустилась со сцены с Родионом Газмановым. Вот. Значит, а еще какие были конкурсы, помимо «Белой трости»? Вот дипломы какие есть еще?
1: Был конкурс, называется он «Таланты без границ». Это был онлайн-конкурс. Это был мой первый фортепианный конкурс. На самом деле фортепианных конкурсов у меня не так много, как вокальных. Вокальных у меня намного больше. Я сейчас даже не скажу, сколько, собьюсь со счету. Вот. А так получилось, что мы отправили такое достаточно серьезное произведение. Это было произведение Иоганна Себастьяна Баха «Маленькая прелюдия до мажор». И как-то так сразу я заняла лауреат первой степени. Я вообще никак не думала. Мы еще кучу раз перезаписывали видео. Я это очень хорошо помню. Что-то там еще не получалось. И я думала, на первую степень сразу я никак не надеялась. И тут я просто помню этот день. Обычный вроде день. Я попила чай, сижу у бабушки, ну, читаю сообщения и вижу сообщения от моей преподавательницы по фортепиано Колпаковой Ольги Геннадьевны. И она мне пишет: «Маша, радуйся, у тебя первое место!» Присылает фотографии диплома. Ну, потом мы его распечатали, конечно. Так что я до сих пор это помню. Я до сих пор помню, как я радовалась целую неделю.
0: Ну, еще бы, конечно. Вот вы сейчас, я вас слушаю внимательно, да? Вы не думали, что сразу пройдете в «Белую трость» финал? Вы потом записывали на фортепиано, не думали, что куда-то оно попадет? Вы хитрите сейчас, Мария. Потому что, наверное, вы очень много занимаетесь и вокалом,
1: это
0: и
1: правда.
0: Фортепиано. Вы трудоголик, наверное, да?
1: Это правда.
0: Вот, раскусил я вас. Поэтому и тут случайностей никаких нет. Тут чувствуется, что труд большой вложен. И большое желание, и приложено старание много. Поэтому все так получается. И вокальных конкурсов много. Первых мест, да?
1: Да.
0: Вот. А какие есть вот певцы, может быть, и певицы, которые вдохновляют? Вот слушайте и думайте, вот я хотела бы точно так же, вот прям вот.
1: Моим кумиром является певица Диана Гудаевна Гурцкая, с которой я виделась дважды. И когда я вот приехала с «Белой трости», именно тогда я стала вплотную изучать ее творчество, брать в репертуар ее песни. И уже тогда она была моим кумиром. Но когда мы с ней увиделись во второй раз в «Орленке», я поняла, что это тот человек, с которого действительно надо брать пример, потому что ее ведь знает уже весь мир.
0: Да, это точно. У меня был брат в гостях как-то Дианы Гурцкой. Роберт Гурцкая. Угу. И... На самом деле он рассказывал о том, что когда они жили в Абхазии, Диана училась в школе очень далеко от родного поселка. Они там жили в поселке таком, где шахтеры работали и так далее. И нужно было ездить в Сухум, по-моему. И она жила там в интернате, училась. Так что Диана прошла очень большой такой путь от маленького поселка в Абхазии до того, что стала такой звездой. Поэтому все, не все просто так. И Роберт, конечно, очень много всегда поддерживает, поддерживал и будет поддерживать. Поэтому я разделяю. А кто еще нравится?
1: Также мне нравится певица Алсу. У нее очень красивый тембр, и, честно говоря, я на «Белой трости». Вот когда меня спросили, с кем я бы хотела спеть, я сказала, что Алсу. потому что я понимала, насколько будут классно сочетаться наши голоса.
0: Да. А вот все-таки вернемся к народным песням. Народные песни, они такие вот задорные, такие, знаете, с ними не заскучаешь. Хоть даже и грустная народная песня, а все же это душа народа. А чтобы вот, ну, традиции как бы помнить, корни, да, как я сказал ранее. И вы вот когда занимаетесь на своем, учитесь народном отделении, да, какие народные-то песни нравятся и какие поете часто?
1: Мне нравится песня «Ой, то не вечер» у Пелагеи.
0: Ну, вот это не только у Пелагеи, это «Сон Степана Расина» называется песня, да.
1: «Удалый молодец». Ну, вот пока, собственно, все. Я же пока только еще начинаю свой путь. Я еще первокурсница.
0: Так, Мария, я понимаю, что по телефону, а можно вот кусочек напеть чего-нибудь там? «Удалый молодец», например. Маленький кусочек. Просто так вот экспромт. Буквально, буквально один запев.

0: Молодец!
1: Браво, браво, дорогие друзья. Прекрасно, Мария, на самом деле. Всегда в жизни пригодится где-то. Всегда вот где-нибудь на дне рождения, на свадьбе в гостях или еще где-то. Всегда вот такую, когда споете, все будут в восторге, я думаю. Потому что популярная музыка сегодня, она уже ей мало кого удивишь. Хотя хорошее исполнение, конечно, приятно послушать. Но когда человек живьем вот так вот поет, это дорогого стоит. Вы согласны?
0: Да.
1: Поэтому это тоже чудесно. Сейчас вот я хотел, знаете, что спросить? Тяжело учиться вообще вот в вашем вузе? Как дается вам все это?
0: Ну, на самом деле, пока что не тяжело. У меня и одногруппники очень классные, всегда мне помогают.
1: Взаимовыручка такая, да?
0: Да, и в принципе, как-то пока не сложно.
1: Ну, здорово. Я думаю, что вас ждет большое будущее, потому что вы, во-первых, идете по жизни с таким зарядом положительным, позитивным, и, наверное, вы всегда такая душа компании, да? Заскучать
0: это
1: не дадите
0: правда.
1: Никому. С вами не соскучишься. Не соскучишься с вами. Давайте послушаем следующую песню. Какая песня будет?
0: Следующая песня – это песня «Ее глаза» группы «Би-2». Я ее исполняла в этом году на рок-концерте нашей школы вокала.
1: Ну что же, неожиданно, неожиданно. Эстрада, народная песня, тут рок, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, мы видим, что Мария очень разносторонний человек, ничего ей не чуждо, никакие эксперименты. Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, кто еще к нам, может быть, присоединился. Мария Котенева из Ижевска сегодня у нас в гостях. Очень позитивная, очень целеустремленная девушка. И такой вопрос. Вот вы говорите, что я люблю эстрадные песни, значит. Вот вы были на... Кто, может быть, не слышал еще? Вот все-таки как это важно? Белая трость. Это уже как бы для человека незрячего такой знак качества, подтверждение таланта. Прям хорошее такое, да? А вообще, о чем мечтаете? Вот с кем бы еще хотели спеть дуэты? Кроме Алсу мы уже слышали. А с кем бы еще из наших артистов?
2: Я бы хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Когда-нибудь попробовать. Также с Валерией.
1: Валерии тоже песни нравятся, да?
2: Да, но я считаю, что у Полины Гагарина у нее такой мощный голос. И
1: ну, у нее такие сложные достаточно есть некоторые песни. Но для вас-то ничего такого невозможного нет. Скажите, а вообще много песен уже спели? Я не говорю записи, да? А перепели всяких песен. Вот у вас же еще были сольные концерты, да?
2: Да, у меня было 2 сольных концерта.
1: Вот, где и как это получилось?
2: Я прозанималась вокалом 2 года. И моя преподавательница говорит: «Ну, Маша, у тебя уже достаточно много песен в репертуаре, можно и о сольнике думать». Я так сначала подумала, что это шутка. А потом на каком-то занятии она спросила: «Ну так что там насчет сольника?» И вот мы с ней стали продумывать, обдумывать. Конечно же, большая благодарность моей маме Котеневой Елене Николаевне за то, что она поддержала идею нашу, провела этот сольный концерт, написала сценарий и даже специально ради меня, ради моего сольника пошла заниматься вокалом и сделала со мной дуэт как раз-таки на песне «Валерий, ты моя».
1: Слушайте, как интересно. Вот мама какая. Не то, что там... Я думал, сейчас скажете, и специально ради меня не пошла на работу. А тут мама пошла, позанималась вокалом. Все это очень... Маме тоже низкий поклон, что поддержит. Ну, на самом деле, что тут говорить? Мама — это святое, правильно? Мама — самый близкий друг. Мама — самый надежный человек в нашей жизни. Поэтому, ну и что, вот концерт, как он прошел первый? Волнение было, может быть, в начале, нет? Как?
2: Волнение, конечно, я не ощущала, но я ощущала больше предвкушение от радостных встреч, потому что я приглашала тех людей, моих знакомых, с которыми мы давно не виделись, воспитателей садика, учительницы начальной школы. И вот мой первый сольник, он прошел в такой теплой атмосфере. Это был домашний концерт. Проходил он не на профессиональной сцене. Ну, с чего-то же надо начинать, с маленького. И заходил он в кафе. У моих родителей есть свое кафе. И вот, пользуясь случаем, мы провели этот концерт.
1: Замечательно. Здорово. Ну, потом что говорили-то зрители? Автографы брали?
2: Все, конечно, восхищались. Но я очень хорошо помню восхищение после 2-го сольника.
1: А второй когда был?
2: Всех порвала. Это было в прошлом году, 20 октября 2024. И я тогда всех порвала. Я помню, как от меня просто не отходили. Я со сцены уйти не могла. Не успела от одного подарок принять. Уже другой зритель букет несет. И я стою, мне полные руки. И куда мне это девать?
1: Ясно.
2: Мне было очень приятно.
1: А этот концерт где проходил? 2-й?
2: А этот концерт проходил в санатории «Металлург».
1: Там уже побольше помещения, да, было?
2: Да, и там зрителей было много. Мама сказала, почти весь зал был занят.
1: Ну, в общем, это все мотивирует на дальнейшее творчество. А сколько приблизительно концерт длился вот по времени? Час или больше?
2: Может быть, чуть больше часа.
1: Так я вот все-таки хочу спросить, сколько песен в репертуаре уже сегодня?
2: Ой, где-то около 40. В прошлом году мы, когда считали на сольник, было 35. Сейчас уже, конечно, больше. Если еще мою авторскую песню считать, ну да, 40 с чем-то получится.
1: А авторская песня как появилась?
2: Мне совершенно Случайно, как мне кажется. Хотя, говорят, случайности не бывает.
1: Нет, случайности не бывает точно.
2: Я села за фортепиано. И сначала у меня в голове начали рождаться просто стихи. Причем на самую неожиданную тему. Там, про войну, вот, про патриотизм. Моя песня же называется «Память о героях». И я решила попробовать. А что, если наложить эти стихи на музыку? Что же получится? И у меня вот как-то так потихоньку стало это все получаться. Сначала один куплет. Ну, где-то на эту песню у меня ушло недели три, наверное. Но вдохновил меня, наверное, фильм про блокаду Ленинграда, который мы смотрели по истории, а также спектакль с тифлокомментариями, на который мы ходили с одноклассниками. Ну, тоже про блокаду, про выживание. И все это меня вдохновило.
1: Ну, на самом деле, это очень важно, когда наше молодое поколение помнит наши победы. Потому что сегодня враги нашего Отечества, они забывают о том, что мы победили во многих войнах, во многих сражениях, битвах и так далее. У нас очень богатая история, и нам есть чем гордиться. Поэтому здорово, что девушка в вашем возрасте мыслит о таких очень важных темах, которые надо помнить и, так сказать, относиться с большой гордостью к нашим воинам и к нашим победам. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Вот моя авторская песня «Память о героях».
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня из Ижевска у нас в гостях. Вот такой вопрос. Песня на самом деле прекрасная. Начало такое. Собираетесь дальше сочинять?
1: Собираюсь. У меня вообще такая идея выпустить свой первый альбом. Не знаю, когда это получится, но очень бы хотелось.
0: Ну, обязательно нужно это делать, потому что если будет посещать вдохновение, я думаю, такой человек, как вы, будет обязательно посещать. Обязательно надо быстренько запоминать и все бросать, запоминать, записывать и радовать нас своими песнями. Я сейчас задам такой вопрос чисто формально, потому что уже ответ я знаю. Но, тем не менее, тут по традиции я такой самый коварный вопрос всем задаю нашим гостям. Мария, вот вы не видите, да? Скажите, пожалуйста, вот несмотря на это, вы считаете себя счастливым человеком или нет?
1: Я, безусловно, считаю себя счастливым. Ну, во-первых, потому что у меня есть семья, которая меня поддерживает в моем творческом пути, во всех начинаниях. У меня есть любимое дело, которое приносит мне колоссальное удовольствие. У меня есть хобби, у меня есть друзья. Я очень позитивный человек. Я всегда в любой ситуации остаюсь на позитиве. Я считаю, что благодаря позитиву мы можем жить и радоваться жизнью.
0: Чудесный ответ, чудесный. Вот всем надо думать так, как наши гости Мария. Я очень благодарен за то, что вы нашли время пообщаться. Я хочу пожелать в будущем много вдохновения творческого, чтобы рождались стихи, рождались песни, чтобы жизнь была вот такой яркой, и вот этот заряд позитива никогда не заканчивался. Оставайтесь такой, как вы здесь и сейчас с нами. Слушая ваш голос, понимаешь, насколько человек излучает позитивную солнечную энергию. Вот, много-много радости и любви в жизни. А вы пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям. Что надо делать, чтобы, знаете, не быть таким вот, сказать, да, у Марии есть семья, ее поддерживает. Она уже Диану Гурцкую видела 2 раза, с Родионом Газмановым спела. А я здесь лежу на диване, бедный, несчастный, ни петь, ни танцевать не могу. Вот, и вообще общаться мне ни с кем не хочется, а хочется чего-то, чего не знаю, вот я бы, может, тоже спел бы какую-нибудь песню там или Алсу, или еще какую-нибудь, или сочинил бы, но вот боюсь, что у меня не получится. Что вы таким людям скажете, вот с чего начинать?
1: Я хочу пожелать таким радиослушателям быстренько эти свои мысли «у меня ничего не получится» откинуть куда-нибудь в сторонку, и чтобы они вообще больше не посещали голову. А самое главное – пробовать, искать себя. Если не получится в чем-то, ну, допустим, в вокале себя проявить, ну, можно же плести из бисера, можно, не знаю, писать стихи, в общем, что-нибудь делать. Если в чем-то одном не получается, то можно же себя проявить в другой сфере деятельности. Главное — захотеть и найти себя. И самое главное — поддержка близких, поддержка друзей — и оставаться на позитиве и ни в коем случае не отчаиваться, идти против ветра, не стоять на месте, потому что простой дороги, конечно же, нет, но если преодолеть все преграды, все трудности на своем пути, то можно многого достичь в жизни и стать не только счастливым, но и успешным человеком.
0: Браво, Мария Котенева из Ижевска, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Еще раз все вместе пожелаем Марии много-много успехов. Вот то, что вы говорите, это прям вот, как говорится, что доктор прописал. Всем надо равняться на вас. Спасибо за ваши мысли, за ваши песни. И что мы послушаем в завершении нашей программы?
1: В завершении нашей программы я бы хотела исполнить мою композицию собственного сочинения, которая называется «Все в жизни переменчиво».
0: слушаем эту песню на волнах радио ВОС. А я хочу сказать, что, Мария, как только появится у вас сольный альбом первый с вашими песнями, милости просим, обязательно с нами свяжитесь, поделитесь, и мы обязательно его послушаем на волнах радио ВОС. А сейчас я вам говорю до свидания, до новых встреч, как и всем нашим радиослушателям. Желаю всем здоровья. До свидания.
1: До свидания.

Thank you.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Владимир Зельдин. Моя профессия – Дон Кихот. Сейчас воспоминания пишут все, кому не лень. Мне всегда было лень. То и дело находился магнит попритягательней, как выражается принц Гамлет. В молодости я очень много работал. Да даже в 50 и в 60 лет в театре я работал много. Именно поэтому и считал, что в жизни мне повезло. Я любил работать. Работа в театре никогда не была для меня в тягость. Всегда доставляла наслаждение. Случалось, я играл по 25 спектаклей в месяц. Часто колесил по стране с шефскими концертами, которые театр армии давал в военных частях и гарнизонах, и забирался в такую глушь, которая на карте не обозначена. Каждое лето 2 месяца проводил на гастролях. И все это, представьте себе, было в радость. Вот снимался я, наверное, меньше, чем мог бы, скажем, после своего громкого дебюта Упырьева в фильме «Свинарка и пастух». Но я никогда не стремился сниматься только ради того, чтобы сниматься. Пожалуй, для актерской профессии я недостаточно честолюбив. Это не очень хорошее качество, если хочешь чего-то добиться в жизни, и не очень типичное для актера. В годы моей молодости актеры, как и сегодня, очень хотели сниматься. Кино, как и сегодня, было главным шагом актера к славе. Однако все понимали, что великие роли и репутации создаются в театре. В мое время кино называли чаще всего просто работой. А театр почитали как искусство. Театр и был искусством в годы моей молодости. Я на этом настаиваю. Тогда актеры, по-моему, все как один на вопрос, что вы предпочитаете, театр или кино, отвечали одинаково. Конечно, театр. Сегодня, когда мне уже чуть более 98 лет, страшно подумать, я чувствую себя свободным господином и вольным стрелком. Теперь я играю в театре только 2-3 спектакля в месяц, иногда участвую в концертах не только в Москве, но и в других городах. За границей дальней предпочитаю ближнее морское побережье. В хорошую погоду езжу на дачу в Серебряный Бор или хожу в гости. Люблю перед сном прогуляться пешком, и все это опять-таки в радость. Для меня сейчас каждый день в радость. В общем, если у меня выдается свободный вечер, мне всегда есть чем себя занять. Могу пойти на чужой спектакль в чужой театр. Люблю ходить на чужие спектакли, смотреть то, о чем все говорят. Мне интересно услышать чужое мнение, составить мнение собственное. Из московских театров мои любимые – «Большой», «Линком», «Современник», «Сатирикон». Я по-прежнему страстно влюблен в спорт. Хотя теперь чаще люблю его по телевизору. Главное предпочтение отдаю футболу, хоккею, теннису. Но спортивные олимпиады – пожираю целиком. Да, еще я репетирую. Спектакль к своему юбилею. Моя жизнь заполнена мерным течением дней и событий. В ней есть смысл. И к чему, скажете, фиксировать эту жизнь на бумаге? Даже вечерняя прогулка с Борисом Николаевичем мне дороже всякой писанины. Вы хотите знать, кто такой Борис Николаевич? Не напрягайте лоб. Это мой пес, верный друг и собеседник. И, естественно, главный член нашей с женой семьи. В общем, писать мемуары меня уговаривали давно, но я еще долго пытался бороться за свою независимость. Как только речь заходила о книге, накатывала лень смертельная. Еще, честно говоря, было стыдно. Что ж занимать время читателя своей персоной, если столько великих и талантливых людей, которых я видел в зените славы, которыми безмерно восхищался, Столько достойных людей не оставили о себе ни строчки. Ни о себе, ни о своих талантливых друзьях, ни об эпохе, в которую жили. Ни строчки. Сегодня очень любят награждать эпитетами «великий», «гениальный», «выдающийся» всех подряд. Ныне живущих, молодых сравнительно актеров, даже эстрадных певцов. Мне это как-то дико. Недавно услышал в программе «Угадай мелодию», как Валдис Пельш провозгласил в адрес молоденькой девочки, победившей в его конкурсе: «Я горжусь, что живу в одну эпоху с такими выдающимися высокоэрудированными девушками». Меня это как-то покоробило. У меня, знаете ли, другой счет к людям и словам. Для меня великие – это Пушкин, Лермонтов, Толстой, Мусоргский. Или ученые – Курчатов, Ландау, Сахаров. Мне в такой системе координат жить как-то естественней. Кроме того, говорю я скупо и нецветисто. Я устаю от разговоров на тему о себе любимом. Как многие актеры, больше чувствую, чем умею выразить словами. Кому это интересно?

Жизнь моя не изобилует подвигами. Ни на личном фронте, ни на общественном поприще. А врать и пускать пыль в глаза, приукрашивая свою биографию, я не приучен. Врать не приучен с детства. Мне даже устно прихвастнуть или приврать бывает иногда неудобно. А тут написать, а потом не вырубить топором. Я же не писатель и не журналист, чтобы придать своему рассказу форму эдакого душещипательного женского романа. Сейчас ведь такие книги любят. Такими зачитываются. Да я и не смог бы, наверное. В силу воспитания, а может, ложно понятой скромности. Так откровенно же выписать свою частную жизнь или любовные приключения, как это сделал, например, Андрей Кончаловский. Кстати, любимый и уважаемый мною режиссер. Но такую книгу, как он, я бы точно не смог написать. Да и не считаю правильным писать. Мне кажется, это даже тактически неверно. В актере, особенно известном, что-то всегда должно оставаться тайной. Что-то должно быть заперто внутри, как говорил один мой герой. Некая дистанция между актером и зрителем не должна слишком сокращаться. Актеру это позволит сохранить душевный покой, состояние, в котором только и можно чего-то добиться. А зритель таким образом будет постоянно сохранять свой интерес к актеру. Ну, представьте себе, если утром я читаю в газете, что актер Д избил жену, а вечером вижу его в роли благородного героя без страха и упрека. Он мне кажется немного ненастоящим героем. А если я сначала читаю, что актрису М бросил муж, и уже не первый, а пятый, а вечером она играет удачливую покорительницу мужских сердец, я что-то перестаю ей верить. Даже в былые годы, когда об актерах писали гораздо меньше, чем теперь, зритель склонен был путать актера с его героями, отождествлял актера с его персонажем. Ну а сегодня у бедного зрителя совсем голова кругом. И актер часто попадает в ложное положение, если уж очень увлекается игрой по этим правилам. Говорят, что каждый человек может написать одну интересную книгу, если он правдиво расскажет о своей жизни. Не знаю, насколько это верно, но, несомненно, звучит ободряюще для всякого, отваживающегося на такое дело. Так начал когда-то свои воспоминания режиссер Алексей Дмитриевич Попов, сыгравший в моей жизни одну из главных ролей. Если уж он себя уговаривал, то что говорить обо мне? Попова нет уже на свете 43 года. Это почти половина моей жизни. Но я до сих пор и помню его, и чту, и люблю, и не могу поставить себя на одну доску с ним. Ни с ним, ни с Иваном Александровичем Пырьевым, которому я тоже в своей жизни многим обязан. Иосиф Бродский однажды хорошо сказал, мне понравилось. Надо помнить, что есть люди лучше тебя. Это облегчает жизнь. Владимир Зельдин, конечно, народный артист СССР, лауреат всяческих премий, кавалер разных орденов, но все-таки не Константин Сергеевич Станиславский с его стройной системой воспитания актера. У меня нет системы, изложив которую, я мог бы оказаться полезным другим творческим людям, особенно молодым. Более того, скажу совсем крамолу. Я подозреваю, что ее и не может быть. При всем моем почтении Константину Сергеевичу, МХТ моей юности и психологическому театру вообще, я в творчестве человек бессистемный. Скорее мистик, чем реалист. Совершенно уверен, например, что никакая система не способна объяснить все тайны театра полностью. Кто-то же из актеров художественного театра пошутил, сказав, что Станиславский придумал свою систему для плохих актеров, а хорошие артисты и так сыграют, безо всякой системы. То, что я все-таки согласился писать книгу, чистое недоразумение. Я бы сказал, роковое стечение обстоятельств. Зимой 2003 года я начал репетировать в театре мюзикл «Человек из Ла-Манчи». Режиссер Юлий Гусман решил подарить мне на склоне лет такую возможность – встречу с лучшим героем лучшего романа нескольких эпох. Я давно мечтал об этой роли. О герое, может быть, совсем не современном сегодня, но самом дорогом для меня. А в «Человеке из Ла-Манчи» Дон Кихот еще и поет, и танцует. Ну или, скажем, пританцовывает, учитывая мой возраст.
Что может быть заманчивее для актера, который всю жизнь

танцевал. Танцы обожал и впервые прославился именно в мюзикле. Просто это так тогда не называлось. Я имею в виду знаменитый спектакль Театра Красной Армии «Учитель танцев». А потом у театра изменились планы. Репетиции спектакля были отложены, как казалось, на неопределенный срок. А я уже взял разбег и настроился. В общем, выяснилось, что у меня уйма свободного времени. Мне стало нечего делать. А это совершенно ненормальная для меня ситуация. Я совсем не умею бездельничать. И тогда, скрипя сердце, я решил, если уж в 90 лет я собирался сыграть премьеру, то и книжку, пожалуй, осилю. Все-таки откладывать подведение итогов уже некуда. Но это не значит, что меня уговорили. Я сам так решил. Меня уговорить ни на что нельзя, если я сам не почувствую в этом необходимости и внутренне с этим не соглашусь. Мое упрямство, о котором в театре, как выяснилось, ходят легенды, это мой грех, мой крест, не знаю, а может быть, мое главное достоинство. Ни один режиссер из тех, с кем я работал, не может похвастать, что когда-нибудь уговорил меня сыграть роль, которой не лежала моя душа. Будем считать, что я сочиняю книгу из эгоистических соображений. Не для того, чтобы итожить то, что прожил. Я никогда не любил, не умел и не хотел жить прошлым. А для того, чтобы еще раз испытать изумительное волнение, которое вспыхивало во мне всякий раз при столкновении с настоящим искусством. Чтобы вернуть себе и, может быть, современному зрителю, все-таки невероятно обделенному сильными эмоциями, тень великих людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Мне и самому в это иногда странно верить. Я видел однажды из-за кулис выступление Бухарина. Я слышал живьем Маяковского. Сама Ахматова переступала порог моей гримерки. Я видел спектакли Таирова и Мейерхольда. Обожал Малый театр и его корифеев, не говоря уже о художественном театре, где мы, молодые московские актеры, дневали и ночевали. Все спектакли смотрели по многу раз. Я работал с Иваном Берсеневым, Софьей Гиацинтовой, Серафимой Бирман, Алексеем Диким. На съемочной площадке общался с Иваном Пыревым, Владимиром Дружниковым, Мариной Ладыниной, Николаем Крючковым, Борисом Андреевым, с Кешей. Он был для меня Кешей, с Муктуновским, с Сергеем Бондарчуком. С нежностью вспоминаю и своего большого друга Гришу Шпигеля, ныне, увы, забытого, но замечательного актера. Я дружил с Григорием Гориным, и сколько еще их было прелестных, талантливых людей, которые оставили меня одного в этом мире. Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись в видение, туманом мне заславший кругозор. Ловлю дыхание ваше грудью всею, и возле вас душою молодею. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной любви и дружбы первая пора. Пронизанный до самой сердцевины тоской тех лет и жаждаю добра, я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно. И я прикован силой небывалой к тем образам, нахлынувшим извне. Я в трепете, томление миновало, я слезы лью и тает лед во мне. Насущное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность. Как писал в великом Фаусте великий Гёте: может быть, действительно, то, что я сумею припомнить, кому-нибудь покажется интересным. Однако, праздно любопытствующих предупреждаю, по нынешним меркам я скучный тип. Консерватор и ретроград. Верен старым друзьям и идеалам, гробам и могилам. Для меня существуют святые понятия, хоть ты тресни. Россия, Родина, Армия, Великая Отечественная война. Я не признаю многих измов в искусстве. То есть пусть они существуют, молодежи нужна арена, необходима возможность самоутверждаться. Каждый молодой человек в жизни должен, наверное, попробовать сам изобрести велосипед. Но мне это уже скучно. Я сопротивляюсь из последних сил даже эмансипации. До сих пор, например, пытаюсь уступить женщине место в трамвае или поднести ей тяжелые сумки. В дверях
пропускаю даму вперед автоматически. Жизнь сегодня страшно торопится. Каждый день что-нибудь пересматривает. Законы, правила, нормы. Но бежать впереди прогресса, как предлагал небезызвестный литературный герой, у меня не то чтобы нет сил. Желания нет. Да я и в молодости этим не грешил. Собственное мнение иметь всегда старался. Хотя никому его не навязывал и не навязываю. Что делать, если я до сих пор уверен? Скромность – лучшее украшение мужчины и творческого человека. Главными человеческими качествами я почитаю любовь, доброту и способность человека к состраданию. Наверное, сегодня это звучит даже оригинально. Но я с легким сердцем повторяю вслед за Пастернаком. Быть знаменитым некрасиво. Я, может быть, и живу так долго только потому, что никогда и никому не завидовал. Никогда не ощущал этой странной потребности. Я умею и люблю восхищаться другими. Вот Юрий Яковлев, например. Восхитительный артист. И я всегда рад сказать это, обрадоваться его новой роли, большому успеху. В чьих-то глазах я, наверное, неисправимый романтик. Но не считаю это большим грехом. Видимо, мой романтизм порожден не только моей принадлежностью к определенному амплуа. Я ведь успел побывать на сцене не только героем-любовником, но и гротесковым артистом, о чем мало кто знает. Сколько свойством моей натуры. На протяжении моей долгой жизни мода на романтизм менялась много раз. Романтизм обожали, романтизм презирали. Иногда он вовсе оказывался в загоне. Но подозреваю, что такое качество человечества, как склонность к романтике и мечтательность, будет существовать вечно. Это естественно для всякого нормального человека. Мечтать и стремиться к цели, желать стать лучше, думать о чем-то высоком, красивом. К моему 85-летию Федор Чеханков, мой младший товарищ, мой преемник в спектакле «Учитель танцев», написал обо мне самую неожиданную из читанных мною когда-либо юбилейных статей. Без восклицаний и словословий, статью из одних вопросов. Но это главные вопросы нашей жизни. Вдруг я подумал, что так и не знаю главного его секрета. Кто и как заряжает его актерский человеческий аккумулятор? Почему ему до сих пор все интересно? Почему он не устал от театра, от жизни, от себя и от нас всех? Почему он до сих пор удивляется, не циничен, открыт, хочет и может репетировать новую роль? Как он, познав такую звездную славу, остался приветлив и искренен? Как он смог остаться таким независимым в самой зависимой профессии? Как он умеет в самые важные моменты жизни театра, а их было на его веку немало, встать и заставить всех затихнуть так, чтобы слышно было, как летит муха? И не громко, как только он умеет, выговаривая все буквы и вкладывая в них самый серьезный смысл, сказать что-то самое важное и точное. Врезать в лоб, вне зависимости от званий и положений. Он непредсказуем, его нельзя запрограммировать. Я с ним дружу, но с ним нельзя договориться заранее. Он всегда поступает по зову своей совести. Откуда все это? Может быть, от семьи? От отца, военного дирижера в Твери? Я застал еще его тетушек и сестер. Все они были именно этой породы. Спокойные, достойные, рассудительные. Никаких истерик, депрессий. Ему никогда не скучно в одиночестве. Я не помню, чтобы он маялся от безделья. У него напрочь нет этой актерской инфантильности и псевдонервности. Принято считать, что актер – человек особый, не от мира сего. Зельдин – от мира сего, аккуратист и чистюля. Если нет в гостинице горячей воды, 3 раза в день лезет под холодный душ. Сам себе всегда стирает рубашки, сам гладит, сам пришивает пуговицы и чинит одежду. Слава богу, он редко болеет. Он думает о себе и бережет себя только для одного – для сцены. В его жизни всегда есть перспектива – сцена, роль. Вот ради чего он живет. Он – уникальное явление в нашем театре. Слава богу, что мы его застали, что мы рядом с ним иногда стоим на сцене. А то, что он статен, красив, музыкален, танцевален, всегда подтянут, всегда галантен, так это знают все. К этому привыкли, это воспринимают как должное. Возможно, Федя по праву многолетней дружбы и преувеличил мои достоинства. Но не скрою, мне бы хотелось быть похожим на этот портрет.
Комплимент моей музыкальности и танцевальности я с благодарностью принимаю. Насчет статности и красоты можно поспорить. Я сам иногда на эту тему пошучиваю. Ответить на прозвучавшие вопросы я попытаюсь. Однажды на чьем-то юбилее в Большом театре я оказался рядом с двумя великими балеринами. Мариной Тимофеевной Семеновой и Галиной Сергеевной Улановой. И великим танцовщиком Володей Васильевым, с которым мы дружны много лет. Мы стояли за кулисами, о чем-то болтали, и вдруг Уланова, рассказав, как до сих пор каждый день по 2 часа занимается станком, хватает меня за руку и совершенно серьезно, как девочка, которой не верят, просит. «Нет, ты пощупай, Володя, какие у меня еще сильные ноги?» Я доложу вам, не без смущения, но и не без удовольствия, пощупал коленки великой Улановы, а потом подумал. «Все-таки забавные мы, старички, таких уже не будет. Мы последние магикане. И мы молодцы, если в наши годы нам еще так хочется жить». А потом я случайно наткнулся на автобиографическую повесть «Летят мои кони» Бориса Васильева. Начал листать. Просто потому, что хорошо его знаю. И так листал, пока не наткнулся на рассказ, поразивший меня в самое сердце. Васильев с невероятной нежностью, теплотой и, главной отчетливостью вспомнил некоего доктора Янсена из своего детства. Старый, сутулый человек с саквояжем и зонтом вместо трости в любую погоду, без выходных и праздников шагал по улицам Смоленска к своим пациентам. Доктор никогда и никуда не спешил. Смотрел на часы, только когда измерял пульс или температуру. Всегда согревал руки, щупая детские животы, чтобы не было щекотно. Я вдруг совершенно ясно, как в кино, увидел эту картину. Сходство наших с Васильевым детских впечатлений было поразительным. И в моем детстве был такой человек, который точно так же с саквояжем ходил по улицам города. Только другого города. От этого вдруг перехватило дыхание, вспомнилось все. Я перелистал повесть назад, снова открыл на первой странице и еще раз вчитался. И опять все совпало. Это оказалось и мое настроение. Еще раз размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля, и недопетая песня готова сорваться в белесы от седины неба. Еще не остыли на губах вороватые поцелуи случайных женщин, еще хочется пробежаться босиком. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда. И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Чувства притупляются, как боевые клинки. Об них уже не обрежешься. И порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, что-то потеряв. Я не знаю, в барышах я или в накладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие раны. Нет, все-таки прав был тот умник, который сказал, что наши воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто не выгонит в зашей. Владимир Зельдин. Моя профессия – Дон Кихот. Военные поездки нашего театра – это особая глава моей жизни. Причем поездки на восток и поездки на запад, естественно, были совсем не похожи друг на друга. На восток мы, как актеры военного театра, ехали по воинским частям, лагерям, гарнизонам, погранзаставам, иногда в самую глушь. Играли мы там наши спектакли иногда в полевых условиях, почти без декораций. Нам даже выдавали форму, и жили мы группами, непышно, часто бок о бок с простыми солдатами.
Это называлось «шефская работа театра». Но, знаете, она все-таки приносила какие-то плоды. Начиная с первых послевоенных лет, театр армии ездил и на Запад. Чаще всего в страны так называемого социалистического лагеря. В Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию. Туда, где стояли наши войска. Особенно часто в Германию. Там располагалась самая мощная наша войсковая группировка. Оттуда нас часто возили в Австрию на экскурсии. Западная группа войск – это были привилегированные советские войска. Служить в них считалось делом престижным и, что греха таить, выгодным. Даже с чисто бытовой точки зрения. Офицеры и их семьи жили там в очень хороших условиях, так как не жила и не живет русская армия на территории собственной страны. Вот это на самом деле безобразие. Я помню, какое сильное впечатление произвел на нас всех советский военный городок в крошечном немецком Карлхорсте. Прекрасный стадион, бассейн, полные магазины, все чистенько и аккуратно. Не городок, а картинка. Поездки эти незабываемы по многим причинам. Поначалу мы утоляли, конечно, свой географический интерес, туристический. Ведь до войны российские люди в большинстве своем не путешествовали. Утоляли мы, что тут скрывать, интерес гастрономический, мануфактурный. В Москве все было трудно достать. Не было ни продуктов, ни вещей, одни пустые полки. А тут, даже зайдя в воинский магазинчик, мы теряли дар речи. Тогда нам это казалось изобилием. Несколько сортов колбасы, сыра, молоко и такое, и сякое, сдоба, шоколад. Глаза разбегались. Денег нам не платили, только суточные. Но даже их хватало на то, чтобы одеться с ног до головы. Ботинки, белье, даже костюм. Принимали нас по-королевски. Жили мы всегда в приличных условиях, чаще всего в гостинице при штабе. У каждого была своя комната, душ, правда, в коридоре, один на всех. Особый смысл этих поездок, помимо концертов и спектаклей, состоял в общении. По Москве, по родным местам, скучали там все, начиная от командования и кончая солдатами. Приезжали актеры из Москвы и привозили с собой частицу Родины. После концертов, которые всегда проходили с большим успехом, мы, надо сказать, не халтурили и фанеру с собой не возили. Главным было посидеть с артистами за столом, поговорить, расспросить о Москве, пообщаться. Я застал еще времена, когда командующим западной группой войск был генерал-полковник Гречко, который затем на долгие годы стал министром обороны. В Москве Андрей Антонович часто бывал в театре армии, смотрел и мой спектакль «Учитель танцев». Очень любил этот спектакль его супруга. Однажды наш администратор по фамилии Ас, звучание своей фамилии он оправдывал, выдающийся был администратор, привел Гречко к нам за кулисы. Высокий, красивый, в парадном мундире, в начищенных до зеркального блеска сапогах, он производил мощное впечатление. Мы познакомились и даже подружились. Играть перед генералитетом в Германии оказалось непросто. Реакции были более чем сдержанные, не как в Москве. И именно Гречко, на правах, что называется, старого приятеля и друга театра, нас тогда морально поддержал. Генералы, равняясь на право флангового, в конце концов устроили нам овацию. А потом, как водится, был банкет. И Гречко щедро одарил, по-моему, всех актеров труппы. Кого чем? Попов был заядлым рыбаком, поэтому ему достались какие-то необыкновенные удочки. Кто-то получил фотоаппарат. Я, например, велосипед. Великолепная была машина. Я ее разобрал и в таком виде повез с собой в Москву. Дома снова собрал, смазал, полюбовался, но покататься почти не успел. К сожалению, велосипед у меня украли. Это было в 57-м году под шумок Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве. Хотя я сам виноват. Я жил тогда на первом этаже гостиницы ЦДСА. Бывшую сапожную мастерскую в этом доме переделали для меня в квартиру. Всего две маленькие комнатки, но я был абсолютно счастлив. Все-таки собственное жилье. Я велосипед и оставил просто в прихожей, возле двери, почти что на улице. К подаркам высшего военного руководства я относился как-то слишком легкомысленно. Велосипед от Гречко у меня украли. С ружьем от Жукова я расстался по собственной дурости. На одном из юбилеев театра армии
Маршал подарил мне лично прекрасную двустволку. Даже царственная надпись на металлической табличке имелась. Но я был не охотник, и этот подарок оставил меня достаточно равнодушным. Поэтому, когда Антоний Ходорский, как раз заядлый охотник, стал уговаривать меня продать ему ружье, я согласился. Как правило, от поездок театра на Запад у меня оставались очень светлые воспоминания. Но чем дальше в прошлое уходила война, тем сложнее становились наши отношения со странами, победившими в 1945 году. Уже задним числом я обнаружил, что мы со своими гастролями каждый раз поспевали к каким-нибудь трагическим событиям в Европе. Мы были с театром армии в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968. Нас посылали, словно на военное задание, поднимать дух в советских войсках, в советских солдатах, которых Европа тогда уже иначе как оккупантами не называла. Неприятно все это было, ужасно. У меня на правах старшего в труппе однажды произошел конфликт с командующим. Нас плохо разместили, кормили тоже плохо, и жили мы на этот раз в казармах с разбитыми стеклами. По этому поводу у нас и состоялся с командующим нелицеприятный разговор. Но я понял, что генералам сейчас не до артистов. У них свой театр. Хорошо я запомнил нашу тяжелую поездку в Чехословакию в августе 1968 года. У Веты в Праге жила добрая знакомая. Чешская журналистка, работала в какой-то столичной газете. Она часто бывала в Москве по линии Союза кинематографистов. И Вета ее принимала, всюду возила, показывала страну. Эта дама оставила нам свой пражский телефон. И я пообещал Вете с ней связаться. Когда мы приехали в Прагу, я так и сделал, хотя русские танки уже стояли в городе. Я и не думал, что мой поступок может повлечь за собой какие-то орг-выводы. Как-то совсем не чувствовал опасности, даже обидно. Абсолютно в открытую я поехал в наше посольство и оттуда позвонил в редакцию. Все вокруг, по-моему, потеряли дар речи. Подруга Веты сразу подошла к телефону. Я представился и сказал, что хотел бы встретиться. Мы долго потом сидели в кафе, она рассказывала. Я был так потрясен происходящим и так мало понимал в том, кто прав в этой ситуации, а кто виноват, что хотел услышать все из первых уст. Тогда эта чешская журналистка и открыла мне глаза всю подоплеку наших военных и политических отношений. То, что мы называли освобождением Чехословакии, здесь считали несправедливостью и неправомерностью нашего вторжения во внутренние дела страны. Один ее аргумент убил меня наповал. А ты представь себе, Володя, что в Москве в одно прекрасное утро на улицах появляются китайские танки, и танкисты успокаивают опешивших от их появления москвичей. «Мы пришли вас освобождать». «От кого?» Дважды в своей жизни я побывал в Афганистане. И оба раза, естественно, с культурной миссией. В первый раз это случилось еще до войны с СССР в 1972 году. Леонид Квинихидзе снимал там фильм «Миссия в Кабуле». Жили мы в хорошей гостинице, чистенькой, но какой-то неуютной. Ни картин на стенах, ни цветов. Советское посольство, правда, выглядело оазисом среди пустыни. Общались мы даже с их королем, Заир-шахом. Симпатичный был человек, к нему хорошо относились его подданные, население его любило. А потом вот после революции пришлось ему бежать за границу. В съемочной группе с гордостью тогда демонстрировали королевские угодья, конюшни и породистых лошадей, его собственные стада коров и баранов. А в остальном вокруг шла обыкновенная восточная жизнь, очень бедная и очень грязная. Мы с Мишей Глузким как-то в свободное время от съемок отправились на базар, но так ничего и не купили, ни к чему не притронулись. Перед нами лежали горы орехов, фруктов, каких-то восточных сладостей, но все это выглядело как-то нечистоплотно. Что меня поразило, прямо на базаре продавались русские золотые монеты времен Николая II. Это я понял по вычеканенному портрету последнего русского царя. Достоинством то ли в 10 копеек, то ли в копейку, уже не помню. Какие-то бедно одетые грязные люди продавали это золото высшей пробы горстями. Предлагали купить и нам. Конечно, мы не купили. Как бы мы его привезли в Москву? Я утешился перочинным ножичком с автоматическим лезвием. В общем, Кабул мне не понравился. Столичный город, но какой-то унылый. Постоянно ветер, забивающий песком глаза, пыль и тоска. Даже бурная демонстрация студентов, которую мы застали на улицах,
а для советских людей тогда демонстрация была зрелищем совсем непривычным. По-моему, не вывела город из спячки. А во второй раз я был в Афганистане, когда уже вовсю шла война. Мы полетели в Кабул с концертной бригадой театра армии. Военная обстановка, запах войны чувствовался во всем. Приземлились мы на военном аэродроме. Вокруг были люди в основном в военной форме и с оружием. Недалеко от аэропорта располагался наш госпиталь. И первое, что мы увидели, как туда привозят раненых, сплошь молодых, искалеченных ребят. Ужасное зрелище. В другом крыле этого госпиталя нам дали две комнаты. Уже никакой гостиницы. Одна комната для мальчиков, другая для девочек. Когда мы отходили ко сну, вдруг начался сильнейший обстрел. Мы, идиоты, первым делом подскочили к окнам. Полюбопытствовать, что происходит. Вдруг врывается в комнату офицер, орет на нас матом и приказывает всем лечь на пол и матрасами сверху прикрыться. Испугался. Они же, бедные, за артистов несли ответственность. Отвечали за них головой. Мы обычно выступали с концертной программой, где чередовались музыкальные и чтецкие номера, сцены и спектакли нашего театра. Я читал монолог «Кохта из стрекозы» или играл сцену из спектакля «Раскинулось море широко» или пел песню о Москве. Концерты у нас бывали в самых разных местах. Зрителей могло быть и 3000 человек, и 15. Помню, например, очень смешное выступление в поселке перед афганцами. Перед нами сидели дети, мужчины с автоматами наперевес, ни черта не понимали по-русски, а мы перед ними что-то представляли на сцене. Они, надо сказать, смотрели на нас с любопытством. Автоматчики никого к нам не подпускали, ждали провокации, охраняли нас очень. При этом полная демократия. Во время представления, например, прямо по сцене за моей спиной вдруг кто-то проносил подносы с фруктами, с орехами. Я мог обернуться, эти фрукты попробовать, орехов зачерпнуть, никто бы не удивился. Побывали мы тогда и в районе боевых действий. В воюющем полку летали на Кандагар. Очень познавательная оказалась поездка. Мы на себе поняли, как трудно там служить. Зимой 40-градусный мороз, а летом жара еще больше. Представьте себе, что такое танк в эту жару, душегубка. Гепатит можно было заработать так же просто, как у нас насморк. Поэтому пресную воду, провиант в наши войска часто возили из Ташкента. Но колонны обстреливались нещадно, и многие погибали отнюдь не при исполнении военных обязанностей. На Кандагар мы должны были лететь вертолетом. Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Федор Чеханков, Александр Михайлушкин и я. Сопровождавший нас начальник театра Виктор Якимов вдруг предложил мне остаться. «Может, не стоит вам лететь? Все-таки вертолет, трудный перелет». «Нет уж, говорю, я тут без вас не останусь, полечу со всеми. Если погибнем, все погибнем. Значит, так тому и быть». В итоге этот полет на боевом вертолете, ощерившемся самой настоящей пушкой, оказался незабываемым. Горы в Афганистане – зрелище неописуемой красоты. И тем страшнее было сознавать, как эта красота взрывоопасна в прямом смысле этого слова. Когда мы подлетали к аэродрому, перед нами предстала картина, трогательная до слез. Все-таки воюющий полк, ситуация вокруг сложная, плюс сильный ветер, погода портилась. А посреди пустынного взлетного поля стоят пятеро музыкантов, маленький духовой оркестр и приветствуют актеров из Москвы. Потом на военных машинах нас доставили в часть. Клуб уже был набит людьми до отказа, зрители висели даже на окнах. Мы выступали, конечно, с успехом, и опять это был не просто концерт, не только концерт. Наш приезд в любые войска всегда воспринимался как событие символическое. Артисты приехали. Мы были из Москвы, которая отсюда казалась недосягаемой, желанной. Мы попадали в войну из мирной жизни, о которой здесь только мечтали. Но раз артисты приехали, значит, все еще будет нормально. А однажды мы давали концерт под обстрелом, который начался неожиданно, во время нашего выступления. Дело происходило вечером на открытой сцене. И прямо над нашими головами с каким-то зловещим треском проносились красные трассирующие пули. Точка-тире, точка-тире. Вокруг стреляли, а мы занимались высоким искусством перед солдатами. Испугаться просто по неопытности мы не успели. А ребят было жаль лишать удовольствия. После каждого

Страна, состоящая из многих кочующих племен и до нас враждовавших друг с другом кланов, была обречена воевать вечно. Люди жили своей, обособленной жизнью, а мы вторглись в эту жизнь и поднесли спичку к бифордову шнуру. Мы просто не представляли себе, с чем связываемся. Нас тогда очень критиковали американцы, а теперь вот сами увязли в похожей ситуации в Ираке. Да и нас самих афганский опыт мало чему научил. Вроде бы критически его проанализировали, а теперь снова повторяем те же ошибки в Чечне. Но пока наши руководители допускают эти ошибки, на войне гибнут люди, простые русские мальчики, делая несчастными своих матерей. Война – это страшная вещь, ненормальная ситуация, большая глупость. И сколько еще таких глупостей наделает мир? Война – это другой закон или другое беззаконие. Война делает из людей героев, и война же людей портит. Судить об этом со стороны и судить справедливо безумно сложно, почти невозможно. На меня, например, произвела сильнейшее впечатление история полковника Буданова, в прошлом боевого командира и, говорят, хорошего, смелого командира, который ныне обвиняется в убийстве чеченской девушки. Судьба этого несчастного – тема даже не для драмы, а для трагедии, ибо герой оказался заложником большой истории. Грустно думать, что ни история, ни опыт прошлых кровавых войн ничему человечество не учат. Взрослые мужчины ведут себя как мальчишки, которые с детства любили играть в войну. Но самое-то страшное в любой войне, что забирает она прежде всего невинных. Ведь и в Беслане от войны пострадали безгрешные дети и безвинные женщины. В последний раз театр армии побывал в Германии перед самым выводом наших войск. И это опять была тяжелая с психологической и моральной точки зрения поездка. Совершалась, конечно, еще одна большая глупость нашего политического и военного руководства. За 4 года вывести из страны такую огромную группировку с колоссальным количеством техники невозможно. Я не специалист, но и мне было понятно, что для этого понадобилось бы не менее 10 лет. Нужно же было построить казармы, квартиры для офицеров у нас дома. А людей сдернули с места и поселили, что называется, в чистом поле, в палатках. Над нами же весь мир смеялся. Даже Коль, по-моему, такого не предлагал Горбачеву. Он на такое не рассчитывал. Поэтому, я думаю, и расцвело таким пышным цветом воровство в западной группе войск. Мы его, можно сказать, сами спровоцировали. Видит Бог, я люблю свою родину. Я гордился ею после войны, гордился и армией-победительницей. Хочу гордиться и сейчас. Для меня человек в форме – это человек чести. Но мы сделали все, чтобы уничтожить и свою аристократию, и интеллигенцию, и настоящую, эрудированную, знающую, что такое честь мундира, армию. А теперь удивляемся, что при такой подмоченной репутации в нашей армии не хотят служить. Помню, на одном из концертов, уже в перестроечные времена, какой-то полковник грустно сказал мне: «Ну что же, в вашем театре ни одной пьесы про нас не идет? Вы бы хоть на каком-нибудь историческом материале нас поддержали». Я бы с радостью, но меня мало кто слушает. Армию теперь не любят. И армейский театр не любят. А какая репутация у армии, такая и у театра. Но то, что сейчас происходит с нашей армией, с нашим репертуарным театром, это не проблема армии, не проблема театра, а проблема общества. Суворовские училища, кадетские корпуса стали возрождать. Может, так и надо. Но если офицер живет в общежитии, без света, без газа, как тут думать про честь? Щекотливый это вопрос. Когда я слышу «платите милиционерам больше, и они перестанут брать взятки», удивляюсь. Значит, у честности есть цена? А я-то дурак думал, что она не продается. С одной стороны, говорят мне, смешно, когда все продаются, оставаться честюлей, прослыть белой вороной. Один в поле не воин. Но с другой стороны, только белых ворон истории помнит. Мое поколение не было обласкано жизнью. Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Но мы любили свою родину. Для себя, не на показ. Мы точно знали, что есть понятия незыблемые. Служу отечеству, честь имею. И то, что стучать подло, мы тоже знали. А то, что были среди нас стукачи, так это все-таки было исключение из правила, а не правило. Мне понравилось, как однажды сказал Евгений Матвеев, ныне, увы, покойный: «У нас политическая ситуация меняется, как погода. Не успеваешь зонтик открыть и

0: закрыть. Мы все шарахаемся в разные стороны. То влево – морда в кровь, то вправо – морда в кровь. И все время пробегаем мимо центра. Я не политик, я рассуждаю как обыватель, но таких, как я, много. Мы же и есть народ. Жили мы в одном режиме, теперь познаем демократию. Ну так познавайте. Это как с ребенком. Он начал ходить, мы его любим, мы ему помогаем, чтобы он ножку не сломал, чтобы нос не расквасил. А мы в своей стране за 10 лет дошли до того, что слово «демократия» произносим с извинениями и пишем в кавычках. Опять не живем, а боремся. Сначала яростно очаровываем свой народ какой-то идеей. Потом также яростно, в один миг, отнимаем у него идеал. И каждый раз как обухом по голове. Была у народа вера в Бога? Отобрали. Я же помню, как сбрасывали кресты с церквей. Я видел еще тот храм Спасителя, который взрывали, а он не хотел обрушиваться. Была в людях вера в царя? Отобрали. Дали веру в революцию, потом мы ее отобрали. Насаждали веру в Ленина, в Сталина. Потом объяснили людям, что они преступники. Сейчас с той же какой-то злой страстью насаждают веру в Бога, веру в другую революцию, теперь капиталистическую. Глагол-то какой, заметьте. Не сажать, не удобрять, а насаждать. Все время хотят сделать нас счастливыми насильно. И все время говорят о своей стране так, как будто сами здесь не живут. А народ наш, бедный, по-моему, разочаровался во всем и во всех. Может быть, в этом дело? Он мне напоминает тех старых пастухов из притчи, которые всякий раз кидались на зов мальчика, кричавшего от скуки. «Волки, волки!» Сначала кидались, а потом плюнули. И когда на мальчика действительно кинулись волки, никто уже не пришел на помощь. Противно мне еще одно. То, что так точно сформулировал Евгений Светланов. Мне непонятно, отчего это вдруг мы заимели чувство своей убогости. Опять, как во времена Хрущева, ставим себе целью догнать и перегнать Америку. После революции все сравнивали свое хозяйство с 1913 годом. А теперь с Америкой. Почему все время надо мериться с кем-то, доказывать кому-то? Почему не доказать себе? Во что может поверить народ, который уже в третьем, в пятом поколении постоянно обманывали? Ни во что. Он только и мечтает, чтобы его оставили в покое. Думает прожить как-нибудь сам, ни во что не вникая. То есть мы сами сделали все, чтобы превратить его в обывателя. У нас растут дети, которые годятся мне в правнуки. А мы не объясняем им, что воровать – это бесчестно. Воровать у своей страны подло. Мы не учим их отличать хорошее от плохого, жить умно и с достоинством. Не словами, собой не учим. Дети не знают истории своей страны, своего прошлого, а его надо знать, каким бы оно ни было. Я много путешествовал за свою жизнь. И мне хватало 10 дней, чтобы затасковать по дому. Запоминалось разное. Например, самой чистой и ухоженной страной показалась Австрия. Самой книжной – Франция. Здесь каждый камень связан с историей. Здесь, по-моему, прямо на улицах реального города, в естественных декорациях, можно снимать исторические фильмы. Попадая первый раз в Париж, ты вдруг испытываешь странное чувство, будто ты здесь уже бывал. Самой живописной страной, идеальной натурой для художников и поэтов, не случайно же Бродский обожал Венецию. Мне показалась Италия. В 91-м я объехал ее всю. В советские времена сказали бы, с концертной бригадой в перестроечные стали говорить с проектом. Мы ездили в Италию с программой «Звезды оперетты Москвы», в которой участвовали три талантливые прелестные солистки московской оперетты – Лена Ионова, Лена Сошникова и Лилия Амарфий. И два учителя танцев – Зельдин и Чеханков. Идея принадлежала Федору Яковлевичу, он стал ее локомотивом. Он вел наши музыкальные спектакли, довольно бойко говоря по-итальянски, что всегда производило на зал впечатление. Все-таки не зря я за него хлопотал в 78 году. За 13 лет общения с итальянскими друзьями он сделал большие лингвистические успехи. Перед моим выходом, который Федя сделал гвоздем концерта, он говорил примерно следующее. «Все вы, конечно, знаете Доминику Мадунью, и все вы знаете его популярный в Италии мюзикл «Ринальдо идет в бой». Так вот, этот мюзикл был популярен и в России, поэтому позвольте представить вам прямо Ринальдо ин Русия. Тут выходил я во фраке, белом пластроне, пестром жилете и с бабочкой, и пел. Пел знаменитые опереточные арии, пел песенки своего Ринальда из нашего старого спектакля в Театре Армии, куда пару фраз обязательно вставлял по-итальянски. Когда я заканчивал номер и танцевал, шли бурные аплодисменты. Как говорит Алеша Баталов, теперь я могу это сказать, потому что могу. Когда после моего выступления Федор, между прочим, замечал, что нашему маэстро исполнилось 77 лет, в зале сначала повисало недоумение, а потом зрители орали как безумные. Пожалуй, самым сильным эмоциональным заграничным впечатлением стало для меня посещение русского кладбища в Париже, того самого, где лежат теперь рядом Иван Бунин и Виктор Некрасов, Александр Галич и Рудольф Нуреев, князь Юсупов и сотни безвестных офицеров Белой армии, где могилки одинаково и любовно ухожены, где Россия разных взглядов и убеждений наконец примирилась. Меня потрясли там целые галереи могил, где захоронены участники отрядов французского сопротивления. Все, между прочим, дети русских эмигрантов. 17, 18, 19-летние мальчики. Они никогда не были в России, знали ее только по рассказам своих родителей, но участвовали в войне против фашизма, чтобы в том числе спасти и свою неведомую родину. Какое благородство было заложено в этой любви без взаимности, любви издалека к России. Все-таки эта земля очень сильный магнит, если все наши эмигранты по ней тосковали. Особенно те, кто был связан с искусством. Искусство ведь в первую очередь вдохновляется землей. Владимир Зельдин. Моя профессия – Дон Кихот.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
7: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину, она детонировала и произошел подрыв.
6: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
7: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
6: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
7: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячей молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
6: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
7: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником людей, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
6: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
7: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали, и очень сильно опекали меня, даже, может быть, где-то чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье, сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился, но все-таки они мне поддержали, доверились, и вот За это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
6: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
7: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
6: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
7: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
6: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли, и, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
7: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
6: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
7: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
6: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
8: Старые знакомые.
9: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
8: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан, а восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали: оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крышей. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтоб гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую

толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать. Фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии. Ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру. Well,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
2: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богемы. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с

женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
2: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договору о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков, аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которой он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутой у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу, обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил

кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже девочка, но потеряв это маленькое, теряешь все. We cross paths.

0: Передача была подготовлена на основе материала журнала «Стори» за ноябрь 2010 года «Весь мир в кармане». Автор Ольга Филанова.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
4: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
5: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме, до Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
4: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста, в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
5: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
4: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОС.
6: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
7: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
4: Зинченко читает книгу по Брайлю.
7: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте, 1942 года. Пока свежо все в памяти.
6: Петр Васильевич Горчаков был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
8: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
5: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человека, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
4: Президент ВОЗ Неумывакин.
9: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
7: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпы людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
5: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
4: Алексей Борисович Колосов.
6: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
10: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
5: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
4: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
7: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. На последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
5: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги, и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
4: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
6: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
4: Дневник Горчакова.
7: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
5: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей, людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
6: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
4: Из дневника Горчакова.
7: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
6: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто, никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головин описывает, как он стоял. Довольно веселое чтение.
5: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5». на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
6: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
5: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из запасников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
4: Из дневника Горчакова.
7: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
5: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
4: Съемочная группа рядом с Зинченко.
5: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОС. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем. И после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
6: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
5: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе. То есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
11: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
4: Говорит Устинова.
11: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
4: Директор библиотеки.
11: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же эти звуковылавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
5: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
4: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
5: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
4: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». 6-метровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
12: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
4: Из дневника Горчакова.
7: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 1942 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках, в военной обстановке, красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
5: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
4: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
5: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
12: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
5: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
4: Из дневника Горчакова.
7: Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
13: Отбой воздушной тревоги.
7: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
4: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
5: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью «За оборону Ленинграда». Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
4: Александр Яковлевич Неумывакин.
9: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
5: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
4: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
14: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
4: Современный разноцветный фейерверк.
14: Салют Ленинграда.
4: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Лисиченко. Текст тифлокомментария читала Ярославна Буслакова.
0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения.
15: Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
16: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
15: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
17: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
18: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, киностудия «Планета Кино» и Всероссийское общество слепых представляют.
19: Дорогие друзья, камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия, нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

0: Название «Не ради славы». Александр Яковлевич Неумывакин, президент ВОЗ.
1: Герой нашего фильма Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей Родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем. Нашел в себе силы вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей великой эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
2: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом довоенной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома. Несколько десятков имен и фамилий. Русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева.
3: Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого Сталинградского дома нет никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранило события моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев.
0: Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Начнем с того, что он все-таки в 40-м году закончил художественный вуз. В это время строился театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде защитой дома Павлова.
2: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием «Дом Павлова». Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой гарнизон.
3: Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, С шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился. Приехали.
0: Ирина Анатольевна Ребец, кандидат исторических наук.
5: Командир, который организовал оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филиппович обладал абсолютно аналитическим мышлением. Он прекрасно ориентировался в пространстве. То есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом, он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
3: По приказу командира роты лейтенанта Наумова вечером 27 сентября 1942 года в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение. Он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
6: Они говорят, откуда вы взялись? Они говорят, мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть. Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение

0: У Павлова было всего 3 бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего 4. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
1: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира 3-го батальона. Знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме. И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельница услышит, а немцы не поймут. И он прокричал, что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
2: Но то, что увидел я и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный грохот, ослепительные вспышки, огонь, дым, которым мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы и молнии, горело живое и мертвое от извержения огнедышащих недр Везувия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
0: После получения донесения от сержанта Павлова, командование стало на своих картах обозначать 4-этажный жилой дом как «Дом Павлова» по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому дом-близнец на картах обозначали как «Дом Заболотного». А на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он как старший по званию и возглавил гарнизон дома Павлова.
1: Немцы решили использовать танки, потому что местность открытая. Хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, дом Павлова запросил противотанковые ружья. И туда подошли расчеты противотанковых ружей.
0: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышенко. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини-советский союз. Русские – Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы – Сабгайда и Глущенко, грузины – Масиашвили и Степанашвили, узбек – Тургунов, казах – Мурзаев, абхазец – Сухба, таджик – Турдыев, татарин – Рамазанов, калмык, Хохолов и другие. Все они называли дом, который они обороняли, своим родным, а своих сослуживцев – братьями. Поэтому дрались за каждый сантиметр родной земли. Один из самых отчаянных, пулеметчик Илья Воронов, он же и главный шутник, говорил: «Дом у нас как дом, только с небольшой вентиляцией».
1: Это говорит о том, что при том, что это был единый организм, это были разные люди, и все-таки были яркие личности, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
3: Показаны кадры радостной встречи солдат из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР.

0: организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежание потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжелораненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские и раненые были эвакуированы в тыл.
1: Они прорыли траншею. Траншею, правда, прорыли неглубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь, сынов полков, по 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы. Потому как, естественно, это не было полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
2: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалась. В голове шумело, а уши словно были закрыты пробками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались и тут же куда-то все проваливалось. Стоит ли говорить о пустых желудках?
0: Учитывая, какие тяжелые бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только 3 человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
1: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который, ну, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметов и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павлова, но не ушел из дома. Он сам делал перевязки себе, и, наверное, поэтому у него получилась гангрена. У него была ампутация ноги.
0: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый «молочный дом». Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен молочный дом, бойцы за первые сутки отразили 4 контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
1: Афанасьев получил контузию. Вот, он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь», ну, в составе 13-й гвардейской. Там он получил, ну, во-первых, за этот бой он получил орден Красной Звезды. Вот, и получил уже более тяжелое ранение.
0: Сейчас на месте, где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде, во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение, находится средняя школа. В этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева. Коля – обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнит и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь не формально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры глазом.
3: Татьяна Владимировна Озерова, директор средней школы номер 34 города Волгоград.
4: У нас как-то мальчишка один, ну такой не очень благополучный, его тут вызвали там по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля. А он говорит, я не могу 2 февраля прийти. А судья говорит, почему? У нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля. И поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
2: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились 2 танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземную. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся.
0: Тяжелое ранение, полученное Иваном Афанасьевым зимой 43-го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
4: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятии «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становятся, конечно, военно ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
0: Во время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
4: Надо сказать, что вот почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
0: После битвы за Сталинград потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона.
2: Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул Воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Иващенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
4: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив, и именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал, там, не знаю, вот, создал вот этот замечательный, пролонгированный во времени проект встреч защитников Дома Павлова, которые начались при нем.
0: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем, разработал свой оригинальный прибор «Криптоэкстрактор». Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть «криптоэкстрактор Водовозова». Волею судьбы, по приглашению руководства мединститута, профессор Водовозов приезжает работать в Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
4: На 10-15 минуте операции Афанасьев закричал: «Я вас вижу, вижу, Бога ради, тише», — сказал Водовозов, — «успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего». И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
0: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку, герою, воину, защитнику Сталинграда.
4: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
0: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть. Видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников Дома Павлова.
4: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит: «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце. Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоком уважении к вам, профессору Водовозову, от автора». Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
2: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами, по 2-3 человека и даже в одиночку, по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
0: Но даже в последнем, переизданном издании книги Ивана Афанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это абхаз Алексей Шабанович Сугба, герой обороны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его имя навсегда вычеркнули из списков защитников Дома Павлова.
1: Честно могу сказать, еще вообще-то судьба многих защитников дома Павлова сложилась трагично. Очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение, и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски. Гарри Абадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
0: Только в 1975 году Гарри Абадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанная старшим лейтенантом, командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова, о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
1: И он, вернувшись в Калмыкию в 1943 году весной, в конце весны 1943 года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 1944 году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
0: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 1945 года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме Молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец.
5: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
3: Кадры из архива Нижеволжской студии кино.

0: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
1: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И, по сути, война вообще... Вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот кажется, война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
2: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат. Губы нахмурены, сжатые в скупой улыбке.

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
3: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы и задумывали. Ну, теперь дело за малым, его реализовать.
4: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
0: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

0: одна из надписей на Мамаевом кургане гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
1: За каждой спиной

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как соль возвращений, как мед на губах.

0: Диктор Сергей Маховиков, автор сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин, режиссер-постановщик Вячеслав Серкес, генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, администрацию города Волгограда, администрацию Волгоградской области.
1: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
2: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, Правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС. Радио ВОС.
4: Пешеходные переходы адаптированы.

0: осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма ВОС «Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых. Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Это случилось в Ницце в сентябре 1927 года. Знаменитая американская танцовщица Айсидора Дункан спустилась на улицу, где ее ждала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец длинной шали, прощально махнула рукой и, улыбаясь, громко сказала:
1: «Goodbye, my friends! I'm going to have a success!»
0: Она захлопнула дверцу, и машина тронулась. Один конец шали спустился с плеча Айсидоры, скользнул за борт машины, и вдруг, вмотавшись в колесо, с огромной силой рванул ее за горло. Прибывший врач сказал: «Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно». Провожали ее тысячи людей. В Париже на гроб Айсидоры был положен букет цветов от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которая скорбит об Айсидоре». Мы вспоминаем о трагически погибшей артистке и большом человеке с чувством глубокой благодарности и немеркнущей симпатии — Луначарской. Из дневников Айсидоры Дункан. Я родилась вблизи моря и впоследствии заметила, что все важные события в моей жизни были связаны с морем. Моя жизнь и мое искусство родились у моря и от моря. И я должна быть благодарна судьбе, что моя мать была бедна. Она не могла содержать нянек и гувернанта. И этому я обязана возможностью выражать свободно свою мысль, свою волю и никогда не теряться. Я бродила одна по берегу и целиком отдавалась во власть фантазии. Именно этому дикому, свободному детству, не знавшему помехи на каждом шагу, обязана я вдохновением танца, мною созданным, так как он, в сущности, был выражением этой свободы. Из биографии Сергея Есенина. Я сын крестьянина. С 2 лет по бедности отца и многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было 3 взрослых, неженатых сыновей, с которыми и протекало почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные, отчаянные. 3,5 лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядь Саша брал меня с собой в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и как щенка бросал в воду. Я неумело испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он мне все кричал: «Эх ты, стерва, ну куда же ты годишься?» Стерва у него было слово ласкатель. После 8 другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим дрочуном, и ходил всегда в царапинах. Так протекало мое детство.
1: Я считаю, что с самого детства я была танцовщицей и мятежницей. Моя мать, воспитанная в благочестивой ирландской семье, оставалась ярой католичкой до того дня, когда обнаружила, что мой отец далеко не такое совершенство, каким она всегда его считала. И она развелась с ним. И не побоялась уйти из дома с 4 маленькими детьми, не имея ни гроша за душу. Но вместе с тем она потеряла всякую веру и из католички превратилась в абсолютную атеистку. Между прочим, она стала нам внушать, что всякая сентиментальность – сплошной вздор. А также сказала мне тогда еще малютки, что рождественский Дед Мороз Санта-Клаус – простая выдумка. В результате я во время рождественских праздников в школе, когда учительница стала раздавать детям конфеты и пряники, которые якобы принес Санта-Клаус, встала и торжественно сказала: «А я не верю вам. На свете нет никакого Санта-Клауса». Когда я пришла домой и рассказала об этом матери, она ответила мне: «Знаешь, конечно, нет никакого Санта-Клауса. И нет никакого Бога. Есть только твой собственный разум, который может помочь тебе». Рос под призором бабки и деда. Бабка была религиозная, все таскала меня по монастырям. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в родовецкий монастырь, который от нас в верстах в 40. Я еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». В Бога я не верил, в церковь ходить не любил. Дедушка пел мне песни такие старые, тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю. Мое настоящее образование происходило вечером, когда мы сидели у камина, и моя мать играла нам Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена. Или же читала вслух Шелли, Бёрнса, Шекспира. А я повторяла за ней: «Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним». А было у меня тогда всего лишь 6 лет. Стихи начал слагать рано, лет 9. Читать выучился в 5. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки, и некоторые сказки с плохими концами мне не нравились. Я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут в страну далекую седые облака». Моя мать ушла от моего отца, когда я была еще грудным младенцем. И я, естественно, не знала его. Мне было 7, и мы жили в 2 совершенно почти пустых комнатах, где-то на 3-м этаже, когда однажды вечером раздался звонок, и я пошла открывать дверь. Я увидела очень красивого джентльмена в цилиндре. «Простите, вы не можете мне указать квартиру миссис Дункан?» «Я дочь миссис Дункан». Он вдруг поднял меня на руки, стал покрывать мое лицо поцелуями, а из глаз его брызнули слезы. Я была невероятно изумлена и спросила, кто он такой. И вдруг он сквозь слезы ответил, что он мой папа. Я пришла в восторг от подобной вести и помчалась сообщать об этом остальным членам семьи. Там пришел человек, который говорит, что он мой отец. Моя мать поднялась страшно бледная, взволнованная, вышла в другую комнату и заперлась там на ключ. «Скажи ему, чтоб он уходил! Скажи ему, чтоб он уходил! Чтоб он уходил!» неслось со всех сторон. После этого я ничего не слыхала про него в течение нескольких лет. Внезапно он вновь появился и неожиданно предоставил в наше распоряжение прекрасный дом, в котором были огромные комнаты для танцев. Мы часто ездили на Аку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну. Я радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. 18 лет был удивлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают. И неожиданно грянул в Петербург. Все лучшие журналы того времени стали печатать меня чуть ли не на расхват. В России, когда там не было бумаги, я писал свои стихи вместе с Кусиковым и Марингофом прямо на стенах Страстного монастыря. Или читал просто где-нибудь на бульваре. Я московский озорной гуляка. По всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном. Оттого прослыл я скандалистом. Как-то случайно я прочла в газете, что в Чикаго прибыл знаменитый Августин Дейли со своей труппой. И я подумала, что не мешает бы повидаться с этим человеком, который был эстетом, знатоком в искусстве и крупнейшим антрепренером в Америке. И вот однажды я очутилась перед лицом Его Величества. С этого момента я и стала профессиональной танцовщицей. Начался трудный путь Дункан, полный творческих взлетов и дерзаний. Пришел огромный театральный успех и мировая слава. От легкокрылой танцовщицы-босоножки она пришла к пластической философии жизни. Ей рукоплескали Париж и Вена, Берлин и Лондон, Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Вести о революции, происшедшей в царской России, заставили Айседору резко порвать с буржуазным миром. Весной 21 года она получила телеграмму от советского правительства. «Русское правительство, единственное, которое может понять вас, приезжайте к нам, мы создадим вам школу».
2: «My dear friends, goodbye! I'm going to Moscow tomorrow!»
1: И вот 7 ноября 1921 года в Москве в Большом театре выступала Айседора Дункан.
2: Russia impressed me enormously. I am glad to have come. For the first time in my life, I feel that I can breathe freely.
1: Россия – это колоссально. И я рада, что приехала сюда. Первый раз в моей жизни чувствую, что могу дышать свободно. Известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов решил пригласить Дункан на небольшой вечер с тем, чтобы ввести ее в круг московских художников и поэтов. Дункан согласилась сразу. Ее появление в студии было очень эффектным и вызвало невообразимый шум. Вдруг, сшибая всех с ног, появляется какой-то человек в светло-сером костюме и кричит: «Где Дункан? Где Дункан?» и ураганом проносится в соседнюю комнату. Это был Сергей Есенин. Немного спустя Есенин стоял возле Дункан на коленях. Она полулежала на софе, гладила его по волосам, скандируя по-русски: «Золотая голова! Золотая голова!» Трудно было поверить, что это первая их встреча. Казалось, что они знают друг друга давным-давно. Так непосредственно вели они себя в тот вечер. Они проговорили целую ночь на разных языках.
2: Gallop apace, you fiery footed steeds, towards Phoebus' lodging, such a wagon, as Phaethon would whip you to the west and bring in cloudy night immediately. Loves can see to do their amorous rites and by their own beauties. Or if love be blind, it best agrees with night. Come civil night, come gentle night, come thou day in night.
0: Весенний вечер, синий час. Ну как же не любить мне вас? Как не любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на ты. Шумили в койре зеда, с моей душой стряслась беда. С душой моей стряслась беда. Шумили в койре зеда.
2: He reads his poems. I can't understand it, but it sounds like lovely music.
1: Он читает мне свои стихи, а я ничего не понимаю, но слышу, что это музыка.

0: было за дорогая, гости расходились.
1: Поглядим в глаза.
0: Тайсидора нехотя поднялась с кушетки.
1: Под кротким взглядом
0: Есенин неотступно следовал за ней. Когда они вышли на Садовую, было уже совсем светло. Ни одного извозчика. О, вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора ступила на подножку и опустилась на сиденье с такой грацией, как будто она садилась в придворный экипаж, запряженный цугом. Есенин буквально прыгнул в пролетку и сел рядом с ней.
1: Слышишь, мчатся сани.

0: Пролетка тихо протарахтела по Садовой, уже освещенной первыми лучами солнца. Затем за Смоленским свернула направо и очутилась около небольшой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали очень медленно, но это им, по-видимому, было совершенно безразлично. В то первое утро ни Айседора, ни Есенин не замечали того, что вот они уже в который раз объезжают церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.
1: «Эй, отец, ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь». И он радостно рассмеялся. «Повенчал!» Раскачивался он в хохоте, глядя смеющимися глазами на Айседору.
0: Наконец, пролетка остановилась у подъезда дома. Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но еще очень долго не прощались.
2: «Море! Голосов воробьиных! Ночь, а как будто ясно.
0: Так ведь всегда прекрасно. Ночь, а как будто ясно. И на устах невинны.
2: Море, колосок, воробьины.
1: Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду.
0: Я не хочу покоя в синюю эту погоду.
2: Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду.
3: Милая, ты ли, та ли?
0: Эти уста не устали, эти уста, как в струях, жизнь утолят в поцелуях.
2: Милая, ты ли, та ли? Рофель мне то нашептали.
1: Сам я не знаю, что будет. Близко, может, где-то, плачет веселая флейта в тихом вечернем гуде.
2: Плачет веселая флейта, сам я не знаю, что будет.

Холодные осенние вечера. В доме у Дункан часто собирались гости. Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно, и чаще всего «Исповедь хулигана» или монолог «Хлопуша» из поэмы «Пугачев», над которой в то время работал. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть или сленья калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Однажды он ворвался к Айсидоре торжествующий, с пачкой только что сброшурованных тонких книжечек, на которых прямыми толстыми буквами оттиснуто было «Пугачев». Он тут же сделал на одной из них дарственную надпись Айсидоре. «За все, за все, за все тебя благодарю я!» И подчеркнул заключительные строчки. «Дорогие мои! Дорогие, хорошие, я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернь его любит за буйство и удаль». На высоком, от пола до потолка узком зеркале, стоявшем в комнате Айсидоры, виднелся нестертый след есенинской шутки над Айсидорой. Пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Дункан взяла его и неожиданно для гостей написала на зеркале по-русски печатными буквами. «Я... Лу-блу Есенин». Есенин взял у нее этот мыльный карандаш, провел под надписью черту и быстро написал: «А я нет». Айсидора отвернулась печальная. Кто-то из гостей, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и написал: «Это время придет». Айсидора долго не стирала эти надписи. И они еще долго беззвучно признавались, отвергали, пророчили. И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все 3 фразы и написал: «Я люблю Айсидору!»

0: И вот Исидора стала деятельно готовиться к первому выступлению ее школы и к заграничным гастролям. Она направила телеграмму известному американскому импресарио Солу Юроку. «Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы, 20 восхитительных русских детей и моего мужа, известного русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно, Айсидора Дункан». Пришел ответ из Нью-Йорка. «Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок». Айсидора и Есенин решили закрепить свой брак по советским законам. Но им предстояла поездка в Америку, и Дункан хорошо знала повадки тамошней полиции нравов. У Дункан не было с собой ее американского паспорта. Она приехала в Советскую Россию, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. Она смущенно подошла к директору студии Илье Ильичу Шнейдеру и спросила: «Можете ли вы немножко тут исправить?» Она стояла перед ним, улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения.
1: «Тушь у меня, конечно, есть, — сказал он, — но, по-моему, это вам не нужно».
2: «Нет, это для Езени. Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы. Но она тут написана. И мы завтра будем давать наш паспорт чужие руки. Ему, может, будет неприятно».
0: Директор исправил цифру. Ранним солнечным утром они отправились в ЗАГС Хамовнического совета. Когда их спросили, какую фамилию они желают носить, оба пожелали носить двойную фамилию – Дункан Есенин.
3: «Теперь я Дункан!» – кричал Есенин. «Я Дункан! Заметался пожар голубой! Позабылись родимые дали! В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщин изделие падкой. Разонравилось петь и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Поступь нежная, легкий стан, и если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным, я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом в осень, я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить».

0: Утром 10 мая 1922 года Есенин и Дункан вылетели из Москвы в Кёнигсберг на самолете, совершавшем свой первый международный рейс. 12 мая Есенин и Дункан прибыли в Берлин. Приезд Айседоры Дункан из большевистской Москвы, да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, это было сенсацией. Артистическое белогвардейское кафе «Леон». Здесь бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России. 13 мая Есенин пришел в кафе один без Дункан и сразу же стал читать стихи. Когда Есенин сел за столик, приехала Айседора Дункан и предложила спеть в честь Есенина советский гимн «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев. Они криками «Долой!» и свистом прервали пение. Тогда Есенин вскочил на стул, «Все равно не пересвистите!» и продолжал петь, а потом снова читал стихи. «Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый, низкорослый, средь мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтрому все заживет». Это было весной 1922 года. «Мы встретились в Берлине», рассказывает жена Алексея Толстого Наталья Корнеевская. На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту парчевый подол. Есенин узнал меня, подбежал, крикнул: «Ух ты, вот встреча! Айседора, смотри, кто!» «Кто это?» – спросила Айседора. Она едва скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на моем 5-летнем сыне Никите. Долго, пристально, как бы с ужасом смотрела она на него, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами. «Айседора!» — тормошил ее Есенин. «Айседора, что ты?» «Ох!» — простонала она, наконец, не отрывая глаз от Никиты, и опустилась перед ним на колени прямо на тротуар. Это было в Париже. Машина с детьми выехала на набережную Сены. Наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, свернул к реке. Заглох мотор. Шофер вылез из машины, завел мотор, а машина двинулась на него прямо к реке. Парапета тогда не было.
1: Шофер отскочил в сторону, машина упала в реку. А мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала. Ой, если бы я тогда могла быть около них. Силой материнской любви я бы вернула ее к жизни.

задумалась дорога. Кусты рябин, туманни глубины, изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленный лист из золота травы, тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленный.

А в октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк. Дункан в белой фетровой шляпе, в красных русских сапожках, стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров. Сотни журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают. Да, это было приблизительно около 16:00, а в 17:30 нам уже принесли более 20 газет с большими портретами, со статьями о нас, в которых говорилось немного об Исидоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках, что у меня прекрасное телосложение и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это было в Берлине. Итак, они в Нью-Йорке.

Американский импресарио Сол Юр говорил с Есениным и Дункан и просил не делать публичных выступлений. На это Дункан заявила: «Я американка и могу говорить все, что думаю о такой прекрасной стране, как Россия». Кончилось все тем, что Исидора Дункан была лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей, Есенину, было предложено покинуть Соединенные Штаты. Из письма Есенина Марингофу, Нью-Йорк, 12 ноября 1922 года. «Милый Толя, лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. Раньше подогревало то, что при всех российских лишениях, что вот, мол, за граница. А теперь, как увидел, молю Бога не умереть любовью и душой к моему искусству. Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву. От людского шума или от топа каждый день я чувствую тоску. Оттого при встрече иностранки я под скрипы шхуны кораблей слышу голос плачущей шарманки или далекий окрик журавлей.

0: Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудны. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, так как без России он жить не может.
1: Какого черта шатался я по загранице?

0: I have brought this child back home.
1: Alas, we are strangers. Я привезла этого ребенка домой, но, увы, мы чужды друг другу. Но чувства оказались сильнее решений. Радостные, возбужденные, взволнованные вернулись они к себе домой на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю. Но случилось так, что через несколько дней между ними произошла очередная размолвка. Есенин исчез. Исчез. А Исидорой опять овладела мысль о неизбежности конца их отношений. Незадолго перед отъездом на гастроли в Кисловодск неожиданно вновь появился Сергей. А Исидора сидела у себя в комнате и не заметила, как он вошел. Есенин подошел сзади и, опершись о спинку дивана, наклонился к Дункану.
2: «Я тебя очень люблю, Изадора. Очень люблю».
1: Она вскочила, обвела руками его голову. Все было забыто. Было решено, что он приедет в Кисловодск через 3 дня. Но Есенин не приехал.
0: Тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Знать только ивовая медь нам в сентябре с тобой сталась.
1: Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела. Как будто дождик моросит, с души немного омертвелый. Смешная жизнь, смешной разлад. Так было и так будет после. Как кладбище усеян сад, в берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Итак, в 23-м году пути Есенина и Дункан окончательно разошлись. Последние 2 года жизни Есенин очень много ездил по стране и много работал. Он побывал в Ленинграде, Баку, Тбилиси, Ереване, снова Баку. Это был самый плодотворный период его жизни.
2: Прощай, Баку. Тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. И сердце под рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильней простое слово «друг». Прощай, Баку, синь тюркская, прощай! Хладеет кровь, ослабевают силы, но донесу, как счастье до могилы, и волны Каспия, и Балаханский май.
1: 22 декабря 1925 года Есенин едет в Ленинград, захватив с собой все рукописи, тетради, книги, дневники, вещи. А 30 декабря московские писатели пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом поэта. Подавленные бессмысленной смертью молча стояли люди у гроба. А на здании Дома печати порывистый ветер колыхал длинный белый плакат, на котором крупными буквами написано

Писано было: умер великий русский поэт. Телеграмма о смерти Есенина застала Дункан в Париже. Она писала: трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех, любящих поэзию. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием. Незадолго до смерти в Ницце Дункан спросили: «Скажите, какой период жизни вы считаете самым значительным и самым счастливым?»

Russia. Only Russia. 3 years of my life in Russia, with all the troubles, is like my whole life. Мои 3 года жизни в России со всеми их страданиями стоили всей моей жизни.

Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня в программе принимает участие прекрасная девушка, прекрасная певица из города Ижевск. Это Мария Котенева. Добрый день, Мария.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Мария, у вас такой прям позитивный голос. Наверное, от того, что вы учитесь в таком вузе республиканском. Расскажите, пожалуйста, как он называется.
2: Я учусь в Удмуртском республиканском колледже культуры на специальности этнохудожественное отделение.
1: Как красиво звучит. Послушайте, дорогие друзья, этнохудожественное отделение. Вы не рисуете случайно еще, может быть?
2: Нет, я пою.
1: А то просто художественное, когда... Я шучу, конечно, дорогие друзья. Итак, Мария, приступим к вашей истории. К вашей истории того, как вы пришли... Вы учитесь, понятно, что да. А как вы пришли к песне? Как в вашей жизни появилась песня? Всегда спрашиваю об этом. Всегда говорят бабушки, дедушки. Вот что вы ответите?
2: На самом деле, мой творческий путь начался еще в раннем детстве. Мы с бабушкой, когда я была маленькая, сидели на даче и пели русские народные песни. Я никогда это не забуду, хотя, вот, наверное, не случайно я поступила в колледж на народное отделение, но вообще я эстрадница. Все-таки вот как-то судьба меня свела с этим фольклором.
1: Вообще, я считаю, что любой образованный человек, какой бы музыкой он ни занимался, хоть джаз, хоть, я не знаю, рэп, или мы знаем на примерах великих композиторов, да, о том, что все композиторы, да, там, я не знаю, и Чайковский, и другие всякие, мы сейчас можем много перечислять, они все использовали народные мотивы в своих произведениях, поэтому надо знать свои корни, это очень здорово. А вот скажите, пожалуйста, бабушку как зовут?
2: Бабушку зовут Котенева Нина Александровна.
1: Нина Александровна, низкий поклон, что приобщила вас к пению. Я представляю, как вы... А почему только на даче? Дома вы не пели с бабушкой?
2: Ну, мы с ней как-то больше виделись на даче.
1: На просторе,
2: когда,
1: да?
2: Виделись дома, тоже, конечно, пели. Но бабушка просто раньше пела в школьном хоре, и у нее был очень красивый голос, она была солисткой хора.
1: Ясно. А что за песни пели, интересно?
2: Например, «Хмуриться не надо, лада», «По дону гуляет казак молодой», потом «Напилась я пьяна».
1: Вот, а соседи что? Подпевали?
2: Я помню, что кто-то мимо проходил и даже останавливался, и было слышно возгласы, какие красивые песни.
1: А в то время сколько вам было? Я просто вспоминаю свою бабушку, почему смеюсь. Я тоже с бабушкой сидел на лавочке, и соседи тоже проходили, останавливались. Все мне это знакомо, очень интересная такая картина, классическая. Это вот вы пели, а потом... Сколько вам было лет, когда вы начали с бабушкой петь?
2: Года 4.
1: О, тут уж неудивительно, почему останавливались все. Конечно, когда бабушка, да с такой маленькой внучкой, я думаю, что вы были такая очень красивая, маленькая, шустрая и так далее. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении.
2: Моя первая песня – это студийная запись, музыка моей души. На тот момент мне уже было 11 лет, просто я же не сразу, как бы, когда начала петь, стала заниматься вокалом. Просто дело в том, что некоторые педагоги отказывались меня брать. Говорили, что есть слух, есть голос, но не знают вообще, как со мной работать. Ну, в силу моих особенностей. Но вот, получается, когда мне было 11 лет, мы нашли твоего педагога Надежду. Да, Надежда есть всегда, как известно. Вот мы и нашли. И сейчас у меня педагог Бармина Надежда Леонидовна. Именно благодаря ей...
1: Вот Надежде Леонидовне тоже низкий поклон за то, что она вот так вот все-таки поверила в ваши силы и нашла возможность. Самое главное, действительно, найти своего педагога. Так, значит, слушаем песню. Как она называется?
2: «Музыка моей души».
1: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой из города Ижевск.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, это такая вот ретроспектива, первая запись, да, такая студийная, Мария, которая была сделана, когда ему было 12 лет. Прекрасно. Пойдем дальше. Сегодня вы уже учитесь, сегодня вы уже много, наверное, спели песен, и много было всяких конкурсов, фестивалей и так далее. Скажите, пожалуйста, какие вот для вас самые памятные дипломы, самые дорогие, может быть, воспоминания, может, интересные какие-то были особенные концерты? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Мой самый запоминающийся конкурс – это фестиваль «Белая трость», который организовал фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». Я участвовала в этом фестивале в 2022 году. Получилось так, что я первый раз на этот фестиваль подала заявку и сразу же прошла финал. Хотя на самом деле пройти финал и выступить на гала-концерте не у многих получается, и многие годами подаются на этот фестиваль, но так и не доходят до финала. А у меня вот получилось так, что я с первого раза прошла и поехала представлять нашу республику, Удмуртию, в Москву. Выступала я в Крокус-Сити-Холле в дуэте с Родионом Газмановым.
0: Наверное, очень запомнилось впечатление было, да?
1: Да, вот эти 3 минуты на сцене запомнятся на всю жизнь.
0: У вас видеозапись, наверное, осталась на память, да?
1: Да.
0: Ясно. Ну, тут уж, наверное, мы послушаем эту песню сразу, да, я думаю?
1: Да.
0: Что вы с Родионом Газмановым пели?
1: Мы исполняли песню «Между нами выпал снег».
0: Так, слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой и Родиона Газманова на Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня с нами в эфире из Ижевска. Какая погода, по традиции спрашиваю, сегодня в Ижевске?
1: Ой, ну сегодня как-то серо, дождливо.
0: Везде вот одна погода такая сейчас.
1: И плюс 7, ну где-то так.
0: Осень вступает в свои права, да, дожди.
1: Да, но мое настроение от погоды не зависит.
0: А мы это говоря, слышим, как... дорогие слушатели, слышите, каким надо быть всегда? Всегда берите пример с Марии. У нее голос, как будто она вот прям только что спустилась со сцены с Родионом Газмановым. Вот. Значит, а еще какие были конкурсы, помимо «Белой трости»? Вот дипломы какие есть еще?
1: Был конкурс, называется он «Таланты без границ». Это был онлайн-конкурс. Это был мой первый фортепианный конкурс. На самом деле фортепианных конкурсов у меня не так много, как вокальных. Вокальных у меня намного больше. Я сейчас даже не скажу, сколько, собьюсь со счету. Вот. А так получилось, что мы отправили такое достаточно серьезное произведение. Это было произведение Иоганна Себастьяна Баха «Маленькая прелюдия до мажор». И как-то так сразу я заняла лауреат первой степени. Я вообще никак не думала. Мы еще кучу раз перезаписывали видео. Я это очень хорошо помню. Что-то там еще не получалось. И я думаю, на первую степень сразу я никак не надеялась. И тут я просто помню этот день. Обычный вроде день. Я попила чай, сижу у бабушки, ну, читаю сообщения и вижу сообщение от моей преподавательницы фортепиано Колпаковой Ольги Геннадьевны. И она мне пишет: «Маша, радуйся, у тебя первое место!» Присылает фотографии диплома. Ну, потом мы его распечатали, конечно. Так что я до сих пор это помню. Я до сих пор помню, как я радовалась целую неделю.
0: Ну, еще бы, конечно. Вот вы сейчас, я вас слушаю внимательно, да? Вы не думали, что сразу пройдете в «Белую трость» финал? Вы потом записывали на фортепиано, не думали, что куда-то оно попадет? Вы хитрите сейчас, Мария. Потому что, наверное, вы очень много занимаетесь и вокалом,
1: это
0: и
1: правда.
0: Фортепиано. Вы трудоголик, наверное, да?
1: Это правда.
0: Вот, раскусил я вас. Поэтому и тут случайностей никаких нет. Тут чувствуется, что труд большой вложен. И большое желание, и приложено старание много. Поэтому все так и получается. И вокальных конкурсов много. Первых мест, да?
1: Да.
0: Вот. А какие есть вот певцы, может быть, и певицы, которые вдохновляют? Вот слушайте и думайте, вот я хотела бы точно так же, вот прям вот.
1: Моим кумиром является певица Диана Гудаевна Гурцкая, с которой я виделась дважды. И когда я вот приехала сделать трости, именно тогда я стала вплотную изучать ее творчество, брать в репертуар ее песни. И уже тогда она была моим кумиром. Но когда мы с ней увиделись во второй раз в «Орленке», я поняла, что это тот человек, с которого действительно надо брать пример, потому что ее ведь знает уже весь мир.
0: Да, это точно. У меня был брат в гостях как-то Дианы Гурцкой. Роберт Гурцкая. Угу. И... На самом деле он рассказывал о том, что когда они жили в Абхазии, Диана училась в школе очень далеко от родного поселка. Они там жили в поселке таком, где шахтеры работали и так далее. И нужно было ездить в Сухум, по-моему. И она жила там в интернате, училась. Так что Диана прошла очень большой такой путь от маленького поселка в Абхазии до того, что стала такой звездой. Поэтому все не все просто так. И Роберт, конечно, очень много всегда поддерживает, поддерживал и будет поддерживать. Поэтому я разделяю. А кто еще нравится?
1: Также мне нравится певица Алсу. У нее очень красивый тембр, и, честно говоря, я на «Белой трости». Вот когда меня спросили, с кем я бы хотела спеть, я сказала, что с Алсу. потому что я понимала, насколько будут классно сочетаться наши голоса.
0: Да. А вот все-таки вернемся к народным песням. Народные песни, они такие вот задорные, такие, знаете, с ними не заскучаешь. Хоть даже и грустная народная песня, а все же это душа народа. А чтобы вот, ну, традиции как бы помнить, корни, да, как я сказал ранее. И вы вот когда занимаетесь на своем «Учитесь народном отделении», да, какие народные-то песни нравятся и какие поете часто?
1: Мне нравится песня «Ой, то не вечер» у Пелагеи.
0: Ну, вот это не только у Пелагеи, это «Сон Степана Расина» называется песня, да.
1: «Удалый молодец». Ну, вот пока, собственно, все. Я ж пока только еще начинаю свой путь. Я еще первокурсница.
0: Так, Мария, я понимаю, что по телефону, а можно вот кусочек напеть чего-нибудь там? «Удалый молодец», например. Маленький кусочек. Нам просто так вот экспромт. Буквально, буквально один запев.

0: Браво, браво, дорогие друзья. Прекрасно, Мария, на самом деле. Всегда в жизни пригодится где-то. Всегда вот где-нибудь на дне рождения, на свадьбе в гостях или еще где-то. Всегда вот такую, когда споете, все будут в восторге, я думаю. Потому что популярная музыка сегодня, она уже ей мало кого удивишь. Хотя хорошее исполнение, конечно, приятно послушать. Но когда человек живьем вот так вот поет, это дорогого стоит. Вы согласны?
1: Да.
0: Поэтому это тоже чудесно. Сейчас вот я хотел, знаете, что спросить? Тяжело учиться вообще вот в вашем вузе? Как дается вам все это?
1: Ну, на самом деле, пока что не тяжело. У меня и одногруппники очень классные, всегда мне помогают.
0: Взаимовыручка такая, да?
1: Да, и в принципе, как-то пока не сложно.
0: Угу. Ну, здорово. Я думаю, что вас ждет большое будущее, потому что вы, во-первых, идете по жизни с таким зарядом положительным, позитивным, и, наверное, вы всегда такая душа компании, да? Заскучать
1: это
0: не дадите
1: правда.
0: Никому. С вами не соскучишься. Не соскучишься с вами. Давайте послушаем следующую песню. Какая песня будет?
1: Следующая песня – это песня «Ее глаза» группы «Би-2». Я ее исполняла в этом году на рок-концерте нашей школы вокала.
0: Ну что же, неожиданно, неожиданно. Эстрада, народная песня, тут рок, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, мы видим, что Мария очень разносторонний человек, ничего ей не чуждо, никакие эксперименты. Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, кто еще к нам, может быть, присоединился. Мария Котенева из Ижевска сегодня у нас в гостях. Очень позитивная, очень целеустремленная девушка. И такой вопрос. Вот вы говорите, что я люблю эстрадные песни, значит, вот вы были на, кто, может быть, не слышал еще, вот все-таки как это важно, белая трость, это уже как бы для человека незрячего такой знак качества, подтверждение таланта, прям хорошее такое, да? А вообще, о чем мечтаете? Вот с кем бы еще хотели спеть дуэты? Кроме Алсу, мы уже слышали. А с кем бы еще из наших артистов?
2: Я бы хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Когда-нибудь попробовать. Также с Валерией.
1: Валерии тоже песни нравятся, да?
2: Да, но я считаю, что у Полины Гагариной у нее такой мощный голос. И,
1: ну, у нее такие сложные достаточно есть некоторые песни. Но для вас-то ничего такого невозможного нет. Скажите, а вообще много песен уже спели? Я не говорю записи, да? А перепели всяких песен. Вот у вас же еще были сольные концерты, да?
2: Да, у меня было 2 сольных концерта.
1: Вот, где и как это получилось?
2: Я прозанималась вокалом 2 года. И моя преподавательница говорит: «Ну, Маша, у тебя уже достаточно много песен в репертуаре, можно я сольники думать?» Я так сначала подумала, что это шутка. А потом на каком-то занятии она спросила: «Ну так что там насчет сольника?» И вот мы с ней стали продумывать, обдумывать. Конечно же, большая благодарность моей маме Котеневой Елене Николаевне за то, что она поддержала идею нашу, провела этот сольный концерт, написала сценарий и даже специально ради меня, ради моего сольника пошла заниматься вокалом и сделала со мной дуэт как раз-таки на песню «Валерий, ты моя».
1: Слушайте, как интересно. Вот мама какая. Не то, что там... Я думал, сейчас скажете, и специально ради меня не пошла на работу. А тут мама пошла, позанималась вокалом. Все это очень... Маме тоже низкий поклон, что поддержит. Ну, на самом деле, что тут говорить? Мама — это святое, правильно? Мама — самый близкий друг. Мама — самый надежный человек в нашей жизни. Поэтому, ну и что, вот концерт, как он прошел первый? Волнение было, может быть, в начале, нет? Как?
2: Волнение, конечно, я не ощущала, но я ощущала больше предвкушение от радостных встреч, потому что я приглашала тех людей, моих знакомых, с которыми мы давно не виделись, воспитателей садика, учительницы начальной школы. И вот мой первый сольник, он прошел в такой теплой атмосфере. Это был домашний концерт. Ну, проходил он не на профессиональной сцене, ну, с чего-то же надо начинать, с маленького. И заходил он в кафе. У моих родителей есть свое кафе, и вот, пользуясь случаем, мы провели этот концерт.
1: Замечательно, здорово. Ну, потом что говорили-то зрители? Автографы брали?
2: Все, конечно, восхищались. Но я очень хорошо помню восхищение после 2-го сольника.
1: Я а там второй когда был?
2: Всех порвала. Это было в прошлом году, 20 октября 2024. И я тогда всех порвала. Я помню, как от меня просто не отходили. Я со сцены уйти не могла. Не успела от одного подарок принять. Уже другой зритель букет несет. И я стою, не полные руки. И куда мне дойти спать?
1: Ясно.
2: Мне было очень приятно.
1: А этот концерт где проходил? Второй?
2: А этот концерт проходил в санатории «Металлург».
1: Там уже побольше помещения, да, было?
2: Да, и там зрителей было много. Мама сказала, почти весь зал был занят.
1: Ну, в общем, это все мотивирует на дальнейшее творчество. А сколько приблизительно концерт длился вот по времени? Час или больше?
2: Может быть, чуть больше часа.
1: Так я вот все-таки хочу спросить, сколько песен в репертуаре уже сегодня?
2: Ой, где-то около 40. В прошлом году мы, когда считали на сольник, было 35. Сейчас уже, конечно, больше. Если еще мою авторскую песню считать, ну да, 40 с чем-то получится.
1: А авторская песня как появилась?
2: Мне совершенно Случайно, как мне кажется. Хотя говорят, случайности не бывает.
1: Нет, случайности не бывает точно.
2: Я села за фортепиано. И сначала у меня в голове начали рождаться просто стихи. Причем на самую неожиданную тему. Там, про войну, вот, про патриотизм. Моя песня же называется «Память о героях». И я решила попробовать. А что, если наложить эти стихи на музыку? Что же получится? И у меня вот как-то так потихоньку стало это все получаться. Сначала один куплет. Ну, где-то на эту песню у меня ушло недели три, наверное. Но вдохновил меня, наверное, фильм про блокаду Ленинграда, который мы смотрели по истории, а также спектакль с тифлокомментариями, на который мы ходили с одноклассниками. Ну, тоже про блокаду, про выживание. И все это меня вдохновило.
1: Ну, на самом деле, это очень важно, когда наше молодое поколение помнит наши победы. Потому что сегодня враги нашего Отечества, они забывают о том, что мы победили во многих войнах, во многих сражениях, битвах и так далее. У нас очень богатая история, и нам есть чем гордиться. Поэтому здорово, что девушка в вашем возрасте мыслит о таких очень важных темах, которые надо помнить и, так сказать, относиться с большой гордостью к нашим воинам и к нашим победам. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: А вот моя авторская песня «Память о героях».
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня из Ижевска у нас в гостях. Вот такой вопрос. Песня на самом деле прекрасная. Начало такое. Собираетесь дальше сочинять?
1: Собираюсь. У меня вообще такая идея выпустить свой первый альбом. Не знаю, когда это получится, но очень бы хотелось.
0: Ну, обязательно нужно это делать, потому что если будет посещать вдохновение, я думаю, такой человек, как вы, будет обязательно посещать. Обязательно надо быстренько запоминать и все бросать, запоминать, записывать и радовать нас своими песнями. Я сейчас задам такой вопрос чисто формально, потому что уже ответ я знаю. Но, тем не менее, тут по традиции я такой самый коварный вопрос всем задаю нашим гостям. Мария, вот вы не видите, да? Скажите, пожалуйста, вот несмотря на это, вы считаете себя счастливым человеком или нет?
1: Я, безусловно, считаю себя счастливым. Ну, во-первых, потому что у меня есть семья, которая меня поддерживает в моем творческом пути, во всех начинаниях. У меня есть любимое дело, которое приносит мне колоссальное удовольствие. У меня есть хобби, у меня есть друзья. Я очень позитивный человек. Я всегда в любой ситуации остаюсь на позитиве. Я считаю, что благодаря позитиву мы можем жить и радоваться жизнью.
0: Чудесный ответ, чудесный. Вот всем надо думать так, как наши гости Мария. Я очень благодарен за то, что вы нашли время пообщаться. Я хочу пожелать в будущем много вдохновения творческого, чтобы рождались стихи, рождались песни, чтобы жизнь была вот такой яркой, и вот этот заряд позитива никогда не заканчивался. Оставайтесь такой, как вы здесь и сейчас с нами. Слушая ваш голос, понимаешь, насколько человек излучает позитивную солнечную энергию. Вот, много-много радости и любви в жизни. А вы пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям. Что надо делать, чтобы, знаете, не быть таким вот, сказать, да, у Марии есть семья, ее поддерживает. Она уже Диану Гурцкую видела 2 раза, с Родионом Газмановым спела. А я здесь лежу на диване, бедный, несчастный, ни петь, ни танцевать не могу. Вот, и вообще общаться мне ни с кем не хочется, а хочется чего-то, чего не знаю. Вот я бы, может, тоже спел бы какую-нибудь песню там, или Алсу, или еще какую-нибудь, или сочинил бы, но вот боюсь, что у меня не получится. Что вы таким людям скажете, вот с чего начинать?
1: Я хочу пожелать таким радиослушателям быстренько эти свои мысли «у меня ничего не получится» откинуть куда-нибудь в сторонку, и чтобы они вообще больше не посещали голову. А самое главное — пробовать искать себя. Если не получится в чем-то, ну, допустим, в вокале себя проявить, ну, можно же плести из бисера, можно, не знаю, писать стихи, в общем, что-нибудь делать. Если в чем-то одном не получается, то можно же себя проявить в другой сфере деятельности. Главное — захотеть и найти себя. И самое главное — поддержка близких, поддержка друзей и оставаться на позитиве, и ни в коем случае не отчаиваться, идти против ветра, не стоять на месте, потому что простой дороги, конечно же, нет, но если преодолеть все преграды, все трудности на своем пути, то можно многого достичь в жизни и стать не только счастливым, но и успешным человеком.
0: Браво, Мария Котенева из Ижевска, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Еще раз все вместе пожелаем Марии много-много успехов. Вот то, что вы говорите, это прям вот, как говорится, что доктор прописал. Всем надо равняться на вас. Спасибо за ваши мысли, за ваши песни. И что мы послушаем в завершении нашей программы?
1: В завершении нашей программы я бы хотела исполнить мою композицию собственного сочинения, которая называется «Все в жизни переменчиво».
0: слушаем эту песню на волнах радио ВОС. А я хочу сказать, что, Мария, как только появится у вас сольный альбом первый с вашими песнями, милости просим, обязательно с нами свяжитесь, поделитесь, и мы обязательно его послушаем на волнах радио ВОС. А сейчас я вам говорю до свидания, до новых встреч, как и всем нашим радиослушателям. Желаю всем здоровья. До свидания.
1: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС».

a state of mind, it's a fact of life. You see what I mean?

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор «Парматехмаш» Алексей Бородулин и директор «Уральской фурнитуры» Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил «Парматехмаш», где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Добрый день, друзья! С вами Виктория Курилина и Александр Калоша, и вы слушаете третью часть нашего большого репортажа с Республиканского музыкального фестиваля Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса».
1: Напомним, что в предыдущих двух выпусках мы уже выяснили, как распределились места в номинациях «Новые имена», «Вокальные ансамбли малых форм», «Солисты-инструменталисты» и «Вокально-инструментальные ансамбли», а также начали знакомство с конкурсантами самой многочисленной номинации «Солисты-вокалисты».
0: Каждый участник стремился ярко проявить себя, оригинально интерпретируя смысл композиций, многие из которых уже завоевали популярность. Костюмы подчеркивали сценические образы, а большой экран на сцене, о котором мы обязательно должны сказать, становился важным элементом визуального ряда. Каждое выступление сопровождалось тематическим видео, углубляющим восприятие композиции.
1: Лидия Сидлеревич, которая на фестивале представляла гродненское предприятие «Фильтр», своим выступлением постаралась передать дух нашей белорусской земли.
2: Музыкальная композиция «Лейся, песня». Для вас поет Лидия Сидлеревич, Гродненская областная организация «Белтис».

0: Лидия Седляревич.
1: Я Седляревич Лидия. Приехала из Гродно. Училась в школе слабовидящей в Гродно. Потом училась в музыкально-педагогическом колледже. Потом на предприятии «Фильтр». Но работаю не по профессии. Работала на разных работах в сборочном цехе. Ну, я просто люблю петь, мне это нравится. Раньше ходила в хор, теперь у нас хора нет, вон сам прихожу. Мне просто это нравится. Я, в принципе, не ставлю перед собой какой-то целью, что-то там, какое-то место занять. Или... Просто мне это нравится, и все. И я поэтому занимаюсь. Я сегодня буду исполнять песню на сцене «Лейся, песня». Ну, она такая... Можно сказать, не совсем эстрадная, можно сказать, немножко и народная, и эстрадная, веселая, ну, такая про природу, про лето, про хорошее настроение, про то, что люди любят петь, любят слушать песни, про хлеборобов поется, про то, что они в поле работают. Я родилась в деревне, и, наверное, мне все это близко. Ей нравится. На самом деле, раньше так было. День закончится рабочий, допустим, и все собирались раньше, как мне и мама рассказывала, и бабушка, все собирались и пели. И хорошо проводили время. И они, несмотря на то, что устали, несмотря на то, что был очень тяжелый день, они умели тоже развлекаться, радоваться, веселиться. Ну, я даже не знаю, проявлю я себе как-то. Ну, наверное, каждый человек хочет хорошо спеть, хорошо выступить. Каждый хочет произвести какое-то впечатление, понравиться, наверное. Ну, я думаю, я тоже не исключение. Но это не основная моя цель. Мне нравится просто, ну, сама атмосфера вот такая доброжелательная, такая немножко волнующая даже, такая вот... творческая. Мне это очень нравится. Я, в принципе, раньше, когда была помоложе, я всегда ходила на смотры, всегда обязательно, мало того, что участвовала. Они раньше очень часто проводились, и я ходила слушать. Обязательно. Не только сама выступать, а всех слушать. Мне это просто нравится. Встретиться со знакомыми, показать себя, ну, услышать новые голоса, побыть в этой обстановке такой музыкальной.
2: Марина Горелюк не только профессиональный музыкант, но и блогер. Она часто поет для своей аудитории в музыкальных стримах, но считает, что выступление на сцене фестиваля намного круче.
3: Меня зовут Марина Горелюк, лауреатка международных и республиканских конкурсов. Представляю Минскую областную организацию «Белтиз».
4: Чем будете радовать зрителей и членов жюри сегодня? Какой композицией, каким произведением?
3: Ну, вообще, эта песня «Позови за небо край». До этой песни фонограммы нету, писала я сама. И это более такая песня, чтобы отдохнуть, более жизнерадостная такая. Хотя текст, ну, совсем там на серьезные отношения. Мне более нравится что-то такое лирическое, то, что раскрывает хорошо мой голос, то, что от чего душа может развернуться и свернуться вот за одну историю. То есть мы все-таки те, кто поет, мы актеры, просто актеры одной песни.
4: Почему интересно было принять участие вот в этом фестивале?
3: Я первый раз пришла на этот фестиваль, не знаю, что да как. Мне просто интересно со стороны организации, мне интересно, какой силы здесь участники. Очень радует, что каждый участник сильный. Здесь я имела честь послушать репетиции, и, ну, настолько классные коллективы, это просто супер, у меня восторг. Что коллективы, что солисты. Мне просто, ну, нету человека, который бы мне не понравился.
4: Что в вашей жизни значит для вас музыка?
3: Музыка — это моя жизнь, это моя профессия. Да вот и все.
4: Вам как исполнителю, да, в общем-то, как участнице многих-многих конкурсов уже, вот что важно перед выступлением, как настроиться, чтобы выступить так, как хочется?
3: Честно говоря, мне как исполнителю, пускай там кто как думает и кто что хочет, кто-то и говорит, но мне важно не слушать других. Потому что, например, у одного-двух людей бывает не очень правильно пользуются своим голосом. И когда ты вот послушаешь такое пение, то может где-то что-то зажаться. Но это так было раньше, а теперь... Спустя некоторое время много работы над собой проработано, то есть это уже не так сильно влияет, но все равно мне легче, когда я не слушаю, не присутствую в зале, когда идет концерт, и уже потом выхожу. Еще очень важно, чтобы на сцене уже был какой мониторинг, чтобы можно было себя нормально слышать, а не работать просто под ударную секцию. Вот. Потом очень важно, как для незрячего человека, чтобы всегда кто-то был рядом под рукой, потому что бывает что-то понадобится, и ты не знаешь, к кому обратиться. Вот такого формата фестиваля я уже где-то 6 лет, но у себя на родине принимала участие, поэтому знаю, что это за формат.
4: Давайте напомним, да, где ваша родина?
3: Я приехала из города Черновцы, это Украина, граница с Румынией. Маленький Париж называют. Сцена всегда меня привлекала. Я без сцены не могу никуда. Mm-hmm. Я очень часто выступаю, просто не на таких площадках. Когда ты работаешь перед зрителями в ТикТоке, это так сильно не чувствуется. А вот здесь энергетика зала, подготовка к фестивалю, репетиция и так дальше и тому подобное. То есть общение какое-никакое. И когда ты выходишь, это уже твоя кульминация. Ты хочешь показать все, над чем ты работала. Ну, это очень классно. И тут даже не сам важен, там, что жюри скажет. Не так важен результат, как именно сам процесс.
5: «Позови за небокрай». О надежде, мечте для вас поет Марина Гирилюк, Минская областная организация «Билтис».

0: Марина Гирилюк.
1: Певец Юрий Слинка представлял на фестивале Брестскую областную организацию. Он часто участвует в белтизовских музыкальных фестивалях и конкурсах. Перед выступлением он был необычайно спокоен и настроен на удачный выход. В интервью он поделился с нами, как научился сохранять и поддерживать такое состояние духа, когда вокруг много тех, кто сильно переживает перед выходом на сцену.
2: Минск – это Минск, это столица, так сказать, город большой. Я люблю в таких городах находиться. Я уже участвовал когда-то, пару лет назад, тоже был республиканский конкурс в Минске. А вот что касаемо гостиницы «Беларусь», я в ней вообще ни разу не был за все время. И думаю, как-то вот это и посетить это место так интересно. Вот. Где много людей, это, конечно, снова общение. Вот уже встретил некоторых знакомых, которых уже там давно не видел с прошлых разов. Тоже вот масштаб такой, вот шум, гам.
0: На фоне того, что у вас есть большой опыт выступления в различных конкурсах, фестивалях, волнение сохраняется перед выступлением или, честно говоря, нет?
2: В последнее время уже как-то сильного такого волнения нет, потому что мне кажется, что то самое главное и основное, такое прям страшное волнение и тревога, это была 3 года назад, когда был Андрей Малахов, там все и осталось. После такого, там это ж масштабное все телевидение, и все это российское. После такого уже все. Где-то, может, какое-то мелочное такое, есть волнение, но... А так, главное спеть, если там слова забыл, пой дальше, не останавливаться. И тут все свои, вот, и плюс, так сказать, ну, такое, как домашняя обстановка, и как-то все спокойно, свободно. Спела, выиграл, не выиграл. Главное, что здесь участвуешь. Уже давно я не участвовал в эстраде, уже не знаю, сколько лет. Решил участвовать в эстраде, буду исполнять композицию. Виктория Старикова пела «Три желания». А вот нашел в интернете более такую веселую, так сказать, под цыганскую версию песни «Три желания», которую исполнял и исполняет Рустам Нахушев. Задело тем, что, в первую очередь, ну, не как текст, а как вот именно музыка такая вот она. Я вот когда вот вроде бы ее вот пару дней назад ну, дал, чтобы ее включили в программу, а потом думаю, я думаю, а зачем, может где, чтобы надо было там голос показать или как-то так, чтобы там красоту песни. А вот буквально сегодня утром ехал в автобусе, и вот я ее прослушал в своем исполнении, у меня есть плюс еще, записывался в студии, в домашней. И я так послушаю, меня как-то так закачало прям, так сам тоже взял, думаю, ну все-таки может как-то развеселить и людей, и жюри. Что прям чуть ли в пляс не пошли.
0: Когда есть в конкурсе жюри, их мнение для вас важно? Или больше вы ориентируетесь на зрителя?
2: В первую очередь это на зрителя. Это надо, чтобы им понравилось, чтобы их удивить. Может, они услышат, может, там услышат там что-то новое. Ну, мне кажется, ну, это для жюри. Это главное, конечно, это хорошо и достойно исполнить эту песню, так сказать, показать харизму, вот, главное, вот, улыбка.
0: Какие напутствия можете дать нашим молодым исполнителям?
2: Главное, это, говорю, это не бояться, тут страха никакого нет. Петь беспокойно, как мне кто-то говорил тоже раньше, что пой, думаешь, в зале там, типа, никого, ты на репетиции, но главное, чтобы это все спокойно, раскрепощенно. Так сказать, тут бояться нечего. Поэтому самое главное – это не бояться, так сказать. Тут все свои, все, так сказать. Даже если никого не знаешь, ну, как-то вот ну, чувствуется, что ты как дома, и не волноваться.
3: «Три желания» – песня о мечтах, которые живут в каждом сердце. На сцене Юрий Слинка, Брестская областная организация. Встречайте аплодисментами.

0: Спасибо, с
1: праздником. Юрий Слинка.
2: Витебчанин Олег Шедловский не так часто принимает участие в творческих конкурсах товарищества. Хотя лет 15 назад он был постоянным участником таких мероприятий. Стоял у истоков группы «Хорус», выступал сольно. И очень приятно было увидеть Олега на фестивале «Наши голоса».
3: Буду исполнять песню «Стану ли я счастливым?». Надеюсь, что стану.
4: Вот такое, в общем-то, напутствие самому себе. Почему эта композиция была выбрана вами? Как часто вы ее поете?
3: Да нет, пою я не часто, но время от времени. Скажем, когда мне предложили выступить, как-то предложили что-нибудь представить, прямо что есть у меня, что было под руками, ну и в принципе мы оставили. Я потом пробовал другие перебирать, но все-таки почему-то оставили эту песню. Это как драматургическое произведение, здесь присутствуют абсолютно все параметры драматургии, развития, здесь и перевоплощение в образ, вживание в образ. Ее надо прожить, надеюсь, получится, если волнение не помешает. Когда пропадет волнение, все, на сцену можно не выходить.
4: Кто помогает вам в подготовке к любому выступлению? Кто у вас есть из единомышленников? Кто помогал готовиться? Либо вы самостоятельно готовитесь?
3: Абсолютно самостоятельно, конечно.
4: Вы уже доросли до такого уровня, что готовитесь самостоятельно?
3: Нет, я еще не дорос до того уровня, чтобы у меня были консультанты личные.
4: Вот так вот. А когда в последний раз участвовали в каком-то таком крупном мероприятии?
3: В Балтизовском?
4: Да.
3: Наверное, в 2013 году.
4: Почему такой перерыв был?
3: Я ушел из Балтиз. Селекта ушел. Самостоятельное плавание. Поддерживаем периодически отношения. Иногда приглашают. На небольшие мероприятия, когда есть возможность, я появляюсь.
4: Это мероприятие, как вам кажется, чем оно значимо и ценно для всех участников?
3: Любое мероприятие, неважно, какого оно там, районного масштаба, областного, республиканского, это всегда праздник для самих музыкантов, для творческих людей. Я давно многих не видел. Мы как будто и не было вот этих 13 лет. Мы увиделись, обнялись. Я уверен, мы еще сегодня договоримся, поделимся творческими успехами или не наоборот, неудачами. Какие творческие планы общения и даже просто человечески рад видеть абсолютно здесь всех и каждого.
1: О поиске себя и настоящих чувствах в песне «Стану ли я счастливей» на сцене Олег Шедловский, Витебская областная организация «Белтиз».

0: Олег Шидловский.
1: А сейчас давайте послушаем, какие композиции исполнили другие участники номинации «Солисты-вокалисты». Думаем, одни песни вы узнаете с первых нот, а другие нет. Артисты постарались изменить и стиль исполнения песен, и свой образ.
2: Надо сказать, что зрители во время выступления наших вокалистов удивлялись, восхищались и часто подпевали артистам.
0: Встречайте Ангелину Савицкую-Карабанову, «Ворожила на любовь». Бобруйский филиал унитарного предприятия «Светоприбор».

Ангелина Савицкая-Карабанова. Следующий номер – «Вальс Анастасии». Музыка наполнена атмосферой кино и романтики. На сцене Олеся Телепнева, Гродненская областная организация «Белтис».

Олеся Терепнева. Песня «О любви не говорят». Искреннее размышление о чувствах, которые невозможно скрыть. Встречайте, Эдуард Юлбарисов, Брестская областная организация «Белтис».

0: Спасибо.
1: Эдуард Юлбарисов, ты самый лучший. Теплое признание в любви и благодарности от исполнительницы унитарного предприятия «Тифлос» общественного объединения «Белтис». На сцене Татьяна Гуща.

0: Спасибо.
1: Марина Круг.
2: Итак, давайте подведем итоги конкурсной номинации «Солисты-вокалисты». Дипломом лауреата первой степени наградили Ирину Левшу, Гродненское предприятие «Фильтр».
3: «Мне хочется тебе присниться». Сейчас прозвучит нежная и лиричная композиция Ирины Левши. Унитарное предприятие «Фильтр», город Гродно. Встречайте аплодисментами.

0: Ирина Левша.
1: Ирина Левша призналась, что ее диплом первой степени стал для нее неожиданностью.
2: Для меня это вообще полная неожиданность. Вот, на самом деле, для меня полная неожиданность. Кроме того, что я готовила себя, я еще подготовила своих вот солистов, которые были, девчонок. Мы работаем постоянно, вот, стабильно, потому что нужна система. Не будет системы, не будет ничего. На Гродненском предприятии, да, у нас ходят к нам не только наши работники, вот, ходят те, кто члены областной организации. Мы, в принципе, как бы плотно сотрудничаем с областной организацией. И вот все, кто как бы желает, все ходят, и вот у кого, ну, мы со всеми, я со всеми занимаюсь, то есть делаю вокальную составляющую, скажем так. Вот. Звук у нас Михаил Данилович обеспечивает, Гурбанович, ну, а вот все остальное, то есть то, что где-то какие-то там что-то развести, костюм, внешний вид, это специалист отдела областной организации Елена Станиславовна Богданович.
3: А как готовились сами?
2: Сначала ничего не укладывалось как-то. Ну, такое произведение, в общем-то, достаточно непростое, скажем так. Вот, и эмоционально, и музыкально. Сложности есть определенные. Вот, ну, потом как-то постепенно уложилось. И вот, не знаю, я его штурмовала, наверное, периодически месяца два. Романс «Мне хочется тебе присниться», композитор Александр Ермолов. Мы когда, в общем-то, везем на фестиваль, даже если это не конкурс, у нас такой достаточно жесткий подход, то есть все должно быть подготовлено. Если что-то не готовое, не сырое, мы его просто не берем, и берем, то есть то, что вот у нас уже вот, ну, оно достаточно, и то бывают какие-то вот, ну, страх там, кто-то испугается, еще что-то, волнение, и то бывают какие-то проколы, а то, что вот, ну, не готовое, на наш взгляд, вот как бы, мы не берем. Ну, у нас, у нашей команды, я считаю, достаточно хороший вкус в подборе вот, ну, репертуаров, в подготовке номеров. То есть вот так. Мы дружно вот работаем с своей командой. Еще Лариса Исаковна, наш замдиректор по идеологической работе, вот она тоже всегда свое слово нам как бы... Вот. Ну, в общем, вот. Мы работаем дружно, не то, что каждый там отдельно свое, все работаем вместе.
3: Ну, вы стали лучшей среди солистов, вокалистов, как вам кажется, да, вот у настоящего профессионального солиста, вокалиста, какие качества должны быть и чем он должен обладать, выходя на сцену?
2: Собраться, наверное, нужно уметь, нужно как-то постараться показать то, что хочешь.
4: Второе место разделили между собой Вероника Анташок из Брестской областной организации и Анастасия Лапо, могилевское предприятие «Тифлос». Давайте послушаем их выступление.
5: Радоваться жизни и уметь видеть свет в каждом дне нас призывает исполнительница из Брестской области Вероника Анташок. Проснись и пой!
6: Этот закон давно известен, не интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет, а знал.

0: мною обои во сне, проснись и пой!
1: Вероника Анташок. А сейчас для вас прозвучит композиция «Танцы на стеклах». Глубокая и современная композиция о переживаниях и внутренней силе. Встречайте Анастасию Лапо, унитарное предприятие «Тифлос», общественного объединения «Белтис».

0: Спасибо.
1: Анастасия Лапо.
2: Папа постоянно играл на гитаре, все в семье пели, поэтому как-то у меня выбора не было, наверное.
3: Приехали вы к нам из Могилева, да? С какими эмоциями ехали сюда, с какими надеждами? Да, вот что хочется вот получить от фестиваля?
2: Веселье. Это же праздник, когда все собираются в одном месте, это же праздник. Общение, опыт тоже на сцене. Каждая сцена – это разные площадки. Своего рода опыт. Ну, в первую очередь, конечно, общение. Все свои, как бы, уже люди знакомые, и как-то немножко проще. Каждый выход на сцену, какого бы размера она ни была, всегда волнительно. Ну, звук хороший, все хорошо. Прошлый фестиваль у меня был «Ветер перемен». Это из «Мэри Поппинс» фильм. Носкова пела, это здорово.
3: Что нужно, чтобы вот песня зацепила именно вас? Чтобы вы захотели ее тоже спеть?
2: Исполнение оригинальное. Ну и тоже песню поют разные люди. Наверное, то, что первый раз услышал, то и нравится, как правило. А уже то, что потом слышишь, как-то уже не так. Эту песню я первый раз услышала на голосе, пел Вячеслав Батюн. То есть не сам Фадеев. Она меня вот тут вот нашла. А что-то новое. Ну, сейчас не так много времени, чтобы этим заниматься. Ну, на сцене с первого класса школы, то есть. И там были разные фестивали, «Веселковый карагод», вот самый такой крупный, который проводился. Каждые 4 года, наверное, был, ездили. И с ансамблем, и сольный, и коллективы были вокальные, поэтому... Опыт какой-то есть, да.
3: В этом конкурсе принимают участие молодые исполнители, которые вот раньше еще особо как бы нигде не были замечены в Билтизе. Как вам кажется, это хорошо?
2: Конечно, новые лица – это всегда хорошо. Мы приезжаем же и себя показать, и на других посмотреть в основном. Поэтому всегда интересно. Можно что-то от кого-то почерпнуть для себя.
3: На Тифлосе сегодня насколько широко, хорошо вот развита творческая направляющая для работников предприятия?
2: Стараемся. Каждый какой-то знаменательный праздник, у нас проводятся концерты, разные мероприятия, тот же самый Новый год, Масленица, 8 марта, 23 февраля, вот такие вот праздники, у нас как бы концерт проводится. Ну и так мы что-то периодически пытаемся разучивать, чтобы у нас какая-то копилочка была с репертуаром, стараемся брать что-то новое, ну и не забываем про хорошие старые песни.
4: Диплом лауреата третьей степени был вручен участнику из «Молодечна», сотруднику предприятия «Энва» Владимиру Зданкевичу.
5: Проникновенную историю о времени и чувствах для вас поет Владимир Зданкевич. Унитарное предприятие «Энва», город Молодечна. Романс, а возраста у женщин нет.

0: Владимир Зданкевич.
1: Кто же стал главной звездой, открытием и восхищением со стороны членов жюри и зрителей Республиканского музыкального фестиваля «Наши голоса»?
2: Эта девушка выбрала очень мягкий сценический образ для исполнения своей эмоциональной композиции, которую она представила. Русые распущенные волосы не спадали на ее округлые плечи. Пышное платье в пол небесно-голубого цвета с элементами вертикального волнообразного декора, с еле заметными блестками от талии до рукавов, прикрывающие плечи, подчеркивало ее голубые глаза, светлую кожу и розовые губы. Переливающиеся камни в свете софитов на светлых туфлях напоминали обувь принцессы. Она изящно села за фортепиано, положила на клавиши свои длинные белые пальцы и погрузила весь зал в состояние, которое каждый для себя поймет по-своему.
1: Но давайте все же назовем нашу принцессу музыки. Обладательницу гран-при фестиваля «Наши голоса». Анастасия Гуренкова. Город Гродно. Этот человек доказал своим талантом, что музыка – его состояние души и жизнь. С самых юных лет.
0: Произведение «Музыкальный момент». Автор и исполнитель, студентка Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасия Гуренкова. Встречайте! Встречайте!

0: Анастасия Гуренкова.
1: Я живу в городе Гродно и учусь на 4-м выпускном курсе Гродненского государственного музыкального колледжа. На республиканском уровне я участвую далеко не первый раз. Более того, я лауреат международных конкурсов, поэтому для меня это сам факт того, что я играю в Минске на республиканском уровне, абсолютно меня никоим образом не смущает.
2: Опыт выступления у вас большой.
1: Да.
2: Да. Вы рассказали, что самое главное, чтобы хорошо выступить, как вам кажется?
1: Для каждого исполнителя это индивидуально. Для каждого исполнителя свое, но для меня самое главное, чтобы хорошо выступить, это понимание, что ты делаешь на сцене, как ты это будешь делать. И, наверное, самое главное – это любовь к тому, что ты делаешь здесь и сейчас.
2: Как давно вы вот купаетесь в этой любви?
1: С детства, начиная лет 7, когда я училась уже, когда я начала учиться музыке. Сначала были небольшие там какие-то городские мероприятия, там школьные концерты, какие-то конкурсы были. Уже чуть позже пошел уровень областной, республиканский, вплоть до международного.
2: Что будете исполнять сегодня на сцене?
1: Я сегодня буду исполнять свою собственную пьесу, которая называется «Музыкальный момент», которая написана мной, когда я еще училась на первом курсе музыкального колледжа, то бишь 3 года назад, и значительно переделанная мной вот буквально недели 2 назад. Я просто 31 декабря сидела в колледже, занималась, а потом решила перед отходом поимпровизировать немножко. И вдруг у меня вырисовалась тема, которую я решила, так, надо попробовать ее разработать. Я ее начала разрабатывать, и получилась вот эта, как говорится, пьеса. Мне жутко понравилась мелодия, мне жутко понравилось основное зерно, и я решила над ним работать. Но оно очень сильно характеризовало мою, скажем так, на тот момент персону, вот эта вот наивная детская душа 15-летняя, скажем так, я сейчас уже немножко стараюсь не быть такой, ну и творческая влюбленность. Я долго не могла название придумать. Сначала оно у меня месяц не имело абсолютно никакого названия, потом я с дуру назвала ее «Душа», и спустя некоторое время это название, скажем так, забраковало, и до последнего вот думала, как ее назвать. Появилось несколько вариантов, и в ходе выбора все-таки решила я, что пусть оно называется «Музыкальный момент». Это самое лучшее для этого произведения название на данный момент. Возможно, я еще 300 раз его передумаю, но пока что на данный момент именно этот вариант все-таки самый наиболее удовлетворительный. У меня намечается очень крупное мероприятие, пока не буду говорить, какое именно, но и как только мне сказали, что будет электронный инструмент, что желательно, чтобы я сыграла, я поняла, что перед этим мероприятием как раз хорошо бы обыграть эту пьесу, потому что я ее буду и там выносить, и тоже на электронном инструменте.
2: Насколько волнительно играть не что-то такое известное, а то, что написал сам?
1: Это какой-то кошмар. То есть я должна полностью, ну как бы не то что полностью, я должна частично выключить композитора и включить пианиста. Потому что играть свое произведение как композитор, это значительно легче. То есть ты сидишь, играешь, и ты чувствуешь, что вот, ты купаешься в своей музыке, как бы ты, как говорится, наедине с собой, ты сам себе на уме. Но когда ты играешь это на публику и понимаешь, что ты должен это вынести хорошо, то, конечно, вот этот вот уровень вдохновения, полета, экстаза, как говорится, он частично выключается. Композитор работает только на уровне человека, который, грубо говоря, сидит в зале и анализирует, как ты сыграешь мою пьесу. То есть тут, как говорится, две ипостаси, скажем так, работают. Я пианист, и я композитор-слушатель, композитор-судья.
2: Кто помогал готовиться, возможно, к этому фестивалю и в целом, кто вас поддерживал?
1: Мне как бы готовиться к этому фестивалю особо никто не помогал. Я сама старалась, как бы, да, одежду, как говорится, все остальное там собрать. Там какие-то моменты, где я в связи с инвалидностью немножко не справляюсь, конечно, родители помогали. Спасибо огромное тоже и моей делегации, всем ребятам, которые со мной едут, которые тоже мне помогают. А так, в плане творческом, все сама, конечно.
3: Напомним, оценивала конкурсантов высокопрофессиональное жюри, в которые вошли Кулябина Татьяна Владимировна, концертмейстер, преподаватель цикловой комиссии «Концертмейстерские классы», камерный ансамбль Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, Сухарев Александр Валерьевич, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Цитовича, Смелов Филипп Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, руководитель вокальной группы «Модус» БГПУ имени Максима Танка и председатель жюри Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения.
4: Председатель жюри Ирина Ефремова впервые на белтизовских творческих мероприятиях. На наш вопрос, влияло ли на решение жюри то, что на сцене выступали артисты с нарушениями зрения, не мешало ли это объективности, она ответила так.
5: Вы знаете, ни в коем случае не влияло. Во-первых, нас очень предупредили сильно и заранее, что мы должны быть максимально беспристрастными, максимально объективными, и что ни в коем случае здесь в нашей оценке не должно иметь места чувство жалости, ну, в общем-то, чего-то вот такого, такая нотка особой душевности, она должна быть у нас вычеркнута. Мы должны рассматривать участников, вообще забыв о том, что они плохо видят. Вот как мы должны к ним относиться, как абсолютно полноценным, зрячим людям. Вот на этом строились наши критерии оценивания.
4: А какие были критерии основные?
5: Во-первых, первый критерий, как и везде, это профессионализм. То ли это профессионализм в владении голосом, если это вокалист, если это инструменталист, то это профессионализм во владении инструментом своим, искусством игры на инструменте. Это первый критерий. Второй критерий, безусловно, мы оценивали сценический образ, как выглядит человек на сцене. Вот здесь, естественно, не могу не сыграть свою роль, то, что мы делали скидку на то, что все-таки люди не очень хорошо видят, и отсюда полноценного сценического движение у них быть не может. Это, наверное, единственная вот такая поблажка, которую вот, на которую мы просто закрывали, естественно, глаза. И третий критерий – это умение создать художественный образ произведения в совокупности. Получается, что вот первые два критерия должны давать нам в результате третий критерий, приводить к третьему критерию, если человек профессионально владеет либо голосом, либо инструментом, если его сценический имидж направлен на раскрытие содержания смыслового содержания своего номера, то он, естественно, так или иначе создает в этом номере художественный образ.
4: На прошлых таких подобных фестивалях я всегда спрашивал у наших судей, у жюри, над чем бы поработать нашим артистам.
5: У кого-то вообще никаких огрехов нет. И вот эти люди, они выходили сегодня и получали свои лауреатские призы. У кого-то, например, это работа над чистотой интонирования, у кого-то работа над постановкой голоса, у кого-то работа, которая исходит из постановки голоса, это работа над однородностью звучания этого голоса. Моменты, связанные с фразировкой, ну, это такие специфические вещи, о которых следует говорить только конкретно в ракурсе того или иного номера, который исполнялся тем или иным участником.
4: Угу. Но тем не менее, вот смотрите, вы сказали о том, что вы несколько, скажем так, мягко оценивали
5: движение сценическое. На сцене. Это же ведь невозможно не сделать вот эту эту скидку, потому что, ну, понятно, человек плохо видящий или вообще ничего не видящий, как он может передвигаться по сцене. Я так понимаю, что это сложно для него безумно. Для него, наверное, любой шаг – это определенная опасность. Если он плохо видит, то ему нужно сопровождение, сопровождающее лицо, на которое он может опереться, и тогда вот этого страха не будет. На сцене этого лица нет, он один. Поэтому я так думаю, что мы делали абсолютно все правильно.
6: Когда артист незрячий выступает на сцене, что бы вы посоветовали этому артисту, исполнителю, в частности, вокалисту, как вести себя, чтобы снивелировать вот свой недостаток?
5: Более раскованно и более, наверное, погружаться в свое музыкальное произведение. Но опять-таки, понимаете, вот то, что я сейчас скажу, это вообще взгляд человека, обывателя, который не погружен в эту проблему. Мое пожелание, оно не имеет места быть здесь.
6: Почему? Им это важно очень. Вот вы профессионал и смотрите со стороны. Что не хватает?
5: Вот мне многие очень артисты мне показались статичными, но я это все списываю на ограниченные возможности зрения. Если это не совсем так, то хотелось бы, чтобы они, пусть они не активно двигались по сцене, пусть они даже стоя на одном месте, как-то телодвижениями, какой-то, возможно, мимикой, движениями рук, языком тела. И даже вот не пантомимы, потому что пантомима, она тоже предполагает какие-то движения, да, а вот именно языком тела, возможно, даже статичного тела. Ну, а может, вот и пантомимикой тоже статичной достаточно. Пантомимикой человек не просто стоит и боится пошевелиться, а человек живой, чтобы видно было, что этот человек живет, и музыка вместе с ним живет.
6: Знаменитые звезды, которые мы знаем, Стиви Вандер, Рэй Чарльз, да? И было, в общем-то, приятно смотреть тоже, как они поют.
5: Да.
6: Значит, незрячий человек все-таки может с собой поработать или с помощью кого-то?
5: Вот я бы, если это возможно, то я бы над этим аспектом поработала. Мы-то видим этих исполнителей, а можно просто не видя, просто слышать. Вот когда мы слушаем исполнение, нам оно очень нравится.
6: Да.
5: А вот когда мы еще и смотрим, и вот тогда немножечко, наверное, стушевывается наше аудиовосприятие, потому что мы видим видеокартинку, где человек просто стоит, немножечко окаменелый, где-то деревянный, добавить жизни.
6: Могли бы вы выделить для себя какого-то артиста?
5: Да. Да? Для меня однозначно девочка, которая сегодня получила гран-при. Феноменальная вообще девочка. Я когда ее услышала, свое произведение исполняла. Очень профессиональное. Оно профессиональное с точки зрения композиторского мастерства, и с точки зрения исполнения, исполнительского мастерства, как она это все сыграла. Ну, у девочки профессиональное образование. Она учится в Гродненском колледже. И я подозреваю, что она, наверное, там одна из лучших учащихся этого учебного заведения. Девочка потрясающая совершенно, поцелованная Богом.
6: Насколько важны, на ваш взгляд, такие подобные фестивали? И что бы вы хотели, может быть, изменить, улучшить? Взгляд со стороны профессионала.
5: Такие вообще форумы обязательно нужны. И очень здорово, что они проводятся, потому что это возможность творческого роста тех людей, которые увлекаются музыкой. Такие праздники всеобщие, когда можно не для себя где-то в комнате поиграть, да, а показать себя кому-то, это всегда здорово. У вас великолепный организатор, совершенно потрясающая, действительно, Ирина Леонидовна Юрения и начальник организационного отдела Ирина Анатольевна Сухоцкая. Это женщины, я не знаю, наверное, энержайзеры, потому что сколько в них энергии, тепла, и сколько они вообще вложили в это все, на их плечах это все сделалось, и плюс еще там, еще, наверное,
6: команда у них, команда, да,
5: вот
6: конечно,
5: такая,
6: да.
5: Небольшая, не, ну, моя догадка, наверняка женская. Все женщины.
6: Конечно, да.
5: Наверняка женская. Но вот они поднимают такое огромное мероприятие, чтобы помощников добавилось. Хотелось бы, безусловно, чтобы и представители высших эшелонов власти обязательно приходили, чтобы они видели, что какие есть таланты в нашей республике. и как, что нужно этим детям помогать, что их нужно как-то продвигать, и с их помощью, собственно говоря, еще раз заявлять о стране на международной арене. Очень многие здесь участники не то что могут конкурировать с абсолютно здоровыми людьми зрячими, но они составляют серьезную конкуренцию.
3: Вот таким был республиканский музыкальный фестиваль Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса». Мы постарались максимально полно рассказать вам о музыкальном форуме, который стал большим праздником творчества людей с инвалидностью по зрению нашей страны.
4: Завтра слушайте запись гала-концерта фестиваля. Вы получите удовольствие от выступлений наших известных и любимых белтизовских исполнителей, которые стали почетными гостями фестиваля, а также новых имен, которые засияли на сцене гостиницы «Беларусь» на фестивале «Наши голоса».
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
8: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
10: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
9: Есть ли у вас какие-то награды?
10: Да, государственная награда, орден мужественного и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минозорное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
9: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
10: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
9: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
10: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятиях, встречался с представителями и управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте. Ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
9: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
10: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов, поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому Это очень важно.
9: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
10: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую, систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие. Консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
9: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
10: Спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, на своем уровне, есть чем поделиться, рассказать и направить.
9: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались? И насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
10: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение от представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции. Мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
9: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня, по прошествии такого сложного пути, дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
10: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже в этом периоде, когда уже после получения травмы.
9: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
10: Мечтаю, чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
9: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
11: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущей программы Сергей Андреев. Вы только что прослушали попурри из довольно-таки известных песен, написанных на стихи, тоже довольно

Бинин об этом история умалчивает. Может, это фамилия кого-то из его родственников, может быть, просто понравилась ему такая фамилия. Так или иначе, мы знаем его как Михаила Рябинина, и в наших программах сегодняшней и следующей будем называть его Михаилом Рябининым. Итак, Михаил Рябинин родился в Ленинграде в 1931 году. Во время блокады был вывезен на Кавказ. Свое первое стихотворение написал в 12 лет. И потом стал писать стихи дальше. После Великой Отечественной войны окончил геологический техникум. И затем много лет работал геологом. А вот в интернете написано, что первая песня на стихи Михаила Рябинина появилась в 1969 году, что это была песня о геологах, и она прозвучала впервые в очень популярной, прямо можно сказать, популярнейшей тогда радиопередаче «С добрым утром». Но я думаю, что это не совсем так. Скорее всего, это была песня, принесшая популярность Михаилу Рябинину. Первая она была вряд ли, поскольку существует телеверсия юбилейного концерта, состоявшегося в 1991 году, посвященного 60-летию Михаила Рябинина, где его также поздравляют с 30-летием творческой деятельности. Так что, по всей видимости, в 60-е годы песни на стихи Михаила Рябинина уже начали появляться, просто, наверное, они не были популярными, и на виниле стали появляться в самом конце 60-х годов. Я бы даже сказал так, на стыке 60-х-70-х. А та самая первая песня была написана в соавторстве с очень известным ленинградским композитором Владимиром Дмитриевым, с которым впоследствии Михаил Рябинин много песен тоже написал. И вот сейчас одну из таких песен хочу предложить вашему вниманию. Песню до сих пор исполняют в различных самодеятельных концертах. Называется песня «Школьному другу». Разные певицы записывали эту песню. Сенчина, Толкунова и другие. Но я хочу предложить вам запись Ольги Вардашевой. Сейчас это исполнение можно услышать крайне редко. Итак, Владимир Дмитриев, Михаил Рябинин, «Школьному другу».

Хочу предложить вам одну из относительно ранних песен на стихи Михаила Рябинина. А песня-то, в общем, довольно известная по самым разным исполнениям. Называется песня «Неприметная красота». Музыку написал тоже постоянный соавтор Михаила Рябинина, тоже ленинградский композитор Александр Морозов. Исполнит ее вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». А вы попробуйте угадать, кто не знает имя солистки в этой песне.

0: красоту!
1: Ну что ж, солисткой в данной песне была Ирина Понаровская. А сегодняшняя наша программа уже подходит к концу. И в конце этой программы хочу предложить вам песню, которая называется «Русская мелодия». Музыка Сергея Касторского. Кстати, не только Сергей Касторский написал музыку на эти стихи, но я выбрал все же вариант Сергея Касторского. Исполнит.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор «Парматехмаш» Алексей Бородулин и директор «Уральской фурнитуры» Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил «Парматехмаш», где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Актуальный репортаж.
5: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
6: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
7: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
6: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации, возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
7: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из вязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани,
0: а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
8: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
9: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
0: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
9: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
8: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
0: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводится свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное. Судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
10: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
11: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
12: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
13: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
15: Правовой дайджест на радио ВОС.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С нами в студии Ярослав Сурков, и этот выпуск будет посвящен экспертизе и специализации. Ярослав, в чем ваша уникальная экспертиза? Чем вы отличаетесь от других адвокатов в этой сфере?
17: Ну, я отличаюсь тем, что я никогда не доверитель, не обещаю результата окончательного, стопроцентного, как многие, это первое. Второе, фактически у меня есть зрение плохое. Я никогда не читаю тексты, как многие читают там даже в прениях, когда выступают в судах, они могут прочитать документы, там, они уже в суде фактически только видят первый раз документы, прочитали и дали суду или там дали для ознакомления другой стране. А я готовлюсь к суду заранее. По той причине, что я должен заранее это прочитать, отложить себя в голове и прийти в суд, уже зная, где какой документ у меня находится, что за дело, какие основания, какие, так скажем, доказательные базы имеются по делу, на что основываться, и всю информацию я держу в своей голове, и, соответственно, я запоминаю, и у меня уникальная память, так скажем, я, конечно, не говорю, что именно только у меня, но то, что я фактически запоминаю очень большое количество информации, которую не запоминает там никто другой. Мне даже многие в судах удивляются. Как я мог запомнить столько информации? Я никуда не записываю, никуда не подчеркиваю, никуда не гляжу и не читаю, а вижу уже кучу различной информации.
16: Здорово, что у вас такая отличная память. Ярослав, какие тренды сегодня существуют в области права и какие из них вы считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? И также какие существуют типичные ошибки? Здесь для наших радиослушателей я поясню, что мы будем использовать определение «доверитель». Доверитель — это клиент у адвоката. Думаю, что не все из наших радиослушателей знают об этом. Поэтому, Ярослав, с какими типичными ошибками к вам приходят доверители и как избежать этих сложностей?
17: Как я уже сказал ранее о том, что фактически доверитель, когда приходит к адвокату, он думает, что он пришел, заплатит денег, ему будет стопроцентный положительный результат. Это ошибка. Это фактически невозможно дать гарантию стопроцентную о том, что доверитель получит стопроцентный результат. Это первое. Второе. Доверитель приходит и говорит о том, что ну вы что можете делать? Вы только со мной там сходите в суд. Что он должен вам заплатить только, например, там, за судебное заседание такую большую сумму? Но потому что адвокат именно получает за свои знания, именно применение терминов, применение законодательства именно на практике своими словами. той информации, которую фактически обладает данный человек в данном суде. Фактически человек сам не сможет свои интересы представить. Доверитель считает, что он пришел, может заплатить нам копейки, он выиграет дело 100%. Это не так. Поэтому он должен понимать, что он платит деньги за выполненную работу, а не за результат. Это первое. Второе. Доверитель также приходит и говорит, ну, я вам заплачу деньги, а мне взыщите судебные расходы в полном объеме. Ну, то есть, например, клиент заплатил, например, там 100 тысяч рублей. Он считает, что с проигравшей стороны потом будет взыскана эта сумма в 100% объеме. Да, по законодательству у нас так это и есть. Но у нас есть другие статьи законодательства, которые в разумных пределах. То есть суд убавляет данную сумму примерно в 50 раз. То есть это примерно в 50%, точнее говоря. То есть в два раза. Соответственно, сумма, вы получите судебный расход из 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Да, вы будете считать, что ну, давайте я заплачу вам 50 тысяч, если разумная сумма. Даже если вы заплатите 50 тысяч рублей, вам все равно взыщут 25 тысяч рублей в этом случае. Доверитель этого не понимает. Дальше. Также с ошибками, к которым обращается доверитель постоянно. Говорит, ну вот у меня провели дело, проиграли, но вы-то помогите мне это дело решить. Как можно помочь это дело решить, если уже есть решение суда, которое вступило в законную силу? Или когда еще не вступил закон в силу, они проиграли в первой инстанции, пришли в апелляции. В апелляционном порядке, это когда обжалуется решение первой инстанции, вышестоящий суд. Соответственно, в этом случае тоже, ну вот измените мне решение суда. Как? Это уже тяжело изменить. Это необходимо искать в апелляционном порядке те доводы, материальные и процессуальные нарушения первой инстанции. И это сделать очень сложно. Возможно, что вы даже обратились в суд первой инстанции не с теми требованиями. Поэтому здесь лучше обращаться к адвокату и его никогда не менять в ходе всего процесса. Хоть какой будет результат, хоть там первая инстанция была проигрышная, хоть там будет вторая инстанция была проигрышная, апелляционная жалоба. Остальное без удовлетворения. Но я считаю, что необходимо лучше с адвокатом находиться до окончания процесса, потому что адвокат в любом случае один знает больше, чем, например, знает два, там, три адвоката будут разных, которые будут знать это дело хуже, чем будет знать один адвокат, но который, там, скажем, проиграл дело в первой инстанции. И у него больше шансов будет выиграть это дело.
16: Ярослав, в нашем меняющемся мире как вы следите за законодательными инициативами и, в общем, как вы поддерживаете актуальность своих знаний в сфере права?
17: У меня куча повышений квалификации, которые я прохожу постоянно, каждые полгода. Различные курсы, различные тренды. Это первое. Также слежу за новостями, которые имеются в открытом доступе у каждого человека. Просто каждый человек может читать по одному эту новость, а мы читаем именно с точки зрения юриста. И также у нас обновление идет консультанта, гаранта правовых баз каждый день. Соответственно, приходит информация как на электронную почту, как всплывающие окна на компьютере, которые мы изучаем полностью все, что было принято именно сегодня или там было вчера принято. Какой-то законодатель. Также мы подписаны на различные сообщества, каналы государственных органов, судебных органов, которые тоже нам дают фактически свою информацию, которая тоже обновление, изменение судебной практики и так далее. И также у нас есть, сейчас появились уже нейросети, и как системы называют сейчас в последнее время, которые фактически тоже помогает приумножать знания, также анализировать судебную практику самостоятельно, может, на нейросети, уже не пользуясь, так скажем, вручную изучением данной судебной практики. Хоть эта судебная практика, та же, как у нейросетей, как и у роботов на сайтах консультанта и гаранта, по ключевым словам судебная практика, sudak.ru, который имеется на судебной практике Российской Федерации, тоже это помогает анализировать судебную практику, которая у нас складывается в России. Да, у нас, как многие говорят, что у нас непретендентное право в России. У нас каждое дело уникальное, но это не так, к сожалению. У нас все судьи в любом случае глядят на имеющуюся судебную практику у других судов или вышестоящих судов. И я бы назвал бы, что у нас в России, ну, так скажем, претендентное право. Никак написано в законодательстве, не претендентные. Поэтому я считаю, что обновляю таким образом информацию и считаю ее достаточной информацией, которую получаю, обновляю свои знания и также повышение квалификациями.
16: Ярослав, сейчас предлагаю поговорить о результатах вашей деятельности. Могли бы вы сказать о самом сложном в своем деле, а также как вы изначально оцениваете успех или неуспех дела в тот момент, когда человек вам только пришел за помощью?
17: Давайте начнем со второй части этого вопроса. Когда приходит доверитель, мы, соответственно, получаем документы, рассказ доверителя в первую очередь, также которого предоставляет документ для ознакомления. Также представляет какую-то доказательную базу, которая имеется в материалах дела, может быть, фотографии из материалов дела, возможно, какие-либо иные обстоятельства, которые имеются у доверителя. И, соответственно, я уже на основании полученной информации от доверителя, зная законодательство Российской Федерации, зная судебную практику, я уже понимаю примерно, какой будет результат, примерно там на процентов на 70, на 80, примерно к положительному или к отрицательному варианту развития событий это будет приближаться. Но, соответственно, это примерно, и это может быть меняться, это может быть кардинально поменяться в дальнейшем, потому что доверитель рассказывает и воспринимает информацию по-своему, которая фактически не является достоверной или правдивой информацией, или как он воспринимал или воспринял эту информацию, она может не соответствовать действительности. В связи с этим может кардинально поменяться это мнение. Но чем больше документов и доказательной базы доверитель принес, можно на 70-80% уже примерно сделать вывод, к какому примерно результату мы уже придем в самом конце нашей работы. Это первое. Второе. То, что именно какое дело самое сложное было в моей практике, которое фактически, так скажем, может быть даже позитивным. Но это когда у нас было 48 эпизодов изнасилования, прокурор запрашивал пожизненные, а потом было в суде доказано о том, что здесь не 48 эпизодов, а всего одно изнасилование. И то мой доверитель отрицал данное преступление. Фактически про длительность преступления было сделано. То есть на протяжении 5 лет он совершал одно и то же преступление, а не 48 разных преступлений. И, соответственно, в связи с этим суд назначил моему доверителю всего 6 лет лишения свободы строгого режима. То есть я считаю, что это положительная практика для такого массового дела. Но также, соответственно, имеются различные такие дела, которые могли повлиять на мою практику и мою осознанность в моей деятельности.
16: Ох, интересная у вас работа, Ярослав. Для наших радиослушателей я напоминаю, что с нами в студии был адвокат Ярослав Сурков. Мы с ним беседуем о его профессиональном пути и работе адвоката, адвоката с инвалидностью по зрению, об особенностях этой работы и, конечно, о тех интересных моментах, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.
15: Правовой дайджест на радио ВОС.
18: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
19: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
18: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
19: Выход из транспорта. Кнопка.
20: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
18: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
21: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
18: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
22: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

0: сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическая Всероссийского общества слепых «Честь имею», Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы, стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени ОКПИ исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
0: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью, и в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны скрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские и трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
0: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели, люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66 до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фант

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: В эфире радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор «Парматехмаш» Алексей Бородулин и директор «Уральской фурнитуры» Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил «Парматехмаш», где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига». Александр Иванович Куприн. Гамбринус. Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно, благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и только пройдя 2-3 соседние лавки, возвращался назад. Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в 20 каменных ступеней, избитых, искривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиною приблизительно в 2 человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки. Но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем сам великий патрон пивоварения. Пивная состояла из 2 длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и нощно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревиными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а 2 при этом еще обнимали за талию 2 дебелых девиц, служанок при сельском кабачке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стороне изображался великосветский пикник времен первой половины 18-го столетия. Графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, прут с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохладской хаты и 7 счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, 2 безобразно толстых амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно масляными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушачьей жизни. Лягушки пьют пиво в зеленом болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют струнный квартет, дерутся на шпагах и так далее. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер. Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанным опилками, тяжелые дубовые бочки. Вместо стульев — маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояла пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка, еврей. Кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек с наружностью облезлой обезьяны неопределенных лет. Проходили годы, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к 6 часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к 1 часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива. Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо. Буфетчица мадам Иванова, полная, бескровная старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаково бесцветной улыбкой. Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубые пароходы добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развивались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики. Русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными раздутыми лицами. Смуглые турки в грязных челмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах. Коренастые мускулистые персы с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали 2- и 3-мачтовые итальянские шхуны со своими правильными этажами парусов, чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин. Показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись, особенно в ясное весеннее утро, чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек высоковерхие анатолийские кочермы и трапезонские филюги с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда под черными просмоленными парусами с грязной тряпкой вместо флага. Обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись на бок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной ругатни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его, совершенно голые, бронзовые маленькие люди, издавая гортанный клёкот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные дальние рыбаки свозили в город рыбу. Весною мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы. Летом уродливую камбалу. Осенью макрель, жирную кефаль и устрицы. А зимой 10- и 20-пудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега. Все эти люди, матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты, Все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы. Знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска. Ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая. Город соединялся с портом узкими крутыми коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду, вплоть до нательной матросской сетки, и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров с выразительными вывесками на всех языках и немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в 66, и турецкие кофейни с приборами для курения наргиле и с ночлегом за пятачок. Были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петолиди, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах с глухими ставнями ютились игорные притоны, в которых штос и бакара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом. И тут же рядом, за углом, иногда в соседней каморке, можно было спустить любую краденую вещь, от бриллиантового браслета до серебряного креста и от тюка с леонским бархатом до казенной матросской шинели. Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая ими крепкие мускулистые тела и простые души. Здешние буйные обитатели редко подымались наверх, в нарядный, всегда праздничный город, с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города. Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал: «Идем к Сашке», а другие отвечали: «Есть, так держать». И уже все вместе говорили: «Вира!» Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался большим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же, как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков. Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива, и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила: «Саша, сыграйте что-нибудь».
5: «Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова?» — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.
4: «Что-нибудь свое». Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье. Только с улицы доносилось глухое рокотанье города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыки, но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали ее. Она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой. Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад! Эйн, цвей, дрей!» и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом покатом назад черепе, двигал комически губами и улыбался во все стороны. К 10-11 часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках. Никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны. Если обижались, то только по пьяному делу, для задера. Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий тяжелый теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем-втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу. В развале вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по два, по три человека с тупыми глазами и нетвердыми движениями.
6: «Саш, страдательную убла...» — посетитель кал. «Убла твори!»
4: «Сейчас, сейчас!» — твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача без звука опускал в боковой карман серебряную монету. «Сейчас, сейчас!»
6: «Сашка, это же подлость! Я деньги дал и уже 20 раз прошу! В Одессу морем я плыла!»
4: «Сейчас, сейчас!»
6: «Сашка, соловья!»
4: «Сашка, Марусю!»
7: «Зец-зец! Сашка! Зец-зец!»
4: «Сейчас, сейчас!»
6: «Чабана!» —
4: орал с другого конца залы нечеловеческий, а какой-то жеребячий голос. И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному:
7: «Сейчас!»
4: И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.
6: «Сашенька, милчик, одну кружечку!» «Саша, за ваше здоровье! Иди же сюда, черт, печенки-селезенки, если тебе говорят!»
4: «Сашка, пиво иди пить!» — орал жеребячий голос. Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом с игривым капризным смешком.
7: «Сашечка, вы должны непременно от меня выпить. Нет-нет-нет, я вас прошу. И потом сыграйте ку-ку-вок».
4: Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь разлуку. Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад-мотиву скулить щенком, хрюкать свиньёю или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением.
6: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- плакали, ударяя себя в грудь. Другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин, из-за прежних обид, и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури. Всех одолевало желание петь. Сашка, размягший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки,
4: Охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза. «На что нам разлучаться? Ах, на что в разлуке жить? Не лучше ль повенчаться, любовью дорожить?» А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, гласила уже совсем вразброд: «Вижу я по походке, что пестреются штанцы, в него волос под шантрета и на репах сапоги». Гамбринус часто посещали малоазиатские греки, добголаки, которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого, однообразного воя на двух-трех нотах и с мрачными лицами, с горящими глазами, готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохладские думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни. Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно: «Клоунство!» и ушел, не допив своей кружки. Гамбринус опустел и заглох. Точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклеенным носом, в клетчатых панталонах и воротничке выше ушей, исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха. Наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендеровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке. Однако по старой памяти Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами из тех, кого война не повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер. «Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно!» «Да, где-то ты витаешь, мил любезный друг Сашенька!» «В полях Манчжурии далеко», — заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно: «Раны бывают сквозные, колотые и рубленые, а бывают и рваные. Себе с победой поздравляю, тебе с оторванной рукой». «Постой, не скули. Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?» Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, откинув голову и шевеля губами. Белочка лежала у нее на коленях и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а ее команда бродила по пивной вялая и заспанная. На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой. «Ничего не знаю. И писем нет, и из газет ничего не известно». Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с теплой угревшейся белочкой и, отвернувшись, тихонько всхлипывала. Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным трогательным голоском: «Что, беленька? Что, собаченька? Где наш Саша, а? Где наш хозяин?» Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в тон буфетчицы начинала тихонько подвывать. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников — русско-малороссийский хор с девицами, и, наконец, прочнее других, утвердился в Гамбринусе известный Лёшка-гармонист, по профессии вор, но решивший вследствие женитьбы искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, и надо было терпеть. Дела в Гамбринусе шли очень плохо. Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка. Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкантской команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья. Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским. Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять. Кружки с пивом передавались из рук в руки через головы, и хотя многие в этот день ушли, не плативши, Гамбринус торговал как никогда. Котельный мастер принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в Женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лёшка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю паденно, и у меня контракт», — твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и, наверное, поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество. Уж, наверное, ни один из отечественных героев времен Японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашки. Сильные корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городовой несколько раз заходил в пивную и упрашивал, чтобы потише, потому что на улице очень громко. В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а Белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением: «Братцы, да ведь это Сашка!» Густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом. Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие.
5: Время и бедствие так же мало действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которое она видела в них при прощании, но стало еще глубже и значительнее. Сашка по-прежнему поясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется. Все пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Также праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, также плясали воровские подруги, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезенные из всех гаваней земного шара. Но уже близились пестрые, переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом «свобода», которое в этот вечер без числа повторяла вся необъятная доверчивая страна. Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах. Но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу. «Сашка! Марсельезу! Жарь! Марсельезу!» Нет, это было совсем не похоже на ту Марсельезу, которую, скрипя сердце, разрешил играть городоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах алели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди, и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу. Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском прибрежье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными глазами, темно-красный, как очень спелый томат.
8: «Что? Кто здесь хозяин?» — хрипел он.
5: «Подавай хозяина!» Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой.
8: «Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов?»
5: «Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство», — спокойно ответил Сашка. Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.
8: «Никаких!»
5: «Слушаю, ваше превосходительство».
8: «Никаких. Я вам покажу революцию. Я вам покажу!»
5: Помощник пристава как бомба вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние. На весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники
4: и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах, в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ Божий, давно покинутый гневным библейским Богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не исполнена. Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек. Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением под символами завоеванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать. И шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите, все будет безнаказанно. Запретное любопытство — убийство, сладострастие — насилие, власть над чужой жизнью». В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та небоязнь боязни, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившейся во всю ширь улицы, какой-то каменщик в красной рубахе, в белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал: «Жид! Бей, жида! В кровь!» Но кто-то схватил его сзади за руку. «Стой, черт! Это же Сашка! Олух ты матери твоей в сердце, в печень!» Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно. Отца, сестру, священника, даже самого православного Бога, но также был готов, как ребенок, послушаться приказания каждой твердой воли. Он оскаблился, как идиот, сплюнул и утер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперед, с протянутыми руками, без шапки, с раскрытым ртом и с глазами круглыми и белыми от безумия. На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка оттер пятно платком. Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафе шантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой. Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно не свежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек, как говорили, большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещенный еврей. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул: «Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха! Гимн!
6: Гимн! Гимн!»
4: — загудели мерзавцы в попахах. «Гимн!» — крикнул вдали одинокий неуверенный голос. Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно: «Никаких гимнов».
8: «Что?» — заревел Гундосый. «Ты не слушаться? Ах ты жид вонючий!»
4: Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил: «А ты?»
8: «Что? А я?»
4: «Я жид вонючий. Ну, хорошо,

0: Ю.
1: Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно. «Ты!» — крикнул Сашка. «Ты, сукин сын, покажи мне твое лицо, убийца! Смотри на меня! Ну!» Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе и трах! Высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.
0: «Братцы, выручай!» — заорал Гундосый.
1: Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу. Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому: «В бульварный участок! По политическому! Вот мой значок!» Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение «бульварный участок» и что такое за штука «месть сыщиков». Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через 2 месяца на его месте сидел новый скрипач, между прочим, Сашкин ученик, которого разыскал аккомпаниатор. И вот однажды, спустя 3 месяца, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно: «Ребята, Сашка!» Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он! 2-й воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул: «Братцы, рука-то!» Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.
2: «Что это у тебя, товарищ?» — спросил, наконец, волосатый боцман из русского общества.
3: «Глупости. Там какое-то сухожилие или что?» — ответил Сашка беспечно.
2: «Так...» Опять все помолчали. «Значит, и чебану теперь конец?» — спросил боцман участливо.
3: «Чебану?» — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. «Эй, ты!» — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. «Чабана! Эйн, свей, дрей!»
1: Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком. Вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого чабана.
0: «О-хо!»

0: раскатились радостным смехом зрители. «Черт!» — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляски и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый ноздреватый, источенный временем Гамбринус, пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки, жалкая наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит. Александр Иванович Куприн. Гамбринус.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
2: Какие ты видишь здесь шоколадки?
3: Слушай, я вижу здесь много всего. Батончики Snickers, Twix, Mars и M&M's. Хочешь, найдем какой-то конкретный?
2: Давай Twix, скажи, какой номер, сколько стоит.
3: Так, вижу Twix. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
2: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Twix. Всем привет, меня зовут Светлана, и вы по-прежнему на канале Tech for Blind. В сегодняшнем обзоре хочется поговорить о двух интересных приложениях, которые работают с помощью искусственного интеллекта. Сразу скажу, что это не будет полноценный обзор этих приложений, мы поговорим лишь о некоторых функциях, которые могут помочь незрячим, но, скорее всего, даже слабовидящим людям в различных жизненных ситуациях. Эти приложения Алиса AI и Google Объектив. Тестировать приложение мы будем на Android-устройстве. Я думаю, не нужно рассказывать, для чего эти приложения нужны, ну и, скорее всего, вы умеете ими пользоваться, а хотелось бы сегодня поговорить о функции Live режим и о том, как это можно применить на практике. И в том, и в другом приложении эта функция есть, и смысл ее заключается в том, что приложение с помощью камеры видит то, что в ней показывает, и может с этим увиденным взаимодействовать. Сейчас мы проверим, как это работает, ну и постараемся смоделировать одинаковые ситуации для одного и для другого приложения. Ну и сначала рассмотрим примеры с рукописным текстом. Очень часто бывают, нам попадаются различные записки, еще что-то написанное от руки. Конечно, можно попробовать это все отсканировать, либо рассмотреть в лупу, но есть и альтернативный способ. Сначала мы будем пробовать приложение Alisa AI, потом Google Объектив. И так со всеми примерами.
4: Алиса, AI.
2: Для того, чтобы попасть в Live режим, необходимо нажать кнопку «Меню». Она находится внизу слева.
4: Меню, всплывающая кнопка «Меню». Обсуждение работы. Вид представления. Нарисовать, создам изображение по описанию. Live. Режим покажите в камеру. Я помогу элемент меню.
2: Передо мной уже лежит блокнот с текстом. Активирую режим и сразу спрашиваю, что меня интересует. Что написано?
5: Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно, но одно из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей.
2: С Алисой можно вести диалог, это мы посмотрим чуть позже на других примерах. Если закрыть этот режим, то в чате сразу появится расшифровка общения.
4: Что написано? Алиса, заголовок 1. Отправлено. Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую...
2: То есть все, что она произносила, здесь будет указано. Также произносимый Алисой текст можно было прочитать в верхней части экрана, он там тоже появлялся. Как и миниатюра фотографии, которую Алиса делает, когда что-то распознает. Теперь давайте прочитаем этот же текст Google объективом.
4: Google объектив.
2: Тут внизу экрана тоже есть кнопки с режимами.
4: Поиск, кнопка. Перевод, кнопка. Live, кнопка.
2: Запускаю режим. Что написано?
3: Вижу рукописное сообщение в блокноте. Там написано: понедельник, 22 июня, мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно по одному из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей. Хотите узнать что-то подробнее об этом?
2: Спасибо, пока нет.
3: Хорошо, если понадоблюсь, дайте знать. Кстати, на всякий случай, сегодня понедельник, 15 июня, и в Москве сейчас 14:21.
4: Отключить видео, кнопка. Посмотреть расшифровку, кнопка. Google. Перейти на главную страницу. Кнопка.
2: В этом приложении тоже есть кнопка для расшифровки. Здесь также будет представлен весь диалог с приложением.
4: Вы сказали «спасибо», пока нет. Точка. Кстати, хорошо, если понадоблюсь, дайте знать.
2: С рукописными текстами приложение иногда может выдавать неоднозначные результаты. Если у вас какое-то важное сообщение, то я бы прочитала его несколькими разными способами. И если все варианты выдают однозначный результат, то, скорее всего, можно такому результату верить. Если же приложение расходится во мнениях, то лучше проверить еще раз, либо показать кому-нибудь с хорошим зрением. Так, сейчас Алиса была точнее и прочитала текст без ошибок. Но когда я проверяла этот же текст перед записью, было наоборот. Давайте посмотрим другой пример. У меня есть флакон с неким содержимым, и сейчас мы попытаемся понять, что это за флакон и как этим средством пользоваться.
4: Алиса, AI, меню всплывающий лев. Режим покажите в камеру. Я помогу элемент.
2: Что ты видишь?
5: Я вижу зеленый коврик с узором, на котором лежит черный предмет, похожий на тушь для ресниц. Также видна рука с розовым маникюром. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, дайте знать.
2: А конкретнее о предмете, что это такое?
5: Похоже, это спрей для очков, линз от запотевания. Обычно его распыляют на внутреннюю сторону линз, дают высохнуть и протирают микрофиброй. Хотите, подскажу, как правильно пользоваться, чтобы не было разводов?
2: Название написано?
5: Похоже, это спрей от запотевания линз Дескмате. Обычно так и называется. Anti-fog lens spray. Хотите, подскажу, как пользоваться. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S. Протрите микрофиброй. Подсказать еще, как хранить и не перепутать с другими спреями.
2: А вот с этой стороны что-нибудь написано?
5: Кажется, с этой стороны есть текст, но он плохо читается. Попробуйте повернуть флакон под другим углом или приблизить камеру, чтобы я могла помочь вам прочитать его.
2: Вот, приблизила.
5: Я вижу, это спрей для очков Benz. Инструкция. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S, протрите микрофиброй. Для сильных загрязнений повторите. Срок годности до 12-2027 года. Подсказать, как хранить и не перепутать с другими спреями?
2: Да нет, спасибо. Что важно при ведении диалога? Если вы задаете дополнительные вопросы, то нужно по-прежнему держать камеру на этом предмете. Иначе Алиса сделает как бы другую фотографию и будет рассказывать уже о чем-то совершенно другом. Перейдем в объектив.
4: Google, Lev, кнопка.
2: Что это за флакон?
3: Этот флакон – спрей для очистки очковых линз. На нем написано «My Deskmate». Хотите узнать, как им пользоваться?
2: Расскажи.
3: Нанесите немного спрея на линзы с обеих
4: сторон.
3: Чтобы
4: посмотреть предыдущий
3: потом
4: или следующий результат, прокрутите экран вверх или вниз.
3: Желательно из микрофибры. Это поможет удалить загрязнение и предотвратит накопление пыли. Хотите узнать, где можно приобрести такую салфетку?
2: А с этой стороны ты видишь, что написано?
3: Да, вижу. Там написано, что средство поможет содержать ваши очки в чистоте. Есть инструкция, нанесите небольшое количество спрея, протрите салфеткой, а при сильном загрязнении повторите. И еще указано, до какого срока годен спрей. Хотите узнать про состав?
2: И до какого срока годен?
3: Мне сложно увидеть на этикетке точную дату. Обычно производители указывают ее в формате месяц-год. Попробуйте посмотреть на дне или на боковой стороне флакона, там могут быть надписи вроде «годен до» или «эксп». Что-нибудь видите?
2: Я вот спрашиваю, я поближе тебе поднесла. Видишь теперь срок годности?
3: Простите, пожалуйста. На этой стороне флакона нет информации о сроке годности, только инструкция. Дата может быть напечатана на дне или на другой части флакона. Посмотрите, пожалуйста, там есть какие-нибудь цифры или буквы?
2: А вот здесь есть.
3: Спасибо, что показали поближе. Я вижу надпись «годен до», но даты там, к сожалению, нет. По всей видимости, она должна быть напечатана на другом месте. Может, на самом дне флакона? Попробуйте перевернуть его еще раз.
2: Вот дно я тебе показываю.
3: На донышке флакона есть дата, но она очень размытая, и я не могу прочитать ее точно. По некоторым данным, срок годности таких спреев обычно 3 года. Если вам важно узнать дату производства, попробуйте посмотреть на упаковке, если она сохранилась. Там может быть более четкий штамп. Поискать информацию на сайте производителя?
2: Вот я подальше отнесла, теперь смотри.
3: Спасибо большое. На дне флакона вижу только цифру 2. Это, скорее всего, объем партии или номер формы для литья. К сожалению, точный срок годности по-прежнему не виден. Как я упоминала, обычно производители пишут, что спрей годен 3 года. Если вы его купили недавно, то, скорее всего, он еще пригоден. Хотите, поищем информацию на сайте магазина, где его могли приобрести?
2: Ну вот, а Алиса откуда-то выдала срок годности, я теперь не знаю, есть он тут в действительности или нет. Как вы могли заметить, важно расстояние, на котором мы держим предмет от камеры, угол, под каким это происходит все, ну и качество самого текста, что-то может бликовать, еще каким-либо образом мешать распознаванию. А теперь давайте пройдемся по улице и посмотрим какие-нибудь вывески. Возможно, нам удастся купить что-нибудь в уличном автомате, ну или еще получить какую-нибудь полезную информацию, которую очень сложно рассмотреть. Что это за организация?
5: Это филиал государственного бюджетного учреждения, многофункциональный центр предоставления государственных услуг в районе Хорошевский. Они предоставляют различные государственные услуги населению.
2: А есть кнопка вызова сотрудника?
5: Да, есть. Красная кнопка под желтой пиктограммой с инвалидом и волнами – это вызов сотрудника. Нажмите ее, и к вам подойдут помочь. Нужна помощь с дверью или еще чем-то?
2: А она слева или справа от двери находится?
5: Кнопка вызова сотрудника находится слева от двери.
2: Что это за организация?
3: Судя по вывеске, это филиал многофункционального центра госуслуг «Мои документы» Хорошевского района. Такие центры помогают гражданам получать различные государственные и муниципальные услуги в одном окне. Хотите узнать, какие услуги они предоставляют?
2: А есть ли на здании кнопка вызова сотрудника?
3: Да, на вывеске есть кнопка со значком инвалидной коляски. Это кнопка вызова помощи для маломобильных граждан. Вам нужно больше информации про этот центр?
2: Про эту кнопку расскажи, где находится она?
3: Я вижу желтую панель с кнопкой и значком инвалида прямо под вывеской, на стене справа от входа. Она находится на такой высоте, чтобы ею было удобно воспользоваться человеку в инвалидной коляске.
2: Из этих экспериментов можно сделать вывод, что нейросети читают текст на достаточно близком расстоянии. Если вы отойдете на несколько метров, то возможны нюансы, неправильные прочтения, а если приложение что-то плохо видит, то оно даже может сочинить какую-то информацию. Поэтому все-таки нужно стоять не очень далеко от всех этих предметов. Также важен шрифт, как написано, на каком фоне, контрастность. В общем, все эти нюансы нужно учитывать и понимать, что могут быть какие-то ошибки либо неправильные распознавания. Что касается более общих вещей, каких-то объектов, предметов, то информация достаточно точная и можно задавать уточняющие вопросы, что, как мне кажется, может быть полезным. Довольно часто нам встречаются в городе различные конструкции, автоматы, либо еще что-то такое, что сразу невозможно определить. И вот такая конструкция сейчас находится передо мной. Давайте попробуем узнать, что это такое и, возможно, как этим воспользоваться. Что это за автомат?
5: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Его можно использовать для сдачи ненужных вещей, которые будут переработаны или переданы нуждающимся.
2: А как этим воспользоваться?
5: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Чтобы воспользоваться им, убедитесь, что вещи чистые и сухие. Положите их в пакет или сумку. Откройте дверцу контейнера и поместите вещи внутрь. Если контейнер переполнен, попробуйте найти другой поблизости.
2: Ну вот, зато понятно, почему там мусор валяется. Расскажи, что это за автомат?
3: Это специальный контейнер для сбора старой одежды, обуви и текстиля. Судя по надписям, это проект «Эко-точки Москвы». Вещи сортируют, пригодные передают нуждающимся или в секонд-хенды, а остальные идут на переработку.
2: Как им воспользоваться?
3: Вам нужно сначала подготовить свои вещи. Убедитесь, что они чистые и сухие, и положите их в пакет. Затем просто найдите ближайший контейнер, вроде того, что вы видите, и поместите туда свой пакет. Обычно они открываются легко, нужно просто потянуть ручку. Хотите узнать, что сдавать можно, а что нет?
2: Не хочу, спасибо. Что это такое передо мной?
5: Это роботы-доставщики Яндекс.Лавки. Они используются для доставки товаров из магазина. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.
2: А как они его доставляют?
5: Робот-доставщик Яндекс.Лавки доставляет заказы следующим образом. Получает заказ и маршрут. Перемещается по улицам, избегая препятствий. Прибывает к месту, связывается с клиентом. Клиент забирает заказ из термобокса, введя код. Это быстро и удобно.
2: Что это передо мной?
3: Это автономные роботы-курьеры от Яндекс.Лавки, предназначенные для доставки продуктов. Они сами прокладывают маршрут, объезжают препятствия и доставляют заказ до места. Хотите узнать, как они работают?
2: Да.
3: Внутри у них целая система датчиков, лазерные радары, камеры и сенсоры. Благодаря этому они видят препятствия, людей и даже различают сигналы светофора. Искусственный интеллект помогает прокладывать маршрут. Вы просто заказываете продукты в приложении, и робот привозит их к подъезду.
2: Какие шоколадки ты видишь?
5: Вижу батончики Сникерс и Твикс. Если вам нужно что-то конкретное, уточните, и я помогу.
2: А какой номер у Сникерса и сколько он стоит?
5: Номера Сникерс 165, 201, 206. Цена везде 165 рублей. Хотите? Подберу вам еще варианты из автомата.
2: Попробуем купить. Наберем код 201 и приложим карту.

0: Действительно, Сникерс. Какие ты видишь здесь шоколадки?
1: Слушай, я вижу здесь много всего. Батончики Сникерс, Твикс, Марс и M&M's. Хочешь, найдем какой-то конкретный?
0: Давай Твикс, скажи, какой номер, сколько стоит.
1: Так, вижу Твикс. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
0: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Твикс. Я думаю, этих примеров вполне достаточно. Ну а дальше все зависит только от вашей фантазии и от того, что вы хотите получить в результате. Так, я, например, регулярно разбираю рукописную корреспонденцию с помощью Алисы AI. Искусственный интеллект помогает мне прочитать, что написано на открытках, что изображено, если я что-то не могу в лупу понять, что это такое, ну и получить другую дополнительную информацию. В целом, как мне показалось, Google Объектив ведет себя немного человечней и в большем количестве случаев выдает актуальную информацию. Но это, скорее всего, связано с тем, что данная нейросеть существует дольше, чем Алиса AI, и, скорее всего, через какое-то время нейросеть от Яндекса станет такой же сообразительной и не будет допускать столько ошибок, сколько она делает сейчас. Но, тем не менее, даже на таком уровне развития этим пользоваться можно и нужно. Тут главное придумать для себя наиболее эффективные, полезные и безопасные алгоритмы использования этой технологии. И не стоит забывать, что все-таки это не помощь живого человека, это искусственный интеллект, поэтому 100% результат гарантировать вам, скорее всего, никто не сможет. Пишите в комментариях, какими нейросетями и для каких целей пользуетесь вы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем пока. Ты видишь какие-нибудь магазины?
1: Сейчас я вижу вывеску аптеки. Но вообще по этому адресу есть супермаркет «Магнит», магазин полезных продуктов и даже зоомагазин. Что именно тебя интересует?
0: А какой это адрес?
2: Похоже, это Москва, улица Каусинина, дом 19.
3: Чтобы посмотреть предыдущий или следующий результат.
2: По этому адресу, кстати, находится магазин «Красное и белое», а в соседнем здании «Бим-гастроном» и «Магнит». Тебе нужно что-то конкретное из продуктов?
0: А как отсюда попасть в «Красное и белое»?
2: Оказывается, «Красное и белое» находится прямо в этом же здании, на первом этаже, в правом крыле. Так что тебе даже никуда идти не нужно. Просто обойди дом с другой стороны. Найдешь?
0: С другой, это с какой?
2: Судя по картам, вход находится с торца здания, то есть сбоку. Тебе нужно просто пройти вдоль дома и свернуть направо. Если будут трудности, могу подсказать еще раз. Нашелся магазин?
0: Да, нет пока.
2: Да, с боковой стороны дома, на углу. Если пойдешь вдоль здания от главного входа, то скоро увидишь вывеску. Так понятнее?
0: Ну вот смотри, вот что находится, мне надо куда идти, вот прямо или налево поворачивать?
2: Тебе нужно повернуть направо за угол дома, вдоль торцевой стороны. Магазин находится в правом крыле на первом этаже. Увидишь вывеску, он там один такой. Нашел?
0: Не очень понятно, но ладно, буду искать дальше.
2: Прости, постараюсь объяснить попроще. Тот дом, что ты видишь, нужно обойти справа, вдоль боковой стороны. Улица Каусинина, дом 19, корпус 3. И в правом крыле на первом этаже будет вход в магазин. Он там один, так что не прогадаешь. Получается найти?
0: Ну что можно сказать? Точных навигационных инструкций мы, похоже, не получим ни в том, ни в другом случае. Но что-то прочитать, особенно если вы находитесь на разумном расстоянии, вполне можно.
4: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
5: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
5: Тряхнем стариной, стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущий программы Сергей Андреев. Только что прозвучала песня Владимира Шаинского и Михаила Рябинина «Родительский дом». Исполнил ее Лев Лещенко. И те, кто слушал прошлую нашу программу, знают, что сегодня мы будем слушать песни на стихи Михаила Рябинина. Я еще немножечко сегодня расскажу вам о нем. Надо сказать, что сведения очень скудные. Нигде даже не нашел, какое учебное заведение литературное окончил Михаил Рябинин. Очень-очень мало сведений. И, кстати, я так понимаю, что он писал стихи к песням, а поэтических сборников у него не было, то есть книг Михаила Рябинина не было. Во всяком случае, я не нашел. Ну вот, вроде Михаил Рябинин жил все время в Ленинграде, но, видимо, часто бывал в Москве, поскольку у него было очень плодотворное сотрудничество с московскими композиторами Оскаром Фельдсманом, Романом Майоровым, Алексеем Акимяном. С Акимяном, наверное, было бы написано еще больше песен, но, к сожалению, этот композитор рано ушел из жизни. В 1973 году Рябинин впервые становится лауреатом телефестиваля «Песня года», а с 1977 года становится им уже каждый год. И вот сейчас хочу, чтобы мы с вами услышали песню, которая была лауреатом телефестиваля «Песня года» в 1978 году. Это песня «Камушки», музыка Александра Морозова. Готовясь к программе, я выяснил, что существует три варианта записи. Концертный, как раз с «Песни года», тот вариант, что был записан потом на грампластинку, и радийный вариант. В сети радийный вариант мне найти не удалось. А вот у меня в коллекции он сохранился, правда, без вступления. Но все-таки вот я и хочу вам предложить послушать именно этот вариант. Поет Людмила Сенчина.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор Парматехмаш Алексей Бородулин и директор Уральской фурнитуры Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил Парматехмаш, где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также три сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
6: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня июня 1941 года трагическая дата, разделившая историю нашей страны на до и после. 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. Холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и в едином строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лавриненко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
6: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю. И она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. Ассамблеи народов России, вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
7: И хоровод.
6: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Акатирович Чековалин, генерал на подставке.
7: Кавалер медалей.
6: Кавалер медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Акрапевич скромно дал ему этот орденский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не давалась. И в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Акрапевичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина, Федеревский военный советский вот здесь, военный Ленин Габунов. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, старейшина Ненависского храма, благочинный Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела федеральной Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас.
8: Да.
6: Вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
8: Подошел.
6: Ну и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сильянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
9: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антонис Абрамов Датикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если представить, его выступлю, да?
8: Ну, выступлю.
9: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нас, собственно.
10: А сам член правления областной
9: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под подошком поднял в атаку залившее свое подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, крепкий человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно его услужил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, ну, подумать. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, и Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, по таких высоких сейчас материи, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
11: Нет.
9: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
11: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, мне все бегали, прадеды бегали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как в соборке. Вот в 15 лет мы повесили. 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вложить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим Укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Ну, 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, как люди, которые готовы встать и умереть за Родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, я не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано «Некролог». Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция, насколько, плюс 8 дней, да, по-моему, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и в этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется, и об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже множественнее и лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята принимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделать, он говорит, я вернусь, сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принципы жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. вот этот какой-то абсолютно отношение к театральному проводу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые бежали туда. А у них в конечке родины даже почему-то не сложилось. Муж родителей не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни. Жизни, в которой, может быть,

0: передаю ей спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большой поклон.
1: Спасибо.
2: Мы обратили внимание, как у, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, так понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России. Нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества слепых здесь вот представителей 27

0: Мы спали к образованию сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы ожидаете результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
2: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом слова.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
2: Это спасибо. Дорогие друзья, мы... Конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас 3 города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали, вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны? Она не зря работала. Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, 2 социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и... ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны, поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая. Зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять и... голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. вы прекрасно знаете хит 60-х годов «Пусть всегда будет солнце», Пашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу в песне? А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере. В самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хватает души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя выносит? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином, нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал родицу, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия. 2 округа командовал. участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересное, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну, а на войне недавно, специальной военной операции.
3: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи России. Призван в 2020 году там, в реализации ВСО 25-го. Заковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежь, убивают практически спитать и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не. Как вам сказать? У молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое другое. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там кого-то не делают. Это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, а куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещает, куда-то там не ходит, не посещает митинги, собрания, например, в Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками.
4: Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинаются великоотечественными, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный, по рельсу 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор Парматехмаш Алексей Бородулин и директор Уральской фурнитуры Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил Парматехмаш, где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также три сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Беседка на радио ВОС.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня Александр Каюпов из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
14: Здравствуйте.
13: Александр, расскажите, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь как преподаватель?
14: Я работаю в Тюмени в областной организации общества слепых. Преподаю в классе программу обучения людей работе с сенсорными устройствами. В основном Android.
13: А как давно вы обучаете?
14: Я обучаю с 2020 года.
13: Расскажите, пожалуйста, что это за класс и кто там обучается? Как вы подбираете своих слушателей?
14: Подбирается класс следующим образом. То есть люди сами звонят, либо сообщают в первичку у нас, в местную, вот, что хотят обучаться на телефоне. Соответственно, я составляю список. У меня, получается, 5 человек обучается в одной группе. И за год у меня, получается, 8 групп.
13: И наполняемость постоянная, то есть проблем со слушателями у вас нет, да?
14: В общем-то, нет проблем.
13: И очереди?
14: Очереди бывает, да, бывает. Очереди. Но, как правило, там уже все это обговаривается заранее, то, как учить. И люди приходят и учатся уже, зная, что вот наступила их очередь.
13: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите больше Android, а как же пользователи iOS?
14: Они тоже обучаются. Я тоже владею iOS, и поэтому тоже обучаю их.
13: Ну, а вот у меня традиционный такой вопрос, да, все-таки к какой системе вы склоняетесь больше?
14: Я склоняюсь больше к Android. Он лучше по многим параметрам. Uh-huh. Хотя, может быть, свидетели iPhone не согласятся, но я считаю Android лучшим.
13: Ну, возможностей там, наверное, больше. А iOS для ленивых, наверное, к которым я себя отношу тоже. Я так поняла, что со зрением у вас сейчас все очень даже плохо, да?
14: Да, верно.
13: И как давно вы его потеряли?
14: Я его потерял в 2010 году, в июне.
13: То есть вы были совершенно здоровым, зрячим человеком, да?
14: Нет, к сожалению, родился уже с плохим зрением. Постепенно оно ухудшилось. У меня была глаукома и отслойка сетчатки.
13: А как ваше детство вот со слабым зрением? Вы учились в обычной школе или специальной?
14: Я учился в специальной школе-интернат для слабовидящих и слепых детей в городе Елутровск.
13: Угу. А в Елутровске вы по Брайлю или же все-таки плоскопечатный шрифт изучали?
14: Я плоскопечатный изучал, конечно. Ну, я видел, так что читать мог просто глазами.
13: Угу. А можете что-то вспомнить о своем детстве интересного? Вот как вам удавалось учиться, и как вообще дошкольное ваше детство прошло? И, конечно, о своей семье.
14: Дошкольное мое детство было в Имбаевском детском доме. У меня родители умерли рано, поэтому меня отправили в Имбаевский детский дом. Потом меня переправили в школу, вот. Школа номер 26 раньше она называлась, города Елутровска. Сейчас она 6-я школа. Ну, детство, как у всех детей, ребятишек было.
13: А вот детский дом, слабое зрение, как вы в этих условиях выживали, боролись или помогали вам? Как это все проходило?
14: Ну как, вокруг меня дети были примерно такие же, как и я. У нас хорошие ребята, у нас дружные. Класс был.
13: Нет, это до школы, я имею в виду.
14: А, до школы?
13: Угу.
14: Ну, дети, в общем, нормально так же с детьми ходил, бегал, играл так же. Лазил везде. Ну, я более-менее еще видел тогда.
13: Угу.
14: И тогда операции еще были, не делали.
13: Угу. Вот. А школа как? Чем вам запомнилась?
14: Ну, школа... Ничем не... Ну, в общем, друзьями хорошими моими. Одноклассниками моими, которыми я... До сих пор поддерживаю отношения с преподавателями, которые я знаю, помню.
13: Вы знаете, я тоже училась в школе-интернате, и с нами тоже учились дети, которые пришли к нам из детского дома. И вот спустя как-то вот много-много лет я осознаю, насколько где-то даже я сама была не права по отношению к ним. То есть их воспринимала на равных, таких же, как мы. А теперь-то я... А потом... Вот теперь-то я понимаю, насколько это были другие дети в том плане, что условия были разные, да. И вот мне до сих пор стыдно, что вот девочка тоже взяла и что-то у нас съела. И мы ругали ее и стыдили за то, что вот она так поступила. А на самом деле я понимаю, насколько действительно им хотелось всего этого, потому что у нас вот все было изобилие, сладости, вкусности. Вот как у вас такие моменты? Вот ощущение было такой обиженности или еще чего-то такого?
14: Ну, я даже не знаю. Нет, но иногда бывало, конечно, но в основном... Но у меня ребята, которым мы учились, они были хорошие, вполне дружно все было у нас. Как-то так, я не припоминаю, что... Иногда ссорились, конечно, всякое бывало. Но, в общем-то, учились нормально. Если я просто помню хорошо, нам конструктор дали такой, знаете, деревянный. И там вот и домики можно ставить, там, и, знаете, такие, мне понравились маковки такие. То есть, ну, как в церкви, это маковки, такие деревянные.
13: Купола,
14: такие,
13: да.
14: Красивые. Мне не нравились, я любил ими играть.
13: А вот я еще из своего детства помню, девочка после 16 лет, видимо, разрешалась потом говорить, кто их родители. И у этой девочки как раз родители были, но... Ну, когда-то были, в общем, и были лишены родительских прав. И вот когда ей рассказали, что у нее семья, оказывается, много сестер и братьев, и разрешили потом ей поехать к ним, вот знаете, это было настолько трогательно, вот как они ездили, какие впечатления были. Некоторые даже впервые вот в 16 лет побывали в обыкновенной семье, в обыкновенном доме. И ее больше всего поражало то, что, например, у них оказывается такая маленькая печка. То есть она видела только наши огромные в столовых, да, такие печи. У нее столько было впечатлений. И вот я уже закончила школу, уехала в Свердловск, Екатеринбург, точнее, Верхнюю Пышму, да, и она мне туда писала, как летом побывала в гостях у своих сестер, братьев, как ее принимали. Вот знаете, я просто вот не могла без слез все это читать, насколько это, оказывается, для нее было важно увидеть, как просто люди живут в семье.
14: А, кстати, я вспомнил, вот у меня, я тоже, как бы, у нас в семье было 6 детей. Нас сейчас осталось 2, но было 6 раньше. Тоже я потерялись.
13: Ними, да. А когда вы с ними познакомились, встретились?
14: Я познакомился, по-моему, во втором классе. Я тогда во втором классе учился. И мы, как получилось, у нас, кстати, там кинотеатр юбилейный. Я пошел туда с группой, со своими ребятами, ну, смотреть там какой-то фильм. И меня увидела моя сестра Анюта.
13: И узнала, да. То есть вы жили в одном городе, да?
14: Да, в одном городе. Только она жила в другом детском доме. У нас там простой детский дом, если они в 4-й школе учились. А я для слабовидящих детей учился в школе. Потом и мой старший брат меня нашел уже. И я ездил туда, домой, в гости, где они живут, в деревне.
13: То есть они уже были взрослые, да?
14: Да, он уже был взрослый, он самый старший. В армии отслужил, все, уже женился, у него уже дети были свои.
13: Расскажите, пожалуйста, вот что было после школы, когда вы уже окончили и получили, какое образование решили получить?
14: Я после школы поступил в нефтегазовый университет. Сейчас это ТИУ, Тюменский индустриальный институт. Там учился, ну, соответственно, 5 лет проучился. Работал энергетиком на предприятии Тюменский электромеханический завод.
13: О, это слабое зрение не мешало вам, во-первых, получить такое образование, да, а потом работать и занимать такую должность?
14: Да, ну потом со временем начало у меня садиться зрение, мне пришлось уволиться с этой работы.
13: А трудности были из-за зрения?
14: Да, к сожалению, были, да.
13: Как вы преодолевали их?
14: Ну, как бы, как сказать, в основном... если что, у меня была лупа. Ну, просто увеличительная лупа, я иногда пользовался. И обучение, как бы, проблем больших не было, вот когда я учился в нефтегазе. Но потом уже, когда началась работа у меня конкретно, вот тогда начались сложности. То есть труднее было текст увидеть, особенно, или чертежи, если старые там чертежи у нас, где какие, например, в земле уложены в траншеи, скажем, кабели. Там надо было точно размерить все, все сделать. Ну, то есть там были старые карты, где что, где
13: затертые, где, там
14: да,
13: старые.
14: Да, такие, все да? надо было разглядывать, все нужно было. Да, уже зрение начало садиться. Много на компьютере приходилось работать.
13: Угу.
14: Чертежи переносить, они же с советских времен, то есть на бумаге надо было на компьютере переносить. Ну, вот, началось зрение садиться уже. Но я как-то сильно, вот в чем да, недостаток, как бы сказать, вот недочет мой. То, что не обращал внимания первое время на то, что зрение садиться начало.
13: То есть можно было как-то немножко поберечь его и задержать такое резкое падение, да?
14: Да, да, можно было, да.
13: Угу. А что нужно было делать для этого?
14: Все-таки, наверное, надо было, видимо, к офтальмологу почаще ходить и соответствующие лекарства принимать.
13: Угу.
14: Ну и, возможно, и надо было пораньше на операцию ехать.
13: Угу.
14: Так вот можно было в Свердловск.
13: О том, как у Александра сложилась семейная жизнь и как растут его дети, мы услышим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
13: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий. Александр, я знаю, что у вас очень романтичная такая история, семейная. Можете о ней рассказать?
14: Да, конечно. Я до 18-го года, до лета 18-го года жил в деревне Лепихе. И решил все-таки переехать в Тюмень. То есть там мне предложили место в общежитии и обещали, что трудоустроить. Так, ну, кстати, обещание сдержали, и я трудоустроился.
13: Так, секундочку, давайте вернемся все-таки к вашей работе. Как вы ушли оттуда, в каком году и куда?
14: С работы я ушел в 7-м, по-моему, году. У меня уже зрение начало садиться. У меня, к сожалению, там на один глаз ослеп. Сложности были определенные. Потом я какое-то время подрабатывал на разных работах, где-то дворником чуть-чуть, где-то еще. И в 2010 году совсем ослеп. Я связался со своими родственниками, они меня забрали к себе. И некоторое время, несколько лет я прожил у них в деревне.
13: То есть это брат, сестра, да?
14: Нет, это сноха моя и брат мой со снохой. Ну, с женой со своей.
13: Да-да-да.
14: Я у них какое-то время пожил. В 18-м году я решил переехать в Тюмень обратно. И, ну, получилось переехать. Я связался с Галиной. Точнее, Галина Александровна связалась со мной. Она узнала обо мне, связалась со мной и помогла мне переехать туда.
13: Галина Александровна Тунгусова, председатель Тюменской региональной организации.
14: Да, да, да, да. Я в 18-м году, 2 июля, переехал в Тюмень. Дело все в том, что я в 16-м году ездил в Бийск.
13: Угу. На реабилитацию, да?
14: Да, на реабилитацию, да. Я в поезде познакомился с Таней Саврасевич, будущей своей женой.
13: Она откуда?
14: Она сама из Усолья-Сибирского, Иркутской области, но переехала в Тюмень жить. То есть ей здесь операцию в Тюмени сделали. Ну, у нас в Тюмени сделали операцию, она там осталась.
13: Угу.
14: А познакомила нас Людмила Вяйновна, это председатель местной организации, тогда она была.
13: Угу.
14: Сейчас у нас Наталья Николаевна Сергеева, а раньше вот Людмила Вяйновна была. Вот она нас познакомила. Мы там, ну, у нас как бы завязались отношения, как бы романтические такие, скажем так.
13: Угу.
14: Потом мы после обучения расстались, иногда встречались. И уже в 18-м году я уже окончательно переехал в Тюмень.
13: Угу.
14: И до сих пор там в Тюмени живу пока.
13: Ну вот в 18-м переехали, вы поженились, да, уже?
14: Да, мы поженились 6 октября, то есть у нас свадьба была в ЗАГСе, там потом в ресторане. И уже живем уже, получается, 4 года, кстати, недавно у нас вот было 4 года.
13: Через год уже такая достаточно полукруглая дата, да?
14: Да, 5 лет, да, будет.
13: Да.
14: Ну, у нас, кстати, родились двое ребятишек, двое мальчиков. Одного зовут, старшего зовут Серафим, младшего зовут Арсений. Он родился в этом году.
13: Замечательные, красивые имена. Серафим, Арсений, да?
14: Арсений.
13: Арсений даже.
14: Да, да. Угу. Арсений, да.
13: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы... Да, я поняла, что супруга плохо тоже видит, да, и как вы справляетесь с бытом, с воспитанием детей?
14: Ну, достаточно неплохо, в принципе, справляемся, все получается. Хотя не с первого раза, но вроде как получается. Серафим у нас растет, мальчишка хороший, все понимает, как бы. Он сейчас у нас в садик же ходит, угу. То есть поэтому полегче, он, то есть его отправили в садик, у нас Арсюшка, другая, угу. Как бы, ну, с ним попроще.
13: А зрение у детей хорошее, да?
14: Да, у ребятишек, слава богу, зрение нормальное. Вот у Арсения, наверное, даже еще, наверное, лучше, чем у Серафима будет, мне так кажется. Хотя еще рано судить, как, что будет.
13: А вот знаете, еще бывает, бытует такое мнение, что у незрячих родителей дети довольно быстро становятся самостоятельными, а кроме этого еще и рано начинают говорить. Это как на ваших детях?
14: Я бы не сказал. Вот. Они, ну, такие вот, как... Я вот просто, пока в деревне жил, я тут других ребятишек поднимал, помогал своим племянникам. Тоже у них дети были, я тоже с ними. Ну, вот, сравнивая со своими сейчас детьми, ну, примерно одинаково, примерно одинаково.
13: Но в любом случае не отстают.
14: Не отстают, да, нормально.
13: Угу. Угу.
14: То есть, ну, он сейчас самостоятельно тоже самое. Руки моет и говорит нормально. Все, как бы, молодец.
13: А он понимает о том, что вот родители плохо видят, да, не видят?
14: Нет, наверное, не до конца это понимает, не до конца осознает. Он, я думаю, он как бы интуитивно понимает, но вот сказать, объяснить ты не можешь, с нами не так. То есть иногда может кружку поднести или еще что-нибудь там.
13: Ждать, чтобы ты взял, да?
14: Да, да, да. Ну вот, ну вот. Он, ну вот, то есть есть какие-то определенные моменты, которые вот, он, то есть можно по нему, если со стороны на него смотреть, он, можно понять, что ребенок как бы вот живет со слепыми родителями, то есть у него как бы немножко поведение такое же, то есть он, например, вот и как объяснить, он чаще, например, берет за руку, то есть вот, например, со мной идет, он меня чаще берет за руку, то есть, выходит, то есть обычно, скажем, в 3 годика может уже и попытаться убежать ребенок и бегает везде. То есть или впереди идет, например, с родителей.
13: А как вы пытаетесь держать его порывы?
14: Ну, иногда держим, иногда просто отпускаем, даем ему возможность пробежаться, пробегаться немножко. То есть мы на площадку выйдем куда-нибудь там. Или я с кем-нибудь, с моим одноклассником, Николай, одноклассник, мы с ним выйдем, он на площадку выйдет, там, по горке полазит или еще что-нибудь там. Спокойно.
13: То есть друзья помогают.
14: Да, да, да, да. Да, это хорошо, что зрячий. Нам даже иногда и совсем незнакомые люди помогают, так что проблем
13: да,
14: нет.
13: Да, это здорово. А вот у ваших мальчиков, как я уже говорю, такие красивые имена. Откуда вы их так вот вдруг вспомнили? Как?
14: Вот смотрите, Серафим. Вот Серафим родился 29 июля в 2019 году.
13: Угу.
14: Это близко к Серафиму Саровскому. То есть он 1 августа, Серафим Саровский день.
13: Угу.
14: А вот в честь святого назвали Серафиму ребенка. И Арсений. Арсений 10 марта родился. А близко там находится Арсений Тверской. Тоже вот в честь его назвали.
13: То есть имена сами собой вот так вот.
14: Ну да.
13: И такие красивые.
14: Угу. Ну, вот имя Арсения Тане очень понравилось. Она услышала его, ей понравилось. Она захотела назвать. Ничего, тоже красивое имя. Решили, так и будет, пусть Арсений. Ну, соответственно, ага. И Арсений Тверской близко оказался. Угу. Вот, все.
13: Расскажите, пожалуйста, вот немного о своей семье, быте. Что вы любите готовить, чем заниматься в свободное время? Хотя я понимаю, что с детьми свободного времени не
14: маловато. Да, там больше ими приходится заниматься. Ну, готовим мы и кашки ест, и манны. Он в основном сейчас серфит. Арсений-то пока на молоке сидит.
13: Ну да, конечно.
14: Да, пока прикорм уже немножко делаем.
13: А вот, для себя, я имею в виду, что
14: для
13: вы
14: себя,
13: любите,
14: да? Для себя, ну тушим картошку, например, мы можем, салаты делаем себе, делаем, ну, и кашу по утрам делаем, да, нормально, кашу едят. И Таня ест, я ем, и ребенок, Серафим ест хорошо кашу. То есть, например, мы можем и супы делать тоже, вот, например, те же куриный суп, или борщ сварить тоже можно.
13: А какой-то особый рецепт, какое-то блюдо такое праздничное, что-то можете вспомнить?
14: Вот, да. Таня любит делать мимозу, вот салат мимозу любит. Например, на Новый год делать или еще на какой-то либо праздник делать. Она любит мимозу, хорошо делать мимозу, поэтому мы салаты любим такие мимозы. Ну, иногда что-нибудь там еще. Вот, ну, курицу приготовим как-нибудь так. Я не очень большой специалист по готовке.
13: Ага.
14: Таня там лучше на это, она все-таки кулинарное училище, по-моему, заканчивает. Ну, училась на курсах где-то там, вот на кулинарном, на кулинары. То есть у нее есть какое-то такое образование.
13: А Таня где работала, чем занималась?
14: Ага, раньше Таня, после института, в Иркутске.
13: А что она окончила?
14: Она Иркутскую сельхозакадемию закончила, вот, вспомнил. Она работала главным агрономом. То есть на полях рассеяла, говорится. Вот, то есть она, у нее было в подчинении, там, по-моему, 40 человек, она говорила, не помню уж точно. И вот мужиками командовала туда-сюда их, куда, где сеять, какое, на какое поле там даже ротацию постоянно проводить-то. То есть в один год одно там засеять, другой год другое. Ну, так.
13: А потом зрение ухудшилось, да?
14: У нее была опухоль головного мозга. То есть у нее то есть гигантская невринома слухового нерва была. То есть она передавила зрительный нерв. А здесь в Тюмени сделали ей операцию.
13: Вот поэтому Тюмень для нее такой город. И, во-первых, и вылечили, получается, да, и мужа встретила. Вот сколько всего.
14: Ну да, да.
13: Александр, такая замечательная семья, такие дети прекрасные. Вот, конечно, хочется пожелать вам дальнейшего счастья, удачи, любви, взаимопонимания, конечно. И в заключение нашей программы от вас пожелания нашим радиослушателям, особенно тем, кто, вот, будучи незрячими, растит детей.
14: Я хочу пожелать нашим радиослушателям, которые еще не женаты или не вышли замуж, обязательно жениться и
13: создавать
14: семьи, да, рожать детей, то есть воспитывать, поднимать их. Это кажется трудным для слепого человека, но это по силам слепым людям. А семьи, которые уже детей имеют, терпение, главное терпение, понимание, что мы тоже в сложной ситуации находимся, но мы должны преодолевать свои сложности больше даже, чем зрячие люди. То есть усилия прилагать большие. Все под силу нам.
13: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий региональной областной организации Всероссийского общества слепых. Вела программу Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
12: Беседка на радио ВОС.
15: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
16: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
15: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
17: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
15: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
18: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
15: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
19: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, но а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Вы слушаете Радио ВОС.

0: глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
0: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
0: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
0: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Я прожила с Гумилевым 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, но я видела, что очень обиделся. Тогда он вернулся из Парижа после своей неудачной любви к синей звезде. Он был полон ею, и все же мое желание расстаться уязвило его. Мы вместе поехали в Бежецк взглянуть на Леву. Мы сидели на диване. Лева играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла? Но ведь этого мало. На этом ведь ничего не построишь».
1: Осенью 1918 года Анна Ахматова вышла замуж за Владимира Шелейко. Именно он настаивал на скорейшем оформлении брака.
0: Подруга Анны Ахматовой Валерия Срезневская вспоминает. Как-то Аня пришла и сказала: «Знаешь, я переезжаю в Шереметьевский дом. Там живет один замечательный человек. Я считаю его гениальным».
1: Гумилев тоже женился на Анне Энгельгард. Они с Ахматовой как будто соревновались друг с другом. Через положенное время другая Анна родила Гумилеву дочь Елену, но Николай Степанович уже был в Крыму. У Ахматовой вышел очередной сборник стихов «Подорожник».

0: А потом наступил тот август. Гумилев вернулся из Крыма и привез известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. На его похоронах стало известно об аресте Николая Степановича.
1: 25 августа Ахматова написала:
0: «Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеною слышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет, с глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет, как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескиванье дул в грудь мою направленных винтовок, лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир моей душе верни. Запах тленья обморочно сладкий веет от прохладной простыни».
1: О расстреле Николая Степановича Ахматова узнала из газеты 1 сентября. В списке, состоящем из 61 фамилии, Гумилев был 30-м. Он якобы участвовал в активном составлении прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал соединить во время восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности.
0: «Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нет. За это жизнь отдать немало».
1: Она смогла поехать на место расстрела через 9 лет.
0: «Когда я приехала туда, там была одна маленькая кривая сосна, другая мощная, но с вывороченными корнями. Земля запала, могил ведь не насыпали. Две ямы на 60 человек. Повсюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю».
1: Ахматова никогда не верила в виновность Гумилева, но реабилитировали его лишь в 1991 году, подтвердив, что не было никакого заговора Таганцева.
0: «Когда расстреляли Николая Степановича, Леве было 9 лет, и школьники сразу же постановили не выдавать ему учебников».
1: Дружили они втроем – Гумилев, Шилейко и Лозинский. Страстью Владимира Казимировича было изучение древнешумерского царства и его языка, так называемой клинописи. В 20 с небольшим он самостоятельно изучил этот язык.
0: Собиратель артефактов Николай Петрович Лихачев приглашает его на работу для расшифровки клинописных табличек. Их называли «таблетками». Вскоре Шилейко становится сотрудником Эрмитажа. Но через год из-за конфликта с руководством увольняется. Не окончил он и университет. Тем не менее, он стал первым историком в России, который работал над объединением разрозненных данных клинописных табличек в единую историческую картину.
1: Всего он знал 26 языков, половина из которых мертвые. Шилейко переводит древнешумерский эпос. Там волшебная птица говорит: «Кто ты? Если Бог, то наделю тебя словом. Если человек, то одарю судьбой». Три друга играли в эту игру, себя считая, конечно, богами, наделенными даром слова. Ахматова для Шилейко была всего лишь человеком. Он считал ее слабым поэтом, однако влюблен был давно.
0: «Косноязычно славивший меня еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня мы все уйти, конечно, были рады. Но в путанных словах вопрос зажжен: зачем не стала я звездой любовной? и стыдной болью был преображен над нами лик жестокий и бескровный. Люби меня. Припоминай и плачь. Все плачущие не равны пред Богом. Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам.
1: Это стихотворение Анной было написано в 1913 году и навеяно выступлением Владимира Шилейко в «Бродячей собаке».
0: Николай Степанович называл умную, но витиеватую речь своего друга высоким косноязычием. Вот каким был ответ Шилейко на посвященные ему ахматовские стихи.
1: «Есть вера духа, жадная, простая, и верность сердца, взявшего свое. Они вдвоем в другое бытие уводят мир, пути переплетая. Но я не знал ни той свободной веры, ни этой скудной мудрости сердец, изгнанник неба, огненный гордец». Я костный камень, только камень серый.

0: Характер у Владимира Казимировича был не из мягких. Но это была не твердость камня. Скорее здесь говорил душевный надлом, одиночество, непонятость, неуверенность в себе и высокомерие, как маска.
1: Из воспоминаний Срезневской.
0: Его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те дни. Весь он был наполнен каким-то тонким ядом, не любви, а вдохновения. Сжигал себя на огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами.
1: Ревновал новый муж Ахматову жутко, даже к дворникам и пожарным. Настаивал, чтобы она сжигала полученные письма, не распечатав их. Мог разводить огонь страницами ее рукописей. Она аккуратно записывала под его диктовку перевод древнешумерской поэмы о Гильгамеше.
0: Ахматова вспоминала, что таблетки были повсюду. На полу, на диване и даже в вазочке из-под печенья.
1: Клинопись глубоко вошла в образный ряд поэта Анны Ахматовой.
0: И клинопись, и жесткие страницы страдание выводят на щеках. Золотая клинопись фонарей фонтанки.
1: Быта практически не было.
0: 3 года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Не из чего было и не в чем. У меня ни ложки, ни вилки, ни кастрюль. Такая жизнь не могла продлиться долго. Хотя всегда трудно признаться даже самой себе, что совершила ошибку.
1: В 1921 году Ахматова решается оставить Шилейко. Она поступает на службу в библиотеку агроэкономического университета и селится там же, в служебной квартире.
0: Но вскоре ее забирает к себе подруга Ольга Судейкина, которая живет на тот момент с известным композитором Артуром Лурье.
1: Получается, что со смертью Гумилева действительно заканчивается одна жизнь Ахматовой и начинается другая. Хотя с 1917 года у нее и Николая Степановича были разные жизни, но как будто это была внешняя оболочка, а внутренняя связь не прекращалась.
0: «Заболеть бы как следует! В жгучем бреду повстречаться со всеми опять!» В полном ветра и солнца приморском саду по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.
1: Летом 1922 года Лурье провожали в Берлин. Официально он ехал туда по делам наркомата просвещения, но уже тогда решил не возвращаться. Звал с собой Ольгу и Анну.
0: Первая вскоре уехала, вторая не оставила Россию. На проводах Лурье Ахматова и Николай Пунин оказались за одним столиком. Они знали друг друга еще как царскоселы.
1: В 1914 году Пунин писал об Ахматовой. «Она странна и стройна, бледная, худая, бессмертная, мистическая». Встречаться они начали в сентябре.
0: «Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить». И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудную стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.
1: Друг мой дорогой Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла. Люблю тебя, родная. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу. Мне физически больно, когда ты так больна. Наш страшный вчерашний разговор сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была. Как я хочу тебя видеть! Октябрь 1922 года. Вскоре Пунин уговорит Ахматову поселиться в одной квартире с его семьей. Квартира находилась во флигеле городской усадьбы Шереметьевых в так называемом фонтанном доме.
0: Вот так Ахматова вернулась в этот дом, только в другой флигель. Квартира Пунина имела номер 44. Как только стало ясно, что это существование вчетвером, у Пуниных была дочь Ирина, не временное состояние, а постоянный способ существования, Анна Андреевна пыталась это изменить. Но Николай Николаевич оказался гениальным манипулятором. Он находил ее, говорил, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то вся семья умрет с голоду. Такое положение вещей, как ни странно, устраивало всех. И официальную жену Пунина Анну Евгеньевну, и дочь Ирину. Разумеется, отношения держались не только на манипуляции. Была и любовь, и забота, и уют, которого Ахматова так всегда искала. Однако все это переплеталось с особенностями характера. Его неспособностью принять решение и сделать окончательный шаг, ее бесконечным терпением и покорностью судьбе. Левушка приезжал иногда, но Пунин его не признавал. Чего стоит одна фраза, сказанная за завтраком и засвидетельствованная самой Ахматовой? Масло только для Иры.
1: Тем не менее, у Ахматовой было домашнее прозвище «Акума» – «злой дух» или «демон». Почему? Намек ли это или, как говорится, ничего личного?
0: В фондах фонтанного дома сохранилась книга Тютчева. Сохранилась и помета Ахматовой на полях. Гадала на Пунина, напротив строчек. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей!»
1: Стихов было мало. Для творческого человека важна внутренняя эмоциональная жизнь и свобода. Тогдашние внешние обстоятельства как будто заморозили поэтический источник внутри.
0: От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву. Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает. Как журчание воды к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет. Словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела. Знаешь, где он твой уют?
1: С 1924 года Ахматову перестали печатать. Она сама вспоминала.
0: В 1924 году я получила предложение из Москвы провести литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала и прочла много стихов. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому мои стихи не понравились. После этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к печати двухтомник – был уничтожен. До 1939 года меня не печатали.
1: Молчание Ахматовой породило слухи о ее смерти, хотя она занималась переводами и литературоведческими исследованиями. Тем не менее, они знали за границей. Ее стихи переводили на английский и японский языки. Об этом узнал Пунин, когда возил в Японию выставку современных русских художников.
0: Японские литераторы, в том числе и переводчик Достоевского, побывали с ответным визитом в Советском Союзе. Пришли они и в гости к Пуниным. Ахматова услышала, как ее стихи звучат на японском.
1: Годы в Фонтанном доме отмечены страшными, горькими событиями. В 1935 году арестовывают Пунина и сына. Тогда помогло письмо Сталину, написанное Ахматовой. В 1938 году Лев Гумилев сидел на шпалерной многие месяцы, вышел с приговором в 10 лет. Арестовывались и не возвращались друзья. Мандельштам, Пельняк. Смерть Есенина поразила Ахматову.
0: Отношения с Пуниным усложнялись. Фактически это было трудное, тягостное, многолетнее расставание. Годом разрыва Ахматова считает 1938. Но и здесь все странно. На такие случаи у Анны Андреевны была заготовлена фраза «Со мной всегда так». Расставшись с Николаем Николаевичем, она не ушла из квартиры, а лишь только переселилась в другую комнату, бывшую детскую. Не недели, месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Толчком к решительному шагу было и появление нового мужчины в жизни Ахматовой. Она попала в больницу с обострением базедовой болезни. Коллега ее лечащего врача захотел познакомиться с ней как знаменитой поэтессой и первой женой Николая Гумилева. Владимир Георгиевич Гаршин был очень обаятелен и обладал незабываемым голосом. «В грозных айсбергах Марсово поле Лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх? И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом. И внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится». Той весной Ахматова говорила знакомой: «Я весну вижу и чувствую. Мне хорошо».
1: В квартире музея Фонтанного дома сохранилось два портрета Ахматовой. Портрет Николая Тырсы Анна Андреевна считала лучшим. Он украшал обложку ее сборника из 6 книг. Он вышел в 1940 году. Но партийный надзор быстро опомнился, и книгу изъяли из продажи. Однако часть экземпляров ушла в народ.
0: Художник изобразил поэтессу в профиль. Острые черты лица, узнаваемая горбинка носа, черные волосы и прямая челка. Кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка. Почти доходит до бровей моя незавитая челка.
1: Другой портрет Александра Осьмеркина. Здесь Ахматова также изображена в профиль, но в полный рост и сидя на подоконнике. В той самой детской, в которой она прожила до самой войны. А за окном и сейчас к нам протягивает ветви потомок клена, которому посвящены строки.
0: «Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предчувствуя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он».

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Свободное плавание.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире «Радио ВОС». Что-то давненько я здесь не бывал.
7: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
8: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих, там, дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
7: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
8: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов. Я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
7: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ. Поэтому география огромна.
8: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут в, как раз в поселках, в деревнях.
7: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
8: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
7: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
8: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие, включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре, в октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
7: Вячеслав, но у вас же, кроме этого, есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
8: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным, и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам. И незрячие, и зрячие, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
7: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
8: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп орги стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
7: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
8: Тогда, а их больше, их же много, и поэтому как бы до них достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
7: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольному

0: мобильным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор Парматехмаш Алексей Бородулин и директор Уральской фурнитуры Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил Парматехмаш, где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Силы России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Алексей Иванов. Географ глобус пробил.
5: Дымя сигаретой и бренча в кармане спичечным коробком, бывший глухонемой, он же Виктор Слушкин, теперь уже побритый и прилично одетый, шагал по микрорайону Новые Речники к ближайшей школе. Над ним в вышине то и дело вспыхивали окна многоэтажек, отчего казалось, что солнечный шар покрыт щербатинами мелких сколов. Из какого-то двора доносились гулкие выстрелы выбиваемого ковра. Школа высилась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой торчали одиночные корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового микрорайона. Справа от входа громоздилась теплица. Ржавое, скелетообразное сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна школы тоскующе глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук предстоящего учебного года. Во дворе сновали ученики. Скребли газоны редкозубыми граблями, подметали асфальт, таскали в теплицу носилки с мусором. За дальним углом курили старшеклассники. В каком-то кабинете играла музыка. На крыльце орали друг на друга мелкие двоечники, которые вытаскивали сломанную парту и застряли с нею в дверях. В свежепокрашенном вестибюле Слушкин спросил у уборщицы имя отчества директора. Отыскал директорские покои на втором этаже, постучался и вошел. Директор был высоким, грузным, лысеющим мужчиной в золотых очках. Он помещался за широким столом, а напротив него, разложив бумаги, сидела красивая полная женщина. «Я по поводу работы», — пояснил Слушкин. «Вам учителя не нужны?» удивился директор и кивнул на стул. «Присаживайтесь». Слушкин с достоинством уселся у стены. Женщина, с которой беседовал директор, оказалась обращенной к Слушкину спиной, и это вызвало у нее, видимо, даже по спине раздражение. Однако развернуться в менее тицановский ракурс она не пожелала, а для Слушкина другого места в кабинете не имелось. «И какой предмет вы можете вести?» — спросил директор. «Ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию, органическую химию», — не торопясь перечислил Слушкин. «Вы где-то учились?» — через плечо спросила женщина. «Биофак Уральского университета». Спина стала еще более недоброжелательной. «У нас уже есть учителя по всем этим предметам». Слушкин молчал, фотогенично улыбаясь. Женщина начала нервно перебирать свои бумаги. Наконец директор засопел и раскололся. «Географию-то у нас некому вести, Роза Борисовна».
6: «Почему некому? Нина Петровна уже дала свое согласие».
7: «Она же пенсионерка, и у нее и так уже полторы ставки».
5: «Но мы не можем брать человека, который не имеет педагогического образования и не знает предмета», — холодно заявила Роза Борисовна.
7: «Биология, природоведение, география — это почти одно и то же», — туманно заметил директор и смущенно потер нос.
6: «Нет»,
5: — твердо возразила Роза Борисовна. «Природоведение и экономическая география в девятых классах — это не одно и то же».
7: «Роза Борисовна, для меня не составит труда ознакомиться с этим предметом», — вкратчиво сказал Слушкин.
5: Красивая Роза Борисовна слегка покраснела от ярости, собрала свои листочки в идеально ровную стопку и ледяным тоном произнесла:
6: «Впрочем, вы директор, Антон Антонович, вам и решать».
7: «Я всего лишь администратор». Директор сделал жест, в котором было что-то от реверанса, и даже дернул под столом коленями. «С педагогами работает завуч, то есть вы, Роза Борисовна. Я бы не хотел принимать решение, не заручившись вашей поддержкой».
5: Роза Борисовна снова разложила бумаги веером, а потом все же обернулась на улыбавшегося по-прежнему Слушкина. «А вы представляете себе, Виктор Сергеевич?» — услужливо подсказал Слушкин. Роза Борисовна мгновение промедлила, переваривая имя. «Виктор Сергеевич,
7: Губы ее брезгливо вздрогнули. «Что такое работа учителя? Вы имеете понятие о психологии подростка? Вы сможете составить себе программу и планы индивидуальной работы? Вы умеете пользоваться методическими пособиями? Вы вообще представляете себе, что такое школа?»
8: «Вообще-то представляю», — осторожно сказал Слушкин.
7: «Я думаю, вопрос ясен», — вклинился директор, похлопав ладонью по столу. «За два дня до 1 сентября нам, Роза Борисовна, другого учителя все равно не найти. Пишите заявление, Виктор Сергеевич. Если что, мы вам поможем. Вот бумага и ручка». Глава третья. Знакомство. В комнате, на диване, лежали раскрытые чемоданы. Надя доставала из них свои вещи, напяливала на плечики и вешала в шкаф. Рядом, в нижнем ящике, 4-летняя Тата раскладывала своих кукол. На письменном столе сидел большой пушистый серый кот и спокойно глядел на суету немигающими желтыми глазами. В проеме двери появился Слушкин, вытирающий руки кухонным полотенцем.
8: «Надя, скоро 8. Будкин придет», — сказал он. «Может, на стол чего накроем?»
7: «А я его не звала», — строптиво отозвалась Надя. «Тоже мне барин выискался. Стол ему накрывай да наряжайся. Я еще посмотрю, какой он. Больно он мне подозрителен».
9: «Просто он шпион американский. Он уже 2 автобусные остановки поджег. И вчера с балкона на милиционера плюнул».
7: «И фамилия у него дурацкая», — настаивала Надя. «Какая рожа, такая и фамилия. А ты за него замуж собралась?» «Да я хоть за кого бы пошла, лишь бы от тебя избавиться».
9: Надя с досадой грохнула в шкафу плечиками. У нее было красивое надменное лицо с темными продолговатыми глазами и высокими славянскими скулами.
8: «Я думал, ты за лето отдохнешь на даче, а ты все такая же».
9: «А ты не зли меня и алкашей своих не подсовывай».
7: Тут в прихожей раздался звонок. Слушкин взглянул на часы.
8: «Будкин точен, как свинья», — сказал он.
7: «Точность, вежливость свиней». И он пошел открывать. В прихожую, улыбаясь, шагнул высокий молодой человек атлетического сложения с римским носом, густыми бровями и коротко остриженными черными кудрявыми волосами. Надя и Тата вышли посмотреть на гостя.
8: «Знакомьтесь», — сказал Слушкин. «Это Будкин, мой друг детства. А теперь еще и наш сосед. Он в 4-м подъезде квартиру себе купил, пока вы у бабушки гостили. Будкин, это Надя, моя жена. А это Тата, моя дочь. Это их я сегодня утром ездил на вокзал встречать. А это Пуджик, дикий зверь, его ты уже знаешь». «Очень приятно», — протягивая Наде 3 розы, галантно сказал Будкин и приложился к ручке. «Много о тебе наслышан».
10: «Да и я много наслышана», — мрачно ответила Надя.
7: Будкин присел на корточки и погладил по голове Тату, которая испуганно смотрела на него из-за маминой ноги.
8: «Я добрый», — сказал ей Будкин и достал шоколадку. «Держи».
7: «Баунти?» — поинтересовался Слушкин.
8: «Райское наслаждение», — подтвердил Будкин.
10: «Надя, а можно я всю сейчас съем?» — спросила Тата.
8: «Половину», — распорядилась Надя, — «а то зубы заболят».
11: «Снаружи шоколадка, а внутри кокос», — сказал Слушкин. «Поначалу сладко, а потом понос».
7: Тата испуганно посмотрела на папу.
8: «Ешь, ешь»,
7: — ободрила ее Надя. «Папа у нас дурачок».
8: «И вот что еще я принес, Надюша», — ласково добавил Будкин, извлекая бутылку ликера. Надя хмыкнула, но приняла ее.
10: «Ну, проходи»,
8: — неохотно сдалась она. «Не в комнату, конечно, на кухню».
7: На кухне все расселись за пустым столом, и Надя открыла холодильник. На подоконник тотчас запрыгнул Пуджик, чтобы видеть, что станут есть.
10: Он как-то мгновенно уже успел всем осточертеть. Та-то об него запнулась. Слушкин наступил на хвост. Надя чуть не прищемила ему голову дверцей холодильника, а Будкин едва не сел на него.
12: «Ты работу нашел?»
11: — полюбопытствовал Будкин.
12: «Нашел. Устроился учителем географии».
11: Будкин хихекнул с таким видом, будто сам он в этот день устроился на работу министром финансов.
12: «Хорош из тебя учитель будет», — саркастически заметила Надя.
11: «Ерунда», — отмахнулся Слушкин.
12: «В школе на меня всем плевать. Хорош, не хорош, а вынь да положь. Если не найдется желающих перед именем моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь. Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс?» — спросил Будкин.
11: «Нансен?» — неуверенно сказал Слушкин. «Или Амундсен. А может, Андерсен. У меня не эта география, у меня экономическая.
12: Ты, когда чего-нибудь забудешь... Главное, ври уверенно», — посоветовал Будкин. «Или по карте посмотри, там все нарисовано».
11: «По карте», — хмыкнул Слушкин.
12: «Я сегодня кабинет принимал у завучихи, у Грозы Борисовны. Так у меня там 4 наглядных пособия. Глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза, и все.
11: Тебе хватит», — ободрил Будкин.
12: «А если выгонят за профнепригодность, так и быть, возьму тебя к себе секретутом».
11: «А кем ты работаешь?» — спросила Надя, резавшая колбасу.
12: «Форточником», — хихекнул Будкин.
11: «Шутки, как у моего мужа, такие же идиотские». Будкин не смутился. Слушкин напомнил Наде. «Я ж тебе рассказывал. У него с отцом своя фирма при станции техобслуживания. Он там обслуживает тех за деньги. Вон, под окном его гроб на колесиках стоит».
12: «Этот запор у меня с фирмы», — навалившись на стену, вальяжно рассказал Будкин.
11: «Так, дрянь.
12: Грузы возить, по грязи кататься. А для города у меня Вольво».
11: «А мы и такого не имеем», — с досадой кивнула в окно Надя.
12: «Ха!» — возмутился Слушкин. «Будкин еще в школе у пацанов мелочь в туалете вытрясал. Он ворует, а я и виноват».
11: «Ты лентяй, Витус», — хихекнув, объяснил Будкин.
12: «Идеалист и неумеха. Только языком чесать и гораст».
11: Он взял со стола бутылку ликера и свернул с горлышка пробку.
10: «Витус, а чего покрепче у тебя нет?» — спросил он.
11: Слушкин сделал страшные глаза, кивнул на Надю, которая в это время отвернулась к плите, и изобразил удар в челюсть.
12: «Нет у нас водки!» — безапелляционно заявила Надя.
11: Будкин указал себе пальцем в грудь, двумя пальцами сделал на столе бегущие ножки и поднял кулак с отопыренным мизинцем и большим пальцем.
10: «Будкин, ты кого показал?» — сразу спросила Тата.
11: «Киску», — сладко ответил Будкин. Слушкин тяжело вздохнул и виновато попросил.
10: «Давай, Надя, достанем нашу бутылку».
12: «Доставай!»
11: Подчеркнуто безразлично ответила Надя.
12: «Ты же пьешь, а не я. Че спрашивать?»
10: «Мы в честь знакомства, Надюша», — поддержал Будкин. «Верно, Таточка?»
13: «Полчаса как познакомились, а уже Надюша, Таточка!»
11: Слушкин молча потянулся к шкафу и достал бутылку водки.
10: «Надя, не злись, сядь!» — позвал он.
11: Сердитая Надя подняла Тату, села на ее место и пристроила дочку на колени.
13: «У нас денег на пьянку нет», — твердо сказала она, глядя в глаза Слушкину. И персонально для Будкина добавила: «И не будет».
11: Слушкин печально погладил бутылку и изрек: «Доведет доброта, что пойду стучать в ворота». Глава 4. Достатки и недостоинство. Водку допили, и Будкин ушел. За окнами уже стемнело. Надя мыла посуду, а Слушкин сидел за чистым столом и пил чай.
10: «Тут у крана и шачу, а ты пальцами шевельнешь», — ворчала Надя. «Живешь от пьянки до пьянки, неизвестно, о чем думаешь».
11: «Почему неизвестно?» «Известно. А тебе с Татой?»
10: «Если бы обо мне думал, то взял бы да помог.
14: «Давай помогу», — согласился Слушкин. «Отходи от раковины».
10: «Поздно уже», — мстительно ответила Надя. «Сразу надо было».
14: «Так я штатку спать укладывал».
10: «Полтора часа? У меня она за 5 минут засыпает».
14: «Я и книжку читал, она слушала».
10: «Баловство все это», — упорствовала Надя. «Изображаешь перед ней заботливую папочку, да? Был бы заботливый, так не таскал бы в дом, кого попало. Деньги бы не пропивал. Сам бы, как свинья, не нажирался. Если бы я на Будкина не цыкнула, он бы сейчас сидел.
14: Ему на работу завтра. Вот он и ушел. А цыканье твоего даже не заметил. А если и заметил, так когда он захочет, ори не ори, будет пить до зари».
10: «Не понравился мне твой Будкин», — напрямик заявила Надя. «Самодовольный и ограниченный хам».
14: «Да тебе все не нравятся.
10: Я шут, Ветка шлюха, Сашенька дура, Будкин хам».
14: «Как есть, так и есть», — отрезала Надя. «Что я сделаю, если у тебя все друзья с приветом? И где ты их только находишь?»
10: «Я друзей не ищу. Они сами находятся», — философски заметил Слушкин. «С Будкиным я с 3-го класса дружу. Зря ты на него навалилась».
14: «Он хороший. Только его деньги и девки избаловали».
10: «Чего в нем найти можно?» Надя презрительно сморщилась.
14: «Как чего? Квартира, машина и хрен в поларшина».
10: «А что? Квартира, машина, деньги?» Тут же взъелась Надя. «Они всем нужны. Что в этом такого особенного?»
14: «Вот я и думаю, что же в них такого особенного?»
15: «Если тебе ничего не надо, это твои проблемы!» — закричала Надя. «Только про меня, статой, ты подумал?»
10: Слушкин предусмотрительно промолчал.
15: «Каждая женщина имеет право пожить по-человечески. С квартирой, с машиной, с деньгами. И нет в этом ничего зазорного. Уж лучше бы я за какого богатого вышла. Хоть пожила бы в свое удовольствие. А с тобой за эти 5 лет я чего видела, кроме работы и коляски?»
10: «Зря я маму послушала. Надо было аборт делать. Всю жизнь ты мне изломал.
15: Что ты мне дал, кроме своих прибауток и поговорочек? Дай мне сперва квартиру, машину и деньги, а потом я посмотрю, нужно это или нет. А хаять-то все гораздо, у кого нет ни хрена».
14: «Ну, квартира вроде бы есть», — робко пробормотал Слушкин.
15: «Есть?»
10: — воскликнула Надя, разворачиваясь лицом к нему.
15: «Это конура, что ли?»
10: «Да и она на твоих родителей записана».
14: «А я что сделаю?» — развел руками Слушкин.
15: «Ну, сделай что-нибудь. Ты же мужчина».
14: «Пойду-ка я, пожалуй, на балкон покурить», — сказал, вставая Слушкин. «А ты успокойся, Надя, все будет хорошо».
15: «Иди, кури!»
10: — с отчаянием крикнула Надя и загромыхала посудой. Слушкин ретировался на балкон и курил там, пока Надя не улеглась в постель. Слушкин на цыпочках прокрался в комнату. Тата громко сопела в кроватке, выставив из-под одеяла пухлую ножку. Надя уткнулась лицом в стену, в старый потертый ковер, пропахший пылью и пуджиком. Слушкин поправил Тате одеяло, тихонько разделся, лег к Наде и осторожно провел рукой по ее боку.
16: «О, Господи!» — сказала Надя.
14: «Я соскучился», — извиняясь, прошептал Слушкин. Надя тяжело вздохнула, не оборачиваясь.
13: «Послушай», — вдруг произнесла она, — «давно хотела тебе предложить. Давай со всем этим закончим. Так будет честнее. Мне этого не надо, и я тебя совсем не хочу».
14: «А я тебя хочу. Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знала».
13: «Я не хочу искать».
14: «Тебе ничего».
13: Надя с чувством выделила слово. «Ничего в жизни не хочется. Ну и мне от тебя ничего не надо. Ты ведь говорила, что любишь меня».
14: «Никогда такой глупости не говорила. И вообще я устала. Я хочу спать. Иди лучше на диван, там просторнее».
13: «Ладно». Поднимаясь с кровати, покорно согласился Слушкин. «Завтра все образуется. Утро вечера мудренее».
14: «Не мудренее», — жестко ответила Надя.
17: Глава 5. Зондеркоманда.
13: Кабинет географии был совершенно гол. Доска, стол и три ряда парт. Слушкин стоял у открытого окна и курил, выпуская дым на улицу. Дверь была заперта на шпингалет. За дверью бушевала перемена. В коридоре рядом с кабинетом зазвучал топот и гомон. Кто-то подергал дверь, раздались шлепки брошенных на пол портфелей.
17: «Изнутри закрыто», — прозвучало за дверью. «Там сидит козел».
13: «Блин, щелка узкая, не посмотреть». «Маскакова, ты географа нового видела? Какой он?»
17: «Да уж побаще тебя».
13: Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную скважину.
18: «Географ, открывай, хуже будет!»
15: «Рыжий, постучи ручкой, как заучиха стучит».
17: «Сам стучи. Че, шестого нашел, да?»
15: «Ты, блин, скотина, че мою ручку-то берешь?»
13: В дверь резко и четко отстучали ручкой. Затем наступила тишина, школьники ждали. А затем грянул звонок на урок. Дверь распахнулась, едва только Слушкин сдвинул шпингалет. В класс с ревом, воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдергивая из давки портфели. Слушкин молча сел за свой стол. Девицы, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с интересом оглядывали нового учителя. Девицы в основном были крупные, а пацаны мелковатые, как ранняя картошка. Но среди них попадались редкие экземпляры величиной со Слушкина. Слушкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, деля парты. Наконец, сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и весь класс ожидающий уставился на учителя. Слушкин поднялся.
17: «Что ж, здравствуйте, 9 В», — сказал он.
19: «Привет!»
13: — запищали с задних парт.
19: «Я вижу, класс у вас развеселый», — заметил Слушкин. «Давайте познакомимся. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я буду вести у вас географию весь год».
15: «А чё не Сушка?» — крикнули с задних парт. «Сушка баще!»
19: «Комментарии оставьте при себе», — предупредил Слушкин. «Иначе комментаторы вылетят за дверь». На комментаторов угроза не произвела никакого впечатления. «Для уроков вам будет необходима общая тетрадь».
15: «Тетрадь!» — дружно возмутились девицы с передних парт.
19: «Да, общая тетрадь», — подтвердил Слушкин. «Для того, чтобы записывать свои умные мысли или глупые. Какие есть, в общем».
15: «А у нас никаких нет. Раньше тетради не нужно было. Я нафиг не буду заводить и все дела», — заявил маленький рыжий носатый парень с хриплым пиратским голосом.
13: Голос этот звучал в общем хоре с первой секунды урока и не умолкал ни на миг.
15: «Не будем заводить!» — орали с задних парт. «Идите в баню!»
19: «Тихо!» — гаркнул Слушкин. «Закрыть рты!»
13: Гам, как рожь под ветром, волной приугас, пригнулся и тотчас вырос снова. Слушкин отважно ринулся меж рядов гудящей галерки и сразу врезался ногой в чью-то сумку, лежащую в проходе.
15: «Пакет-то чё пинаете?»
13: — злобно рявкнула какая-то девица.
19: «Убери с дороги!» — огрызнулся Слушкин.
15: «Новый купите, если порвали!»
13: — нагибаясь, пробурчала девица. Слушкин двинулся дальше, но Гам, стоящий в кабинете, не имел эпицентра, который можно было бы подавить, чтобы замолчала и периферия. Вокруг Слушкина волоклась аура относительной тишины, со всех сторон овиваемая шумом. Слушкин обежал парты и вернулся.
19: «Есть староста класса?» — грозно спросил он.
15: «Нету!» — ликующе завопила галерка. «Есть! Мы все старосты!»
19: «Ерген староста!» — выдал рыжий и носатый. «Ерген, встань!» — купился Слушкин.
13: Никто не встал, но все головы развернулись к неведомой точке.
19: «Ерген!» — тоном выше повторил Слушкин.
15: «Вставай, тебе говорят!» — услужливо закричали несколько голосов. «Вставай, козел, оглох, что ли?»
13: С задней парты в проход упал пацан, выпихнутый соседом. Слушкин ждал, пока он поднимется. Пацан был щуплым, с откровенно кретиническим лицом. Он застенчиво улыбался и бормотал: «А чё я-то? Чё я?»
19: Галерка ржала. «Сядь!» — с ненавистью велел Слушкин и схватил со стола классный журнал.
13: «Ладно, 9-й В», — сказал он. «Сейчас я прочитаю список класса, а вы меня поправляйте, если я буду неправильно произносить фамилии.
19: Агафонов!
18: Патефонов! Телефон! Солдафонов!»
13: — поправляли Слушкина.
19: «Градусов!» — 9-й В взревел от восторга. «Только вякните, чего, уроды!» — заорал рыжий и носатый с хриплым голосом. Но за его спиной пацан уже разинул рот, и рыжий, развернувшись, врезал ему кулаком в бровь. Пацан повалился назад, руша с собой и две парты с визжащими девицами. Слушкин грянул журналом о стол. «Встать всем!» 9-й В криво и в разнобой поднялся.
18: «Задние парты тоже!» — гремел Слушкин. «Подровнять ряды! Сесть! Встать! Сесть! Встать!»
19: Глава 6. Воспитание без чувств.
15: «Вы что, курили здесь, Виктор Сергеевич?» — спросила Угроза.
13: Растерялся Слушкин. «Я в окно. Окно открывал».
15: «Виктор Сергеевич, я попрошу вас больше никогда не курить в кабинете. Это школа, а, извините, не пивная. И вообще, попрошу вас не показываться ученикам с сигаретой. Наши дети и без того достаточно распущены, чтобы еще и учителя подавали им дурной пример».
13: «Как у вас прошел урок в 9-м В?»
19: Роза Борисовна медленно оглядела кабинет. Сдвинутые парты, стоящие в полном беспорядке стулья, мятые бумажки на полу.
13: «Отвратительно», — мрачно признался Слушкин.
15: «А в чем дело?»
19: — ненатурально удивилась Роза Борисовна.
13: «Никакой дисциплины не было», — пояснил Слушкин.
15: «Учителя говорили мне, что у вас весь урок в кабинете был какой-то шум. Отчего же у вас не было дисциплины? Вы учитель новый, дети к вам не привыкли, должны робеть и сидеть смирно».
13: «Чё-то вот не заробели».
15: «Видимо, Виктор Сергеевич, вы сами в этом виноваты. Дисциплина на уроке всегда зависит от педагога. А педагог — это человек, который не только знает свой предмет, но и умеет других заставить его знать. Это умение приобретается лишь в специальном высшем учебном заведении, педагогическом институте. Если вам не довелось обучаться там, то и не стоит браться за дело, которое вы заведомо не сможете сделать».
13: «У меня создалось впечатление, что 9-й В просто невозможно удержать», — заявил Слушкин. «Это какая-то зондеркоманда».
15: «Это ваше сугубо личное впечатление. У других педагогов вопросов с дисциплиной в 9-м В не возникает. Дети как дети».
13: «Я старался», — начал оправдываться Слушкин. «Сперва увещевал, потом орал. Не хотелось ставить двойки в первый же урок».
15: «Двойки надо ставить за отсутствие знания у ученика, а не за отсутствие педподготовки у учителя. А орать, как вы выразились, нельзя ни в коем случае. Дети дома испытывают достаточно стрессов. Школа должна корректировать недочеты родительского воспитания, а не повторять их и тем более не усугублять».
13: «Школа не воспитательный дом, а я учитель, а не нянька», — возразил Слушкин. «Когда в классе 30 человек и все стоят на ушах, то нельзя скорректировать чье-то воспитание. Проще этих нескорректированных изгнать, чтобы остальных не перекорректировали».
15: «Вы сказали, что здесь не воспитательный дом, а школа?» — разозлилась Угроза. «И вы, Виктор Сергеевич, считаете, что лучший способ обучения ребенка в школе — это выгнать его из класса? Странные у вас взгляды. Дети приходят в школу учиться, как вы заметили, а ваша задача — научить их. Как вам их учить? Это дело вашего опыта и профессиональной подготовки, и ребенок не виноват, если вы таковых не имеете. В конце концов, вам за ваше умение государство платит деньги, А вы, если говорить объективно, просто прикарманиваете их, когда выгоняете ребенка за дверь. Я, как зауч, запрещаю вам подобные методы работы».
13: «Я понял, Роза Борисовна», — покорился Слушкин. «А что, другие девятые классы такие же, как этот?»
15: «Абсолютно».
13: «Что ж», — попробовал пойти на мировую Слушкин.
15: «Ну, как говорится, первый блин комом». «Нет, Виктор Сергеевич», — с ледяным торжеством осадила его угроза. «Для школы такая установка неприемлема.
13: Мы не можем себе позволить ни одного блина комом. Тем более первого». Глава 7. Сашенька. После работы Слушкин пошел не домой, а в старые речники. Район был застроен двухэтажными бревенчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытащенные на берег. Прощально зеленели палисадники, ряды потемневших сараев стояли по пояс в гигантских осенних лопухах. Слушкин вышел на крутой обрыв Камы и поверху направился к судоремонтному заводу. Высокая облачная архитектура просвечивала сквозь тихую воду реки. Алые бакины издалека казались рябиновыми листьями. Узкая дамба подковой охватывала затон с ржавым ожерельем понтонного моста на горле. Под ветвями старых высоких тополей на дамбе, отражаясь в коричневой стоячей воде затона, застыли белые теплоходы. Краснокирпичное, дореволюционное здание завода управления грозно вздымалось над крутояром, похожее то ли на Брестскую крепость, то ли на баню, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа, в гуще акаций, заблудился обшарпанный Ленин. В конструкторском бюро, увидев Слушкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения: «Рунева, к тебе жених!» Слушкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В Сашиной красоте было что-то грустное, словно отцветающее. Словно красивой Саша была последний день. «Что ты так долго не заходил, Витя?» — укоризненно спросила она. «Я по тебе так соскучилась».
20: «Закрутился я», — виновато пояснил Слушкин. «И школа это еще?»
13: «Школа, география», — мечтательно сказала Саша. «Ты, Витя, всегда был романтиком. Амазонка, Антарктида, Индийский океан. Вот уехать бы туда от всей здешней фигни, осточертело все». Из-за тона донесся гудок корабля.
20: «Чё у тебя новенького?» — спросил Слушкин.
15: «А чё у меня может быть? Ничего».
13: Саша пожала плечами и вздохнула.
20: «С соседями по малосемейке ругаюсь, да картошку чищу».
13: «Как ухажеры? Рыщут?»
15: «Какие тут ухажеры?» — усмехнулась Саша.
13: «Один какой-то в последнее время все клеится, да что толку?»
20: «Нет толка, когда взаду иголка», — подтвердил Слушкин. «А кто он, твой счастливый избранник?»
13: «Мент», — убито созналась Саша.
20: «Какой позор», — с досадой сказал Слушкин. «А как же я?»
13: Саша, смеясь, уткнулась головой в плечо Слушкину. «Хорошо с тобой, Витя». Она поправила ему воротник рубашки. «Рядом с тобой так легко. Расскажи, как там наши?»
20: «Наши или ваши?» — ехидно спросил Слушкин.
13: Саша потерлась виском о его подбородок.
20: «Ваши хорошо поживают», — сообщил Слушкин. «Развлекаются, чаруют, деньги делают. Вчера зашел к вашим и увидел у них под кроватью целый мешок пустых банок из-под пива. Выбежал вон в слезах. Я тут недавно подсчет произвел. Если мне не пить и не есть, а всю зарплату на машину откладывать, то я накоплю на запар через 152 года. А Наде, несмотря на весь ее меркантилизм, Будкин все равно не понравился. Даже со своим автопарком. Надя сказала, что он хам».
13: «Твоя Надя умная женщина», —
20: — согласилась Саша. «Она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла».
0: «Ну и что, что Будкин хам? Я это знаю. Но сердцу не прикажешь».
20: «Все сохнешь?» — серьезно, с сочувствием спросил Слушкин. «Зря, Сашенька. Если для тебя на Будкине свет клином сошелся, так ведь клин клином-то и вышибают. Это большой намек».
0: «А я ему письмо написала».
20: «Угу. И я определен в почтовые голуби», — догадался Слушкин.
0: «И это тоже», — смутилась Саша и достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок. «Прочитай, пожалуйста, Витя. Мне очень важно знать твое мнение. Прочитай вслух».
20: Слушкин хмыкнул, взял листочек из ее пальцев и развернул.
0: «Я очень устала без тебя. Мне кажется, что наша ссора, недоразумение, случайность, она возникла из пустяка. Если ты считаешь, что я виновата, то я согласна и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи», — прочел Слушкин.
21: Саша внимательно вслушивалась в звучание собственных слов.
20: «Лаконично и поэтично», — сказал Слушкин, складывая листок и убирая в карман. «Дракула бы прослезился, но не Будкин».
0: «Считаешь, это бесполезно?» — вздохнув, печально спросила Саша и задумчиво добавила. «Но ведь надо же что-то делать. Хоть бы ты, Витя, запретил мне это. Я бы тебя послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг».
20: «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает», — назидательно изрек Слушкин.
0: «Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?»
20: «Расскажу», — согласился Слушкин. «Хоть сейчас».
21: «Начинать?» Глава 8. На крыше.
20: «Недавно я Рунёва встретил», — лениво сообщил Слушкин.
21: «Где?»
20: — также лениво поинтересовался Будкин.
21: «А, случайно», — сказал Слушкин.
20: «У нее на работе».
21: Оба они, голые по пояс, лежали на расстеленных газетах посреди крыши.
20: Они загорали на цветающем солнце бабьего лета и пили пиво. Между ними стояла трехлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменявшая кружку. Над ними, на шесте, как скелет мелкого птеродактиля, висела телевизионная антенна, которую они только что установили. «Сашенька тебе письмо написала», — сказал Слушкин.
21: «Не получал, честное слово».
20: «Так она его через меня передала». Слушкин залез в карман джинсов, достал листочек и протянул Будкину. Будкин развернул его и стал читать, держа на весу перед глазами солнцу на просвет. Читал он долго.
21: «Не ссорился я с ней нифига», — сказал он, опуская письмо. «Это она на меня обиделась. Когда я последний раз был у нее, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься. А ее, естественно, не звал. Вот она и обиделась».
20: «А чё, не звал-то? Трудно, что ли?»
0: «Я бы позвал».
21: «Так она ведь поехала бы, дура. А там одни ботинки, как Боинг, стоят. Где бы она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах на валенках. Меня бы там на базе все засмеяли».
20: Будкин приподнялся, выпил пиво и повалился обратно.
21: «А дальше что у вас с ней было?»
20: «А, ничего. Дальше я занят был. Мне к ней в гости ходить было некогда. Вот она и решила, что я обиделся. Детский сад, короче».
0: «Ты сходи к ней», — посоветовал Слушкин.
20: Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик.
21: «Неохота», — признался он. «Надоело мне с ней. Человек она, конечно, хороший, но тоску на меня нагоняет. Придешь, у нее как прощание славянки. Нагрустит, хоть экспортируй».
20: Будкин ловким точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, пролетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим тряпьем березок в сквере и вдруг, без видимой причины, кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере.
21: «Господин Будкин зажрался», — — констатировал Слушкин. «От такой чудесной девушки отказывается». «Доиграется, господин Будкин, точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма».
20: Будкин захихекал.
21: «Руневой в тебя надо было влюбиться, Витус», — сказал он. «Вы бы друг другу идеально подошли». «Я хоть кому идеально подойду», — без ложной скромности ответил Слушкин. «И отойду так же». «Мне не такая девка нужна», — мечтательно произнес Будкин, глядя в теплое небо, которое незаметно из глубины словно бы начинало медленно промерзать на зиму. «Такая вот», — туманно сказал он и пошевелил пальцами. «Особенная». «Такой большой, а в сказки веришь?» — буркнул Слушкин. «Не, Витус, я не в сказки, я в жизнь верю.
20: Это другие верят в сказки. Вот девки что вокруг меня вьются? Смотрят на меня, как на какого-то хатабыча. Мои бабки, хаты, тачки, свобода моя. Для них какое-то лукоморье.
21: Потому они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим не видят».
20: «А Сашенька видит».
21: «Рунёва наоборот. Она счастлива уже одним тем, чего моя мама родила. А я этим тоже не исчерпываюсь. Рунёвой все равно, живи я хоть в шалаше с голой задницей. Она все равно любить будет. Только в шалаше я себя уважать бы перестал. В общем, ни с той, ни с другой стороны нет уважения к тому, что я в себе ценю больше всего, к моему умению жить».
20: «Что это за умение? Умение деньги сделать?»
21: «Не только. С этим умением я организовал свою жизнь так, что ни от кого и ни от чего не завишу. Завишу.
20: Не зависию. А чё ж тебе несчастным тогда ценят?»
21: «Саму жизнь ценят, Витус, а не умение жить. Следствие, а не причину. А мне нужна такая девка, чтобы все эти жизненные блага ценила, но не рвалась за ними и не плевала бы на них. Чтобы за шматьем меня видела и уважала меня за то, что я могу его иметь, и пользовалась бы всем в меру, не переплачивала и не воровала. Короче, хозяйка мне нужна, а не грабительница и не обожательница».
20: «Ну, — скептически хмыкнул Слушкин, — давай, ищи съеденные щи».
21: Вечером Слушкин отправился в садик за Таточкой, но, отойдя от подъезда на 5 шагов, вдруг свернул с тротуара и через ограждение полез в сквер. Забравшись в заросли поглубже, он осмотрелся, подпрыгнул и выдернул из листвы березки маленький бумажный самолет.
20: Глава 9. Красная профессура.
21: «Ну что, красная профессура, готовы?» — бодро спросил Слушкин. 3 передние парты по его настоянию были пусты. «За передние парты с листочками и ручками садятся». Слушкин взял журнал. «Спехова, Старков, Кузнецова, Митрофанова и Кедрин».
20: Слушкин подождал, пока перечисленные рассядутся, и дал каждому по вопросу для индивидуальной проверочной работы. «В вашем распоряжении 20 минут. Не забудьте подписать листочки. Остальные открывают тетради и записывают тему урока. Экономическое районирование СНГ».
1: «Опять писать!» — заныл 9 А. «На литературе писали, на иностранном, на алгебре».
21: «Опять!» — строго подтвердил Слушкин. «Иначе вы со своей болтовней ничего не услышите и ничего не запомните».
20: «А мы и так не запомним!» — крикнул зловредный человек Скачков. Открыл перед собой на парте чемодан-дипломат и улегся внутрь.
2: «Давайте лучше, Виктор Сергеевич, мы весь урок будем сидеть молча, зато не будем писать», — улыбаясь, предложила красивая отличница Маша Большакова.
20: «Давайте лучше вы весь урок будете сидеть молча и будете писать», — внес контрпредложение Слушкин.
21: «Скачков, ты че, уснул?»
22: «А мне неинтересно», —
20: нагло заявил из чемодана Скачков.
21: «А кому интересно?» — удивился Слушкин. «Мне, что ли?»
3: «Так увольняйтесь!» С первой парты посоветовал Верзила Старков, кандидат в медалисты.
22: «Кто ж тогда моих деток и старушку-мать будет кормить?» — спросил Слушкин.
3: «Ты будешь? Или давайте так. Вы мне платите деньги, а я вас отпускаю с урока и ставлю всем пятерки. Идет? Идет!»
13: Обрадовалась красная профессура.
22: «Тогда выкладывайте по штуке на парту и свободны».
13: Денег у 9 А не оказалось.
22: «Значит, нечего спорить», — подвел итог Слушкин. «Я вот знаю экономическую географию. У меня деньги будут, а вы не знаете, у вас их и нет. Итак, продолжим. Смысл заголовка вам понятен?»
3: «Нет»,
13: — нестройно отозвалась красная профессура.
22: «Тогда записывайте».
3: «Экономическое районирование — это деление территории на экономические районы. Теперь ясно?»
22: «Нет», — сказала красная профессура.
3: «Да все им ясно, они выделываются», — сказала Маша Большакова.
22: «Больше будут выделываться, больше будут писать. Скачков, после урока не забудь сдать мне тетрадку. Я в журнал тебе ставлю точку. Пишем. Экономический район – это район с преобладанием одной отрасли производства в экономике. Вот у нас в Речниках какая доминирующая отрасль производства?»
3: «Самогоноварение!» – крикнул с первой парты Старков.
22: «Тарков, ты пиши, а не языком чеши!»
13: Вдохновленная Старковым красная профессура называла отрасли производства, за которые речники надо было бы выжечь напалмом.
22: «Ну, завод у нас на Каме какой?» — подсказал Слушкин.
13: «Транспортное машиностроение», — подсказала Маша Большакова.
22: «Молодец, Маша, ставлю тебе точку», — одобрил Слушкин.
3: «Ха! Машке Большаковой точку и мне точку», — возмутился в чемодане Скачков.
22: «Несправедливо!»
3: «Сейчас я тебе переправлю».
13: Слушкин склонился над журналом.
3: «Не-не-не-не!»
13: – забеспокоился Скачков, вылезая наружу. «Теперь откройте в учебниках карты номер 2, 3 и 5. Сравните их и попробуйте разделить территорию страны на экономические районы. Ну, вроде бы как вам подарили страну, а вы в ней налаживаете производство».
22: «А мы не хотим налаживать», – заявил Старков. «Мы страну сдадим в аренду иностранцам, пусть они и пашут».
3: «Уже 10 минут прошло, а ты, Старков, писать еще не начал».
22: «Да я вам этот вопрос за минуту напишу», — пообещал Старков. «Вопрос-то какой-то тупой. Зачем, Виктор Сергеевич, мы вообще учим эту ерунду, морально устаревшую 100 лет назад?»
3: «Возьми, Старков, у Шакировой учебник и посмотри в нем на последней странице фамилии авторов», — посоветовал Слушкин.
13: Весь класс тотчас же начал заинтересованно изучать последнюю страницу. Только Шакирова стучала кулаком в широкую спину Старкова.
22: «Есть среди фамилий автора фамилия Слушкин?»
13: Красная профессура, растерявшись, снова перечитала список.
22: «Есть!»
13: С последней парты на всякий случай крикнули двоечники, без матерных и безденежных, которым полагалось бы находиться не в 9 А, а в зондеркоманде.
22: «Нет у меня», — игнорируя двоечников, сказал Слушкин.
3: «Тогда я не понимаю, Старков, почему ты задаешь этот вопрос мне?»
13: Красная профессура взволнованно загомонила, пораженная отсутствием Слушкина среди авторов учебника.
22: «Хорошая отмазка», — одобрил Старков, презрительно перебрасывая учебник Шакировой.
4: «Итак, карты посмотрели», — продолжил Слушкин. «Теперь по ним давайте попробуем назвать, например, сельскохозяйственные районы».
13: Красная профессура перечислила все районы, которые нашла, включая крайний север с вечной мерзлотой.
22: «Молодцы, 2», — оценил Слушкин.
3: «Ставим цифру 1, пишем маленький заголовочек. Сельскохозяйственные районы». Ниже ставим буковку «А». Первый фактор, от которого зависит развитие в районе сельского хозяйства. Какой фактор вы можете назвать?
13: Скрипя, пробуксовывая, урок ехал дальше.

0: Афанова. Колы в журнал ставить нельзя. Придется вам со мной после уроков сидеть, натягивать меня на тройку.
1: А ты мне очень нравишься, Митрофанова. Ну, как девушка. Я с тобой после уроков с удовольствием встречусь.
0: Красная профессура ахнула. Маша Большакова смутилась, а двоечники, без матерных и безденежных, заржали.
2: «Вам для этого география нужна», — саркастически заметил Старков. «Вы-то хоть на Люське женитесь, а нам география на что?»
0: «Дурак», — сказала Митрофанова Старкову.
1: «Конечно», — согласился Слушкин. «Вас в ЗАГСе никто не спросит о факторах размещения нефтедобывающей промышленности».
2: «Вот», — обрадовался с чемодана Скачков, — «чё тогда их учить?»
1: «У нас вообще класс с гуманитарным уклоном», — пояснил Старков. «Зачем нам экономика? Мы будем вольные художники».
2: «Вольный художник — это босой сапожник», — возразил Слушкин. «Все умеет, ничего не имеет». «Я тоже был вольный художник, а, как видите, без географии не прожил».
1: «А что вы делали? Стихи писали?» — не унимался Старков.
2: «Маненечко было», — кивнул Слушкин.
0: Двоечники, без матерных и безденежных, от смеха сползли вниз. «А почитайте», — улыбаясь, попросила Маша Большакова.
2: «Да вы их знаете», — отмахнулся Слушкин. «Они в учебнике литературы напечатаны. Под псевдонимами».
1: «Ну, почитайте», — заныла красная профессура. «Нам никто не читал».
0: Слушкин посмотрел на часы. 5 минут до конца урока. Закончить новый материал он все равно бы не успел.
2: «Хорошо, я почитаю», — согласился он. «Но тогда вы параграф изучите дома сами, а на следующем уроке по нему проверочная».
0: Класс негодующе взвыл.
2: «Искусство требует жертв», — пояснил Слушкин.
0: «Да ладно, чего вы?» — обернувшись ко всем, крикнул Старков.
2: «Подумаешь, проверочная. Напишем. Читайте, Виктор Сергеевич».
0: В кабинете воцарилась благоговейная тишина. Слушкин сел на стол.
2: «Этот стих я сочинил в 9 классе, ко дню рождения одноклассника по фамилии Петров. Петров был круглый отличник, комсорг школы и все такое. Называется стих «Эпитафия Петрову». Для тупых поясню, эпитафия — это надгробная надпись. Стих очень простой, смысла нет, рифма тоже. Смеяться после слова «лопата».
3: «Помедли случайный прохожий у этих гранитных плит. Здесь тело Петрова Алеши в дубовом гробу лежит. Петров на общем фоне казался чище, чем горный снег, и враз на него равнялся каждый плохой человек. Но как-то однажды утром, на самом рассвете за ним, пришел предатель Слушкин и целая банда с ним. Сказал ему Слушкин: за совесть, за множество добрых дел окончена твоя повесть, последней главой расстрел. Петров это выслушал гордо и свитер порвал на груди. Стреляй же, империалистический агрессор! От красных тебе не уйти! А жизнь моя песнею стала, грядущим из рельсовых строк, и на пиджаке капитала висит уже мой плевок. Поднял обрез свой Слушкин и пулю в Петрова всадил, и рухнул Петров под грамотой, которой его райком наградил. Застыньте, потомки, строем, склоните знамена вниз! Душа Петрова героя пешком пошла в коммунизм».
0: Стихи красной профессуре страшно понравились, но вот проверочная работа на следующем уроке с треском провалилась.
4: Алексей Иванов. Географ глобус пропил.
5: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
6: Радио ВОС. Слушайте нас!

0: Настраивайтесь на позитив.
1: Разговор с психологом. Программа психолога Светланы Бояриновой и журналиста Елены Морозовой.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о самопрезентации, насколько это важно и какие сигналы мы подаем окружающим. И поможет нам разобраться в этой теме психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Расскажите нам про самопрезентацию, пожалуйста.
3: Самопрезентация на самом деле довольно широкое понятие и, в общем-то, не относится к сфере какого-то терминологического языка. В общем-то, сам ответ в названии присутствует. Это то, как я презентую, как я транслирую себя, образ себя другим. И под другим здесь подразумевается широкий спектр людей. Это как те, с кем я работаю, это моя семья, это мои друзья, и это совершенно незнакомые мне люди, которые просто идут по улице. То есть это то, какой образ я им предлагаю. И здесь существует два типа самопрезентации. Есть то, что я абсолютно сознательно в себе культивирую, то, что я абсолютно сознательно стараюсь передать другому через свой язык, через свой внешний вид, через свое поведение. Это та зона, которую я стараюсь контролировать. Скорее всего, такой формат работает, когда, например, я иду устраиваться на работу, или я где-то в коллективе, там, где... Мне нужно очень четко понимать, какое впечатление я хочу о себе создать, что я хочу от вот такого впечатления получить в ответ. И, соответственно, у меня есть в голове определенная структура, да, которой я стараюсь соответствовать. То есть, например, если это руководящая должность, то я совершенно определенным образом должна или должен говорить, я должна себя определенным образом позиционировать, я должна определенным образом выглядеть и так далее. И совершенно другой формат, соответственно, где есть какая-то более неформальная обстановка, где я могу расслабиться, где у меня, безусловно, также есть элементы самопрезентации, в чем-то сознательные, в чем-то нет, но они уже более демократичны. Например, я иду куда-то в новую компанию еще не слишком мне знакомых людей, и мне хочется сделать вид, да, в какой-то мере, что я, ну, например, очень веселая, или я очень умная, или я такая всезадумчивая и так далее. То есть, опять же, произвести впечатление, но уже с какой-то, возможно, другой целью. А есть направление самопрезентации, скажем так, бессознательное, да, там, где я не всегда понимаю, какой на самом деле образ в итоге со стороны воспринимается и как окружающие на него на самом деле реагируют. Это некая как бы маска такая, которая всегда при мне. И нужно отдавать себе в этом отчет, да, что между мной реальной и тем той маской, которую я показываю другим, есть на самом деле большой такой люфт, большое пространство.
2: Вот как раз зашла тема про реальность, да, у нас есть виртуальная среда, соцсети. Как себя там человек презентует?
3: На самом деле, да, у нас кроме реального объективного мира, в котором мы встаем, умываемся, одеваемся, идем на работу, есть еще мир виртуальный, который особенно последние несколько лет приобрел очень большое значение и сильно влияет на нашу жизнь. И в этом случае у нас есть возможность создавать образ максимально, на самом деле, подконтрольный. Вот если вы вспомните фильм «Аватар», вот эта сама планета, как загружался туда главный герой, как раз-таки собой представляет пример, как мы себя создаем в виртуальном мире. Мы как бы создаем себе аватара. Здесь может быть страница в какой-то социальной сети, например, которые уже очень давно популярны и которые существуют в совершенно различных форматах. Социальные странички, аккаунты создаются с абсолютно разными целями. Кто-то общается просто со своими друзьями, со своими родными, выкладывают минимальное количество информации или, например, фотографии, какой я вырастил цветок, или вот она моя собака, или вот здесь мы с моей семьей. Кто-то использует аккаунты для того, чтобы создавать рабочую страницу, особенно для тех людей, сферы деятельности которых связана с каким-то визуальным контентом, да, и сюда относятся, например, различные художники или, например, мастера, которые работают с внешним видом, стилисты, колористы и так далее. Либо, например, это площадка для людей, которые работают с клиентами, да, у них есть своя клиентская база, и они могут предоставить определенный какой-то вместе с визуальной картинкой план, схему или предлагают какие-то свои услуги. Это, опять же, можно все сделать в интернете, и на самом деле очень для многих людей это сейчас одна из базовых площадок для того, чтобы продавать себя и продавать свои услуги. Но дело в том, что не все так скудно, да, это не только рабочая область или область для моей какой-то части моей жизни. Если, например, я с кем-то познакомилась, либо хочу познакомиться, либо мне интересно просто составить какое-то более глубокое мнение о человеке, можно это сделать, проанализировав страницу, ну, к примеру, в том же ВКонтакте, да? Какие фотографии ставит на аватарку человек? А часто ли он их меняет, или она? А что за контент там? Это все-таки какая-то деятельность, и это работа, или это больше семья? Или там вообще какие-то не относящиеся к реальной жизни фотографии, не знаю, машин, других каких-то известных актрис, моделей и так далее. Многие выкладывают посты с различными такими якобы мудрыми фразами, да, которыми заполнен абсолютно весь интернет. И вот это тоже довольно интересная форма трансляции своих мыслей, потому что, как правило, такие фразы очень общие. В них много слов, относящихся к генерализации, типа «всегда», «никогда», «все» и так далее. И создается впечатление, что человек просто совершенно без какой-то мысли специфической, без какого-то умысла выложил себе на страничку какую-то там мудрую фразу. Но по факту, как правило, вот такие посты относятся не ко всем сразу, а к кому-то конкретному. Возможно, нет желания или нет сил, или нет какой-то внутренней возможности человеку напрямую сказать о чем-то, но я вот таким образом косвенно одновременно и говорю, и не говорю. А другой уж воспримет или нет мою информацию, это уже, грубо говоря, его проблемы. И вот здесь можно сказать также о том, как я себя представляю другим, когда речь заходит о сообщениях. Раньше можно было писать только текстом, да? Потом появились разные смайлики, сейчас куча разных эмоджи, сейчас голосовые сообщения и даже видео. И в формате общения с другим человеком, конечно, мы выбираем, какой формат использовать сейчас, в зависимости от того, какой тип сообщения и какие отношения у нас с тем другим, который по ту сторону экрана. Потому что если это какие-то деловые отношения, безусловно, будет более адекватно, если это текст, причем текст с адекватным содержанием пунктуации, грамотно написанные, с заглавными буквами и так далее. Но совсем другое, если это какой-то мой приятель, и я использую большое количество стикеров и так далее, которых, опять же, сейчас большое количество, и обратите внимание, насколько разные у них у всех характеры. Либо я, например, очень хорошо общаюсь с человеком, либо мне нужно передать какое-то эмоциональное свое состояние, и тогда я передаю голосовое сообщение. Между текстом и голосовым сообщением, опять же, большая разница. Текст мы как бы пропускаем через сознание. Мне нужно успокоиться и вербализировать то, что я сейчас чувствую. Это некоторый все-таки процесс, и несмотря на то, что чувствуется, когда сообщения эмоциональные, когда они нет, я все равно определенным образом как бы перерабатываю свои чувства, пока сообщение записываю. Но если это голосовое сообщение, то оно как бы стирает такую социальную границу между нами. Я могу где-то использовать укороченные слова, то есть перефраз. Я могу говорить громко, тихо и так далее, и человек другой будет понимать, что вот она, живая речь. Ну и, соответственно, видеозапись также.
2: А мы вернемся в студию после небольшой паузы.
0: Вновь и в мороз, шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
2: Напомню, сегодня у нас в гостях психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская.
3: Иллюстрацией к самопрезентации, такой метафорой, можно представить, например, фильм «Маска», старый добрый фильм с Джимом Керри, где главный персонаж периодически надевал маску и становился совсем не тем, кем он является в обычной жизни. Вот здесь можно обратить внимание на диаметральность образов, да? Такой работник банка, стеснительный, скромный и абсолютно безбашенный парень с зеленой головой, который творит что-то такое, о чем вот тот второй даже не подозревает. Таким образом, можно сравнить нас, когда мы сами с собой, когда мы в окружении близких людей, а лучше в одиночестве, и нас, когда мы говорим, общаемся с кем-то или создаем страницу или аккаунт, или каким-то образом общаемся, взаимодействуем с миром. Получается, что в эти моменты я как бы одеваю маску. Но дело в том, что в некоторых случаях, когда я очень уж заигрываюсь и очень серьезное значение придаю вот тому образу, который я транслирую, маска может несколько прирасти к моему лицу. И тогда мне сложно понять, где я настоящая или настоящая, а где исключительно напускное, где образ, просто чтобы состыковываться с внешним миром. И в этом случае важно помнить о том, что есть такое замечательное явление, такая замечательная техника, как самоанализ, он же рефлексия, что подразумевает под собой обращение внимания меня на меня же самого. То есть там, где я стараюсь как бы со стороны, отойдя на 3 шага назад, посмотреть, а что я чувствовала, а как я поступила, а как вообще какая-то ситуация или событие выглядит со стороны. И зачастую очень сложно это сделать, потому что, живя активной жизнью, общаясь с людьми, очень сложно, как бы не вовлекаясь, смотреть просто холодным взором на это. Зачастую это необходимо, потому что эмоции, чувства — это прекрасно, это наша жизнь, но разум-то никто не отменяет, да? И как раз-таки несколько со стороны, глядя на себя, можно уже делать какие-то выводы, и как минимум можно успокоиться. Потому что, как известно, аффект, то есть чувство и интеллект у нас вместе не работают. Мы либо чувствуем, либо думаем. Вот рефлексия — это как раз тот пласт когнитивный, где мы анализируем, думаем о себе, о произошедшем, о своих планах, о том, о чем я сделал, и так далее, и так далее.
2: Какие-то есть упражнения, методики по саморефлексии вообще? Как это делать правильно?
3: Да, разумеется, есть совершенно разные способы. Какие-то из них больше связаны, опять-таки, с метафорой. Я так много говорю именно о метафорах, потому что это прекрасный способ обойти наше сопротивление. Да? Есть такое магическое слово, как бессознательное, в котором пребывают наши неявные нам, неясные нам желания, влечения и так далее. И существует такой пласт психологических защит, да, который отделяет наше сознание от нашего бессознательного. Так вот, есть такое сопротивление внутреннее, благодаря которому, как говорится, машину изнутри не помоешь, да? Но что-то сделать все-таки можно. Так вот, метафора — это один из способов вот это сопротивление обходить. Потому что я говорю вроде как о себе, а вроде как о ком-то другом. Ну, как вариант, я, работая в эволюции в спортивно-реабилитационном центре, предлагала на тренингах нашим подопечным представить себе. Вот если у них такой карт-бланш, они могут создать книгу или видеоигру, или фильм, в общем-то, создать абсолютно любой фантастический мир, да, свой собственный, где все правила могут придумать они сами. А что это был бы за мир? А какие там правила? А этот мир реалистичный или он абсолютно фантастический? А есть ли там какая-то структура общества? А чем там занимаются люди? Что там на планете вообще происходит? А какой основной персонаж? А если сложно придумать, то можно вспомнить, какие образы из культуры больше нравятся. Потому что мы сколь угодно можем говорить о том, что мне нравится, например, Фродо из «Властелина колец» абсолютно просто так, но просто так в нашей психике ничего не происходит. На самом деле есть, возможно, какие-то параллели с собой, которые, собственно, и определяют вот этот выбор. Поэтому можно или придумать персонажа, его подробно описать, его характеристики, а как выглядит, а в чем слабые, в чем сильные стороны, где он и как взаимодействует с другими, а какие у него цели, как он их достигает. Или точно так же можно выбрать персонаж, который нравится из какой-то уже готовой франшизы, которая есть. Нам, потому что другие персонажи тоже, опять же, повторюсь, нравятся не просто так. И просто тоже выписать, что в них такого интересного, а где они, может быть, могли бы и несколько прокачаться, да? Какие у них есть скиллы, как они решают свои проблемы и так далее. И вот если записать это, например, все на бумаге, или опять же записать себе голосовое сообщение, у нас в Телеграме, ВКонтакте есть замечательная возможность общаться с самим собой. Это можно опять же поанализировать и подумать, а почему именно так? И вот это будет довольно показательно. Кстати говоря, можно плавно перейти от этого упражнения к другому, а именно, когда такой анализ происходит не в гордом одиночестве, а, например, с близкими и друзьями. Потому что лично я очень многие могу свои стороны не принимать или отрицать, или говорить, боже-боже, на самом деле это совершенно связано не вот с этим, а совершенно с другим. Но окружающие люди видят меня несколько, может быть, и совершенно иначе. Поэтому, выбирая определенного персонажа и, например, обсуждая это с моей подругой и с кем-нибудь еще близким, у вот того другого будет совершенно иной взгляд. И это может дополнять мою картину. Хотя здесь важно еще заметить, что весь мир и других мы всегда воспринимаем субъективно, то есть через призму самих себя, да, поэтому абсолютно как объективное воспринимать то, что о нас говорят другие, тоже не стоит. Это все-таки такая сборная композиция, состоящая из многих компонентов. Одно из упражнений — это, например, сесть в круг с людьми, которые нравятся, которые приятны. Может быть, кого-то вы давно знаете, а может, кстати, это будет совершенно новая компания. И, к примеру, взять с собой какую-нибудь игру, типа Воображариума, да, или Диксита, а можно, в общем-то, и без игры. Можно представить другим в виде такой истории или в виде образа ту проблему, с которой вы столкнулись, и спросить. Вот у меня есть, например, персонаж девочка Маша. Вот девочка Маша попала в лес и понятия не имеет, что ей дальше делать, каким образом, да, ей выйти. Она использовала, я не знаю, там компас, не получилось. Она попробовала походить наобум, заблудилась еще больше. И какие варианты есть, что бы вы сделали? И вот в такой метафоре, когда другие предлагают варианты, реально можно как минимум посмотреть на ситуацию совершенно другими глазами. И здесь вы, как говорится, убиваете нескольких зайцев сразу. Хотя мы, конечно, не будем убивать несчастных зайцев. Можно мало того, что найти решение к проблеме, но можно еще и почувствовать, что, во-первых, есть другой взгляд, а во-вторых, ты не один. И это не только в данный момент времени, но и всегда очень важно понимать, что даже если у меня ощущение, что я выброшена на край Вселенной и справиться не смогу никак, всегда есть понимание, что есть люди, которые, если не фактически помогут, то хотя бы поделятся опытом, как они бы справлялись в такой ситуации, или могут рассказать о том, что происходит в их жизни. И это такой взаимный обмен, который всегда целителен.
2: Вы упомянули, что мы смотрим на мир и окружающих людей через призму себя. Значит, когда нас что-то раздражает в других людях, да, это тоже мы видим через призму себя. И может ли это быть каким-то таким моментом для самоанализа?
3: Да, разумеется. Вы сейчас сказали об одном из механизмов психологической защиты под названием проекция, без которого на самом деле никуда. Если бы не было этого замечательного механизма, мы бы, в принципе, друг с другом не общались, мы бы были друг другу неинтересны. Но да, когда я раздражена, например, характером или какими-то свойствами, проявлениями, например, моих коллег, или, к примеру, в обществе есть пропаганда тех или иных движений. Вот не нравится мне, например, какая-нибудь абстрактная живопись, или, я не знаю, или классическая музыка, и что-то меня дико раздражает в этом. Можно подумать и поанализировать, что конкретно не нравится, потому что я, опять же, скажу, есть у человека свойство все обобщать и генерализировать. Когда мы говорим «меня бесят все», всегда бесит кто-то конкретный. Вот имеет смысл подумать, кто именно и почему. И да, действительно, очень большая вероятность, что на самом деле в этом ком-то есть именно те качества, которые либо мне очень не нравятся в себе, либо мне очень самому хочется себя вести именно так, но по какой-то причине я себе это не позволяю.
2: Интересный момент, да, то есть в общении с людьми тоже вот как еще один момент, да, почему социализация важна и почему общаться это важно. Мы можем таким образом и развивать себя, и познавать себя в общении с другими людьми.
3: Да, конечно. И плюс ко всему, мы же как кристаллы с разными гранями. У всех есть свои плюсы. Под плюсами я подразумеваю то, где мы хороши, где у нас что-то легко идет, где у нас получается. А есть те стороны, которые более слабые, которые нам, может быть, стоит как-то развить в себе. И вот эти стороны не всегда явные. Но если я общаюсь с другими людьми, мне понятно, что да, вот здесь, наверное, у меня немножечко проседают, да, мои какие-то умения, а я могу поучиться у тех, кто рядом со мной. Или, например, если научиться у меня не получается, мы можем просто вдвоем создавать что-то вместе. И тогда каждый из нас будет отвечать за ту область, которая ему лучше дается, лучше получается. Поэтому же очень часто люди общаются довольно разные, довольно с противоположными взглядами или вкусами. Они друг друга дополняют. Один другому будет рассказывать о том, как замечательно слушать джаз и как можно интересного и вкусного услышать в этой музыке, а другой будет рассказывать о каких-нибудь физических теориях и преподносительно это также точно интересно и вкусно, потому что на самом деле как бы заразить других, как бы странно это ни звучало, соблазнить их на новое, на познание нового можно только через то, как вкусно ты об этом рассказываешь. А именно так это происходит, если я сама очень увлечена чем бы то ни было.
2: А вот вы упомянули Фродо из «Властелина колец». Ну вот если, например, нравится этот персонаж, какой анализ здесь можно провести? Ну вот такой вот мастер-класс на минуту.
3: Ну, во-первых, можно взять непосредственно на первоисточник и вспомнить саму историю персонажа. А какой он был? А какую он ответственность на себя взял? Какая у него цель? Как он с этой целью справляется? И обязательно важно подумать, что конкретно вам нравится в этом персонаже. Вот почему? Потому что он такой смелый или храбрый? Или, может быть, потому что он как-то, несмотря на то, что жил в маленькой деревеньке, не постеснялся и ушел ушел в путешествие совершенно с другими народами, и что конкретно в нем так нравится, в чем прелесть этого персонажа, и в чем он, может быть, как-то себя не совсем правильно проявил, может быть, он в чем-то оказался слаб. И вот когда вы эти моменты для себя учтете, выпишете, попробуйте провести параллель конкретно с собой. А где это похоже на меня? А где я хотел бы сделать, например, такой же проект, пройти такой же сложный путь, может быть, более четко будет понятно, а для меня конкретно Мордор — это что? Вот что это в моей жизни? Я же не просто так выбрал маленького человечка, хоббита, который идет с кольцом в такое страшное место, куда никто по своей воле пойти не захочет. Вот с чем это так похоже? Какая область моя? И первое, что будет вам приходить в голову, скорее все будет как раз о том, что для вас является сейчас важным и таким устрашающим. И тогда можно будет сразу вспомнить о том, что у Фродо был Сэм, который помогал, и посмотреть вокруг. Может быть, у вас такой Сэм тоже есть. А может быть, вы даже внимания не придаете тому, что есть какой-то друг или подруга или другой близкий человек, который точно так же с вами бок о бок и вам помогает. И это дает возможность собрать такую более полную картинку происходящего. Плюс ко всему, мы же всегда живем в мире, где есть культура и миф. А культура и миф не просто так ведь есть. Мы можем черпать образы оттуда и вдохновение. И вот эти схемы поведения, схемы, как справиться с той или иной задачей, мы можем также точно брать из мифа. Просто это может быть что-то из массовой культуры, как вот уже приведенный пример с «Властелином колец», а может быть какой-нибудь греческий миф.
2: Спасибо вам большое. Это была очень интересная беседа. Мы призываем наших радиослушателей вспомнить персонажей, которые им нравятся, провести анализ и узнать о себе что-то новое, о себе и о своей жизни. Напомню, с нами в студии была психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Ждем вас снова в нашей студии.
3: Спасибо большое. Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
1: Разговор с психологом.
4: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
5: Организация ВОС крупным планом. Алена Березовская. Помогать. Главное качество лидера.
6: Воранкин Петр Витальевич, председатель Приокской местной организации Всероссийского общества слепых. Численность моя составляет на сегодняшний день 462 человека, инвалид первой и второй группы. Дополнительно являюсь замом председателя Нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых по Нижегородской области. Трижды обучался в Москве. Прошел курс обучения по нейросетям. Образование у меня среднее. Должность председателя работы уже 34 года.
7: Петр Витальевич, давайте немножко отмотаем время назад и вспомним про тот день, когда вам сообщили, что вы назначены на должность председателя местной организации для слепых. Ваши эмоции, какие вы испытали в тот момент?
6: Старый председатель уходил на новую должность. Проходили выборы, конкуренция была там 3 человека, но выпала доля на меня, я там присутствовал. Выбрали меня, 2 года я привыкал с головной болью, очень тяжело было, но ничего, втянулся, сейчас, конечно, мне легко и просто, я уже много знаю. Потом бизнес тоже, который мне помогает, все они меня знают, в этом плане намного проще стало.
7: А почему вот вы выбрали путь общественной деятельности, а не предпочли какое-то вот тихое такое существование в обществе?
6: Вообще, конечно, когда я на предприятие пришел, я все операции прошел. А потом покойный Анатолий Филиппович Акузин предложил мне должность инструктора по спорту. На эту должность я был ровно 2,5 недели. А потом отчет на перевыборной кампании, и я уже туда попал.
7: То есть общественная деятельность вообще вам нравится, да? Вам изначально нравится, как вы пришли в общество слепых?
6: На сегодняшний день она мне нравится, это мое.
7: Вот, это ваше.
6: Да.
7: Это самое главное. А как вы сохраняете баланс между гуманностью в общении с людьми и жестким к ним отношением?
6: Каждого инвалида подопечного своего, досконально ты его не можешь знать, но хотя бы предсказуемость инвалид по зрению, что он из себя стоит. Можешь ты его прямолинейно высказаться, он поймет, а с некоторым нужно было разговаривать в обход, всяческими путями гибкость проявлять.
7: Ну, вы себя вообще можете назвать каким? Жестким человеком, начальником? Или все-таки такой?
6: Нет, жестким я себя не могу назвать.
7: А ваши подчиненные? Интересно, вы у них узнать.
6: А с ними тоже по-всякому бывает, потому что определенное задание даешь, не всегда это срабатывает, уже начинаешь жестко разговаривать.
7: Вы как относитесь к тому, чтобы самому выполнять задания или все-таки делегировать их больше на других?
6: По некоторым моментам нужно все-таки давать возможность делегировать и по направлениям им давать выполнять определенные задания.
7: Немножко поконкретнее, пожалуйста.
6: Какие моменты? Это по спортивной части можно взять это направление, которое у меня занимает Шерифидин Минивагус Зарядя Асыч. Ну, приходится культурную часть, это проведение концертов и прочее, обращаться к специалистам, в частности, есть Кабану Сергей Валентинович. Потому что, ну, не могу же за все я взяться, и если музыкальная часть, она не моё. Есть еще Веселов Роман, тоже как специалист на предприятии. Это его хобби, поэтому приходится лавировать здесь уже.
7: Вас когда-нибудь мучили сомнения насчет выбранного вами пути трудового?
6: Ну, бывало моментами, что бросить бы все и уйти.
7: Это было давно или это и до сих пор осталось?
6: Ну, это остается, если будет.
7: А как вы вот справляетесь с вот этими сомнениями?
6: Ну, утром встаешь со свежей головой, подумаешь, но все равно дела-то делать надо. За меня никто делать не будет, поэтому и вперед с песней.
7: Что для вас важнее? Престиж занимаемой вами должности, либо признание ваших подопечных?
6: Ну, скорее всего, здесь признание, потому что если даже вот уйти сейчас на заслуженный отдых, в силу того, что моя энергия и куда я ее буду девать, поэтому я стремлюсь работать.
7: Петр Витальевич, а какие качества у вас появились в связи с тем, что вы работаете в системе ВОС?
6: Помогать.
7: Вот.
6: Ну и не только, как зампредседатель Нижегородской региональной организации. Мне ведь очень много и местных организаций звонят. Что-то выясняют, что сделать, в частности, по техническим средствам реабилитации, по доступной среде.
7: Ваша должность предполагает общение с людьми. Люди разные. Как вам удается находить подход каждому?
6: Ну, прежде всего, приходится подумать, какой вопрос. Сразу ведь на некоторые вопросы и не ответишь. А потом пообщаться с той или иной категорией инвалида. В чем причина? Есть очень сложные люди, и решать с ними какие-то конкретные проблемы не все так просто удается.
7: Как вы находите подход к таким людям?
6: Ну, бывают конфликтные ситуации, поэтому здесь определенная выдержка времени.
7: Выдержка времени в общении с этим человеком?
6: Вообще, да, и здесь выдержать нужно паузу, дистанцию, потому что он созреет, успокоится и спокойно придет и будет общаться с тобой.
7: А если наоборот упрется и вот ни в какую?
6: Не знаю, я не замечал такого. Рано или поздно он все равно приходит.
7: Как вы мотивируете своих подопечных быть самостоятельнее? Понимаете, может быть такая ситуация, что человек ни в какую не хочет передвигаться по городу самостоятельно.
6: Сейчас же новые технологии применяются в рамках государственной программы «Доступная среда». В частности, здесь местные организации очень продолжительное время происходит обучение инвалид по зрению на телефонах, на компьютерах преподавателями нашими. В частности, Майерс Юлия Владимировна, Чигарев Антон Дмитриевич. Могу еще Малышева Пашу назвать. Основные это лидеры наши, это Царегородцы Вячеслав Валерьевич и руководитель камераты Махнёва Екатерина Владимировна.
7: То есть вы подопечным, которые еще не совсем в себе уверены, рассказываете эти примеры и тем самым мотивируете, что нужно быть как вот эти люди.
6: Да.
7: А были ли у вас ситуации, когда члены вашей организации отказывались от предлагаемой вами помощи?
6: Моменты такие есть, особенно новенькие прибывшие инвалиды, по зрению на учет ставшие. Они же далеко эту систему не понимают и говорят, а зачем это нам надо? Я им говорю, выслушайте, Мне принципиально еще не хотят слушать-то. Говорят, а зачем это надо? Мы же слепы, мы ничего не видим. Да вас же обучат к этому делу, и все будет в порядке, будете пользоваться самостоятельными людьми будете. Даже направляем в Волоколамск.
7: Какими-то мотивирующими фразами вы способствуете тому, чтобы они эту помощь брали,
6: и потом
7: принимали.
6: Они соглашались, приходили и снова уже говорили, давайте все-таки обучайте, направляйте.
7: Вот. Члены вашей организации местные очень активные. Вы можете рассказать самые яркие достижения ваших подопечных?
6: Мои подопечные, это же существует определенный круг инвалидов, которые участвуют постоянно в тех и иных мероприятиях. И по проведению соревнований каких-то, реабилитационных мероприятиях на местном уровне и на региональном уровне. Очень сейчас активно развивается у нас игровая кладовая.
7: Можно немножко поподробнее? Какие самые высокие достижения были в игровой кладовой?
6: Игровая кладовая я выставлял по две команды. Ведь закуплены региональной организацией игры для каждой местной организации.
7: Это игры какие? Настольные?
6: Настольные.
7: Так.
6: Ну, определенные люди уже занимаются, играют в эти игры.
7: Занимали какие-то места, да?
6: Первое место.
7: Первое место. Это же отличное достижение. А вот в спорте, если вот быть немножко подробнее, в каком виде спорта ваши подопечные первые?
6: Первое – плавание, лыжи проводили. И самый у нас еще конек – это мини-футбол. Вся команда практически, это мои подопечные, 6 человек, ездит на Россию. Здесь тренируются постоянно при школе слепых. Сделан стадион, мини-футбольное поле, ограждениями со всеми. Покрытие мягкое, чтобы не травма опасна была. И наши ездят туда, занимаются, тренируются. А потом недавно здесь проводились российские соревнования.
7: Здесь это в Нижнем Новгороде?
6: Да, в Нижнем, при школе слепых, на юбилейной 5. Было 8 команд в этом году. И уже детей привлекали со всех регионов, в том числе и школа слепых слабовидящих выставляла свою команду. И немаловажное, выставлялась команда Московской области – СВОшник.
7: Тоже незрячие?
6: Да, после войны на Украине. Кто-то с остатком зрения, кто-то без остатка зрения. А там же ведь в равных условиях. Им очки одевают темные. Они что-то видишь и не видишь, там одинаково.
7: Какие главные препятствия возникают у общества слепых при взаимодействии с органами власти?
6: Нет, такого я не скажу, потому что взаимодействие органов власти здесь нормальное, отношения с администрацией районов, обоих районов, у меня жена Автозаводский, Ленинский район, потом дальше с другими высшими властями, все решаем, только приходится очень долго доказывать, что нужно. Вот, в частности, в рамках государственной программы «Доступная среда» это же нужно, и здесь светофорный объект по системе «Говорящий город», нужно оснащение. Да, это дорогостоящее оборудование. Каждый светофорный объект стоит 700 тысяч. На этот год мы писали письма, в проекте было, и губернатору отправлено. Сейчас просчитывают все. Вот на этот год было заложено 33 объекта. Ну, помножьте на 700 тысяч.
7: Внушительная сумма.
6: Внушительная сумма, да. Потом транспорт. Тоже автобусы закупаются новые. Но по какой-то причине без оборудования навигационного для инвалид по зрению. Ну, программы-то наши работают, мы приспособили. Сама поэтому знаешь,
7: да.
6: Пользуешься.
7: Да, конечно.
6: Удобно?
7: Вполне.
6: Ну, вот видишь.
7: Не жалуюсь.
6: Ну, самое главное.
7: Да. В общем, по любому вопросу, к какому вы придете к власти, вас выслушивают.
6: Выслушивают.
7: Идут на контакт?
6: Идут.
7: Отлично. Существует ведь конкуренция среди разных социальных групп. То есть это инвалиды-колясочники, да, инвалиды по слуху. Как вот убедить власть выделять больше денег незрячим?
6: А все это понимают и знают, и начинаешь, когда разговаривать, инвалидность по зрению – это самое тяжелое заболевание.
7: Вам приходится это доказывать, или они все-таки это уже как-то представляют?
6: Ну, они слышат,
7: что...
6: да.
7: Что я им как, здесь помощь нужнее.
6: Как даже говорю, давайте выйдем на улицу, завяжем вам глаза и запустим вперед. Я еще не успел курточку снять, и шарф на мне был. Вот давайте, говорю, я снимаю белый шарф, сейчас я вам глаза завязываю и даю трость. Тишина. Не надо все.
7: Сразу согласны на все, да?
6: Да. Знаете еще, как бывает, ведь пообещать можно все, но не всегда в бюджет вписывается. Если бы все вписывалось в бюджет, давно бы все сделали. А это проблема-то у нас. Дороги, тротуары. Здесь в предприятии, использующих труд инвалидов, только положили асфальт. Это было позапрошлый год. Через 2 дня его весь переломали, лопнули трубы. Mm-hmm. Ну, такие моменты бывают, ну что. Там как, уже асфальт какой закидает. Он был ровный, а теперь должен быть поребрик на пешеходных тротуарах. Но когда идет благоустройство, и бордюрный камень ты должен на 5 сантиметров выше, а поребрик, если его неправильно сделать, что будет на тротуаре?
7: Что будет?
6: Вода. И поэтому должен быть между бордюрным и камнем расщелина, чтобы вода уходила сантиметр. А у нас строители как ведь все это замажет, закатает и все. Иногда думаешь, а стоит ли применять поребрик? Да, потому что направляющие, ориентирующие поручни, они в государстве не признаны, потому да, что должен быть поребрик. Почему ведь вот система ВОС и применяла в свое время направляющие, ориентирующие поручни, там определенная высота 90 сантиметров. А у нас на северном поселке здесь компактно проживающий инвалид по зрению опутаны направляющими поручнями к домам проживания. 6,5 километров. Сколько труб потрачено. А ведь обидно то, что бывает еще и трубы ломают, уносят на дачи. Мы долго думали в свое время, почему же трубы тащат. Когда начали трубы прокалывать через 50 сантиметров сваркой, все на свои места стало. Труба-то не нужна стала.
7: Нашли выход.
6: Вот порой меня ругают инвалиды. Раньше наши поручни ремонтировались и прочее. Сейчас нет возможности. Почему? Домоуправляющие компании ушли от этого. Ведь трубы-то раньше применяли, если ремонтировали направляющие поручни, бэушными. Их же покрасило все. Какая разница? Труба есть труба. Сейчас все, труб нету. И администрация района говорит, ну где мы вам трубы новые, что ли, будем закупать? Естественно, никто не будет. В силу закона СП-59 поребрик.
7: Есть ли в обществе слепых такая проблема, решение которой невозможно? Или крайне затруднительно?
6: Все проблемы тяжелы, но надо ими заниматься.
7: Ну вот какую вы можете привести в пример?
6: Ориентировка, дороги, тротуары, светофоры. У нас же они не везде сделаны. Самый прекрасный объект – это на Заярской, Бекетово, где школа слепых слабовидящих находится. Mm-hmm. Он работает в режиме, начиная с 7 часов утра. Чтобы не мешать жильцам, он начинает включаться постепенно. И до 12 часов выходит капсула синтез речи до 100%. Он начинается с 10%. Плавно подъем идет. Там таймер работает и включается. И после 18 часов он уже плавно уходит вниз по громкости. Чтобы жильцам близлежащих домов не мешало. Угу. Да, там сложно, рядом все дома. Но ничего, люди не жалуются. Но там очень удобно стало пользоваться. Во всех направлениях синтез речи проговаривают, и можно приходить спокойно. Но я там бываю иногда, но все равно страшновато, потому что водители со всех углов все равно не соблюдая и вылетают. У меня там дочь учила в школе слепых, на то время было очень сложно там переходить. Система «Говорящий город», она и пошла с Питера. Там очень развита эта система, она там включена в единую цепь. Там же даже 1200 автобусов и троллейбусов, уже не помню, они все в эту привязку сделаны. Тут был такой момент, равные права, равные возможности, когда гости приезжали, это еще года 4 или 5, не все могли этой системой пользоваться. Сейчас же программа «Система говорящий город» появилась, которая у меня на телефоне стоит, но я ей здесь не пользуюсь, потому что у нас система «Говорящий город» здесь где? У нас же еще и здесь 37-й поликлиники, проспект Ленина, 100, тоже очень удачно работает. Здесь хотелось бы нам поставить, но я все равно эту задачу давлю.
7: Здесь это около вашей организации?
6: Львовская, да. Дружаева, здесь произвести замену и поставить систему «Говорящий город» тоже. Проблема стоит еще вблизи предприятия установить соцгород Строкино. Там светофорного объекта нет, где тоже чревато и опасно нашим переходить эту дорогу. Но письма пишем, но пока решения нет.
7: Я пока вот пользуюсь сейчас моментом, мы разговаривались про инфраструктуру, и такая ситуация. Рядом с домом, где я живу, стоит светофор. Он был звуковой, он не проговаривался, просто был писк. И ситуация в том, что там очень тихо стало. То есть вот я иду, мне крайне затруднительно, например, вообще как-то сориентироваться, когда мне переходить, куда мне с этим вопросом обращаться.
6: Вот мне этот вопрос, я это запишу, там, скорее всего, видимо, нужно заменить капсулу, хотя бы пищачью.
7: И там, понимаете, вот, например, было время для перехода 30, например, секунд, убавили до 10. Я там хожу практически каждый день. Это не то, что плохо, это очень невыносимо.
6: Вот у нас Львовская Дружаева, перекресток был. Сделали 15 секунд. Тут никто не успевал. Мне пришлось недели 2-3 обсуждать с руководством СМОВД по Нижегородской области. Приезжайте, замеряйте время. Берите какую-нибудь бабушку, еле идет.
7: Да.
6: Тут даже нормальный, который инвалид, идет с тростью, он не успеет за 15 секунд.
7: Можете назвать самый проблемный объект в Нижнем Новгороде с точки зрения доступности среды для незрячих людей?
6: Самый проблемный, это я возьму метрополитен для тотальника, это Московский вокзал. Там да. Шум, гам, и поэтому...
7: Ориентиров минимум.
6: Минимум, да. Угу. Поэтому все-таки нужно заказывать службу сопровождения, чтобы встретили, вывели из метро. Они же отвечают за безопасность. Но ведь не все этим пользуются.
7: Можете по 10-бальной шкале оценить скорость развития доступной среды в Нижнем Новгороде?
6: Ну, я бы двоечек поставил.
7: Ну, а столько все медленно?
6: Медленно все, да. Все упирается во что?
7: В деньги.
6: Деньги.
7: Приводит ли создание доступной среды к изменению общественного сознания к инвалидам в целом?
6: Да, приводит, потому что все же люди, тот понимает, что нужно помочь человеку. Ну, это сила у всех дела своих, у кого-то бегом надо бежать, не замечает, а так народ с сознанием дела подходит.
7: То есть вот эти даже желтые ленты на лестницах начала и конца лестницы, это уже им как бы маячок о том, что должны помнить, да? Для кого это сделано? Для слабовидящих.
6: Для слабовидящих это почему желтый делается контрастный? Это последний цвет, который инвалид с очень плохим зрением видит. Ведь почему круги на проемах клеятся?
7: Чтобы не врезались.
6: Не врезаться
7: да.
6: в данную ситуацию.
7: Да,
6: у меня
7: да,
6: же
7: да.
6: была ситуация в отеле на площади Ленина. Там большие проемы. А был там совещание, это было давно, лет 10, наверное. Я разбил себе нос.
7: Я бы вот еще, знаете, отметила, что в метро доступная среда, вот эти двери, которые не придерживают иной раз. Я понимаю, что это просто сознание людей должно быть, да? Они должны понимать, что нужно придерживать.
6: В этом
7: плане... Сколько раз сшибали.
6: Да, двери-качели, их не должно быть. Они же двери-качели называются. Москва их убирает. Когда Нижний Новгород придет к этому, хотя бы мы и говорим, их не должно быть. Потому что мы ведь все бежим кто куда бегом, не придерживая двери. А что там прилетит тебе сзади или спереди идешь?
7: Чем отличается работа по созданию доступной среды в городском пространстве и в сельской местности?
6: Ну, в сельской местности она никак. В городах-миллионниках она хоть как-то делается. Письмами, совещаниями, проговариваем этого, и постоянно как бы это все равно на слуху. Рано или поздно чиновники понимать начинают.
7: А если даже вот не сельскую местность взять, а вот малые города?
6: Малые города, да, светофорные объекты.
7: Проводятся,
6: конечно.
7: Давайте поговорим о волонтерах.
6: Волонтеры – это очень сложная ситуация.
7: Расскажите эту ситуацию, вот конкретно в Нижнем Новгороде. Что с ними, с волонтерами? Где их брать?
6: Где их брать? Нужно заявку, как я с «Единой Россией» общался, не менее чем за 2 недели давать единороссам заявку.
7: То есть это опять нужно идти к власти?
6: Да, потому что с волонтерами все не так просто.
7: На ваш взгляд, почему?
6: Потому что не все идут на это дело. Но если кто-то стремится в высших учебных заведениях обучаются, им в портфолио. Но не все это воспринимают. И даже волонтеры, студенты, они не знают, как даже помогать.
7: Незрячему конкретно.
6: Да, да. Проходило областное мероприятие «Игра без правил». Приехали из других регионов интеллектуалы. А их было 8, в том числе с нижегородской командой. Волонтеров там много достаточно было, и они помогали. Даже вот в храме я был, батюшка сказал, сложности большие с волонтерами, не больно кто идут еще.
7: Это не зависит вообще
6: не зависит.
7: От категории инвалидности, да?
6: Да?
7: То есть, например,
6: зависит.
7: Колясочники точно такую же могут
6: да.
7: потребность волонтеров испытывать,
6: да,
7: как и незрячие.
6: Да.
7: Ну и напоследок, что вас стимулирует двигаться вперед?
6: Жизнь, движение – это жизнь.
7: Сама жизнь.
6: Да. Если будешь сидеть, то все, засидишься и... Нет, я не любитель дома сидеть. Вперед, вперед, вперед.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Радио ВОС. Музыка.

0: machine. Get on.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор Парматехмаш Алексей Бородулин и директор Уральской фурнитуры Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил Парматехмаш, где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также три сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых

0: 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Силы России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Добрый день, друзья! С вами Виктория Курилина и Александр Калоша, и вы слушаете третью часть нашего большого репортажа с Республиканского музыкального фестиваля Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса».
1: Напомним, что в предыдущих двух выпусках мы уже выяснили, как распределились места в номинациях «Новые имена», вокальные ансамбли малых форм, солисты-инструменталисты и вокально-инструментальные ансамбли, а также начали знакомство с конкурсантами самой многочисленной номинации «Солисты-вокалисты».
0: Каждый участник стремился ярко проявить себя, оригинально интерпретируя смысл композиций, многие из которых уже завоевали популярность. Костюмы подчеркивали сценические образы, а большой экран на сцене, о котором мы обязательно должны сказать, становился важным элементом визуального ряда. Каждое выступление сопровождалось тематическим видео, углубляющим восприятие композиции.
1: Лидия Сидлеревич, которая на фестивале представляла гродненское предприятие «Фильтр», своим выступлением постаралась передать дух нашей белорусской земли.
2: Музыкальная композиция «Лейся, песня». Для вас поет Лидия Сидлеревич, Гродненская областная организация «Белтис».

0: Лидия Седляревич.
1: Я Седляревич Лидия. Приехала из Гродно. Училась в школе слабовидящей в Гродно. Потом училась в музыкально-педагогическом колледже. Потом на предприятии «Фильтр». Но работаю не по профессии. Работала на разных работах в сборочном цехе. Ну, я просто люблю петь, мне это нравится. Раньше ходила в хор, теперь у нас хора нет, вон сам прихожу. Мне просто это нравится. Я, в принципе, не ставлю перед собой какой-то целью, что-то там, какое-то место занять. Или просто мне это нравится, и все. И я поэтому занимаюсь. Я сегодня буду исполнять песню на сцене «Лейся, песня». Ну, она такая... Можно сказать, не совсем эстрадная, можно сказать, немножко и народная, и эстрадная, веселая, ну, такая про природу, про лето, про хорошее настроение, про то, что люди любят петь, любят слушать песни, про хлеборобов поется, про то, что они в поле работают. Я родилась в деревне, и, наверное, мне все это близко. Ей нравится. На самом деле, раньше так было. День закончится рабочий, допустим, и все собирались раньше, как мне и мама рассказывала, и бабушка, все собирались и пели. И хорошо проводили время. И они, несмотря на то, что устали, несмотря на то, что был очень тяжелый день, они умели тоже развлекаться, радоваться, веселиться. Ну, я даже не знаю, проявлю я себе как-то. Ну, наверное, каждый человек хочет хорошо спеть, хорошо выступить. Каждый хочет произвести какое-то впечатление, понравиться, наверное. Ну, я думаю, я тоже не исключение. Но это не основная моя цель. Мне нравится просто, ну, сама атмосфера вот такая доброжелательная, такая немножко волнующая даже, такая вот... творческая. Мне это очень нравится. Я, в принципе, раньше, когда была помоложе, я всегда ходила на смотры, всегда обязательно, мало того, что участвовала. Они раньше очень часто проводились, и я ходила слушать. Обязательно. Не только сама выступать, а всех слушать. Мне это просто нравится. Встретиться со знакомыми, показать себя, ну, услышать новые голоса, побыть в этой обстановке такой музыкальной.
2: Марина Горелюк не только профессиональный музыкант, но и блогер. Она часто поет для своей аудитории в музыкальных стримах, но считает, что выступление на сцене фестиваля намного круче.
3: Меня зовут Марина Горелюк, лауреатка международных и республиканских конкурсов. Представляю Минскую областную организацию «Белтиз».
4: Чем будете радовать зрителей и членов жюри сегодня? Какой композицией, каким произведением?
3: Ну, вообще, эта песня «Позови за небо край». До этой песни фонограммы нету, писала я сама. И это более такая песня, чтобы отдохнуть, более жизнерадостная такая. Хотя текст, ну, совсем там на серьезные отношения. Мне более нравится что-то такое лирическое, то, что раскрывает хорошо мой голос, то, что от чего душа может развернуться и свернуться вот за одну историю. То есть мы все-таки те, кто поет, мы актеры, просто актеры одной песни.
4: Почему интересно было принять участие вот в этом фестивале?
3: Я первый раз пришла на этот фестиваль. Не знаю, что да как. Мне просто интересно со стороны организации. Мне интересно, какой силы здесь участники. Очень радует, что каждый участник сильный. Здесь я имела честь послушать репетиции. И, ну, настолько классные коллективы. Это просто супер. У меня восторг. Что коллективы, что солисты. Мне просто, ну, нету человека, который бы мне не понравился.
4: Что в вашей жизни значит для вас музыка?
3: Музыка — это моя жизнь, это моя профессия. Да вот и все.
4: Вам как исполнителю, да, в общем-то, как участнице многих-многих конкурсов уже, вот что важно перед выступлением, как настроиться, чтобы выступить так, как хочется?
3: Честно говоря, мне как исполнителю, пускай там кто как думает и кто что хочет, кто-то и говорит, но мне важно не слушать других. Потому что, например, у одного-двух людей бывает не очень правильно пользуются своим голосом. И когда ты вот послушаешь такое пение, то может где-то что-то зажаться. Но это так было раньше, а теперь... Спустя некоторое время много работы над собой проработано, то есть это уже не так сильно влияет, но все равно мне легче, когда я не слушаю, не присутствую в зале, когда идет концерт, и уже потом выхожу. Еще очень важно, чтобы на сцене уже был какой мониторинг, чтобы можно было себя нормально слышать, а не работать просто под ударную секцию. Вот. Потом очень важно, как для незрячего человека, чтобы всегда кто-то был рядом под рукой, потому что бывает что-то понадобится, и ты не знаешь, к кому обратиться. Вот такого формата фестивали я уже где-то 6 лет, но у себя на родине принимала участие, поэтому знаю, что это за формат.
4: Давайте напомним, да, где ваша родина?
3: Я приехала из города Черновцы, это Украина, граница с Румынией. Маленький Париж называют. Сцена всегда меня привлекала. Я без сцены не могу никуда. Mm-hmm. Я очень часто выступаю, просто не на таких площадках. Когда ты работаешь перед зрителями в ТикТоке, это так сильно не чувствуется. А вот здесь энергетика зала, подготовка к фестивалю, репетиция и так дальше и тому подобное. То есть общение какое-никакое. И когда ты выходишь, это уже твоя кульминация. Ты хочешь показать все, над чем ты работала. Ну, это очень классно. И тут даже не сам важен, там, что жюри скажет. Не так важен результат, как именно сам процесс.
5: «Позови за небокрай». О надежде, мечте для вас поет Марина Гирилюк, Минская областная организация «Билтис».

0: Марина Гирилюк.
1: Певец Юрий Слинка представлял на фестивале Брестскую областную организацию. Он часто участвует в белтизовских музыкальных фестивалях и конкурсах. Перед выступлением он был необычайно спокоен и настроен на удачный выход. В интервью он поделился с нами, как научился сохранять и поддерживать такое состояние духа, когда вокруг много тех, кто сильно переживает перед выходом на сцену.
2: Минск, это столица, так сказать, город большой, я люблю в таких городах находиться. Я уже участвовал когда-то, пару лет назад, тоже был республиканский конкурс в Минске. А вот что касаемо гостиницы «Беларусь», я в ней вообще ни разу не был за все время. И думаю, как-то вот это и посетить это место так интересно. Вот. Где много людей, это, конечно, снова общение. Вот уже встретил некоторых знакомых, которых уже там давно не видел с прошлых разов. Тоже вот масштаб такой, вот шум, гам.
3: На фоне того, что у вас есть большой опыт выступления в различных конкурсах, фестивалях, волнение сохраняется перед выступлением или, честно говоря, нет?
2: В последнее время уже как-то сильного такого волнения нет, потому что мне кажется, что то самое главное и основное, такое прям страшное волнение и тревога, это была 3 года назад, когда был Андрей Малахов, там все и осталось. После такого, там это ж масштабное все телевидение, и все это российское. После такого уже все. Где-то, может, какая-то мелочная такое, есть волнение, но... А так, главное спеть, если там слова забыл, пой дальше, не останавливаться. И тут все свои, вот, и плюс, так сказать, ну, такое, как домашняя обстановка, и как-то все спокойно, свободно. Спела, выиграл, не выиграл. Главное, что здесь участвуешь. Уже давно я не участвовал в эстраде, уже не знаю, сколько лет. Решил участвовать в эстраде, буду исполнять композицию. Виктория Старикова пела «Три желания». А вот нашел в интернете более такую веселую, так сказать, под цыганскую версию песни «Три желания», которую исполнял и исполняет Рустам Нахушев. Задело тем, что, в первую очередь, ну, не как текст, а как вот именно музыка такая вот она. Я вот когда вот вроде бы ее вот пару дней назад ну, дал, чтобы ее включили в программу, а потом думаю, я думаю, а зачем, может где, чтобы надо было там голос показать или как-то так, чтобы там красоту песни. А вот буквально сегодня утром ехал в автобусе, и вот я ее прослушал в своем исполнении, у меня есть плюс еще, записывался в студии, в домашней. И я так послушаю, меня как-то так закачало, прям так сам тоже взял, думаю, ну все-таки может как-то развеселить и людей, и жюри. Что прям чуть ли в пляс не пошли.
3: Когда есть в конкурсе жюри, их мнение для вас важно? Или больше вы ориентируетесь на зрителя?
2: В первую очередь это на зрителя. Это надо, чтобы им понравилось, чтобы их удивить. Может, они услышат, может, там услышат там что-то новое. Ну, мне кажется, ну, это для жюри. Это главное, конечно, это хорошо и достойно исполнить эту песню. Так сказать, показать харизму, вот, главное, вот, улыбка.
3: Какие напутствия можете дать нашим молодым исполнителям?
2: Главное, это, говорю, это не бояться, тут страха никакого нет. Петь беспокойно, как мне кто-то говорил тоже раньше, что пой, думаешь, в зале там, типа, никого, ты на репетиции, но главное, чтобы это все спокойно, раскрепощенно, так сказать, тут бояться нечего, поэтому самое главное, это не бояться, так сказать, тут все свои, все, так сказать, даже если никого не знаешь, ну, как-то вот, ну, чувствуется, что ты как дома, и не волноваться.
0: «Три желания» – песня о мечтах, которые живут в каждом сердце. На сцене Юрий Слинка, Брестская областная организация. Встречайте аплодисментами.

0: Спасибо, с
1: праздником. Юрий Слинка.
2: Витебчанин Олег Шедловский не так часто принимает участие в творческих конкурсах товарищества. Хотя лет 15 назад он был постоянным участником таких мероприятий. Стоял у истоков группы «Хорус», выступал сольно. И очень приятно было увидеть Олега на фестивале «Наши голоса».
3: Буду исполнять песню «Стану ли я счастливым?». Надеюсь, что стану.
4: Вот такое, в общем-то, напутствие самому себе. Почему эта композиция была выбрана вами? Как часто вы ее поете?
3: Да нет, пою я не часто, но время от времени. Скажем, когда мне предложили выступить, как-то предложили что-нибудь представить, прямо что есть у меня, что было под руками, ну и в принципе мы оставили. Я потом пробовал другие перебирать, но все-таки почему-то оставили эту песню. Это как драматургическое произведение, здесь присутствуют абсолютно все параметры драматургии, развития, здесь и перевоплощение в образ, вживание в образ. Ее надо прожить, надеюсь, получится, если волнение не помешает. Когда пропадет волнение, все, на сцену можно не выходить.
4: Кто помогает вам в подготовке к любому выступлению? Кто у вас есть из единомышленников? Кто помогал готовиться? Либо вы самостоятельно готовитесь?
3: Абсолютно самостоятельно, конечно.
4: Вы уже доросли до такого уровня, что готовитесь самостоятельно?
3: Нет, я еще не дорос до того уровня, чтобы у меня были консультанты личные.
4: Вот так вот. А когда в последний раз участвовали в каком-то таком крупном мероприятии?
3: В Балтизовском?
4: Да.
3: Наверное, в 2013 году.
4: Почему такой перерыв был?
3: Я ушел из Балтиз. Селекта ушел в самостоятельное плавание. Поддерживаем периодически отношения. Иногда приглашают, на небольшие мероприятия, когда есть возможность, я появляюсь.
4: Это мероприятие, как вам кажется, чем оно значимо и ценно для всех участников?
3: Любое мероприятие, неважно, какого оно там, районного масштаба, областного, республиканского, это всегда праздник для самих музыкантов, для творческих людей. Я давно многих не видел, мы как будто и не было вот этих 13 лет. Мы увиделись, обнялись. Я уверен, мы еще сегодня договоримся, поделимся творческими успехами или не наоборот, неудачами, какие творческие планы общения и даже просто человечески рад видеть абсолютно здесь всех и каждого.
1: О поиске себя и настоящих чувствах в песне «Стану ли я счастливей» на сцене Олег Шедловский, Витебская областная организация «Белтиз».

0: Олег Шидловский.
1: А сейчас давайте послушаем, какие композиции исполнили другие участники номинации «Солисты-вокалисты». Думаем, одни песни вы узнаете с первых нот, а другие нет. Артисты постарались изменить и стиль исполнения песен, и свой образ.
2: Надо сказать, что зрители во время выступления наших вокалистов удивлялись, восхищались и часто подпевали артистам.
0: Встречайте Ангелину Савицкую-Карабанову, «Ворожила на любовь». Бобруйский филиал унитарного предприятия «Светоприбор».

Ангелина Савицкая-Карабанова. Следующий номер – «Вальс Анастасии». Музыка наполнена атмосферой кино и романтики. На сцене Олеся Телепнева, Гродненская областная организация «Белтис».

Олеся Терепнева. Песня «О любви не говорят». Искреннее размышление о чувствах, которые невозможно скрыть. Встречайте, Эдуард Юлбарисов, Брестская областная организация «Белтис».

0: Спасибо.
1: Эдуард Юлбарисов, ты самый лучший. Теплое признание в любви и благодарности от исполнительницы унитарного предприятия «Тифлос» общественного объединения «Белтис». На сцене Татьяна Гуща.

Татьяна Гуща. «Слеза скатилась». Глубокая эмоциональная история о чувствах и памяти. Встречайте Виталия Каминского, аршанский филиал унитарного предприятия «Элект» общественного объединения «Белтис», город Витебск.

Сказать по правде, братцы, дрожь пробрала. Отнялась речь, я немев стою. А слева...

0: Спасибо.
1: Марина Круг.
2: Итак, давайте подведем итоги конкурсной номинации «Солисты-вокалисты». Дипломом лауреата первой степени наградили Ирину Левшу, Гродненское предприятие «Фильтр».
3: «Мне хочется тебе присниться». Сейчас прозвучит нежная и лиричная композиция Ирины Левши. Унитарное предприятие «Фильтр», город Гродно. Встречайте аплодисментами.

0: Ирина Левша.
1: Ирина Левша призналась, что ее диплом первой степени стал для нее неожиданностью.
2: Для меня это вообще полная неожиданность. Вот, на самом деле, для меня полная неожиданность. Кроме того, что я готовила себя, я еще подготовила своих вот солистов, которые были.

0: девчонок. Мы работаем постоянно, вот, стабильно, потому что нужна система. Не будет системы, не будет ничего. На Гродненском предприятии, да, у нас ходят к нам не только наши работники, вот, ходят те, кто члены областной организации. Мы, в принципе, как бы плотно сотрудничаем с областной организацией, и вот все, кто как бы желает, все ходят, и вот у кого, ну, мы со всеми, я со всеми занимаюсь, то есть делаю вокальную составляющую, скажем так, вот. Звук у нас Михаил Данилович обеспечивает, Гурбанович, ну, а вот все остальное, то есть то, что где-то какие-то там что-то развести, костюм, внешний вид, это специалист отдела областной организации Елена Станиславовна Богданович.
1: А как готовились сами?
0: Сначала ничего не укладывалось как-то. Ну, такое произведение, в общем-то, достаточно непростое, скажем так. Вот, и эмоционально, и музыкально. Сложности есть определенные. Вот, ну, потом как-то постепенно уложилось. И вот, не знаю, я его штурмовала, наверное, периодически месяца два. Романс «Мне хочется тебе присниться», композитор Александр Ермолов. Мы когда, в общем-то, везем на фестиваль, даже если это не конкурс, у нас такой достаточно жесткий подход, то есть все должно быть подготовлено. Если что-то не готовое, не сырое, мы его просто не берем, и берем то есть то, что вот у нас уже вот, ну, оно достаточно, и то бывают какие-то вот, ну, страх там, кто-то испугается, еще что-то, волнение, и то бывают какие-то проколы. А то, что вот, ну, не готовое, на наш взгляд, вот как бы мы не берем. Ну, у нас, у нашей команды, я считаю, достаточно хороший вкус в подборе вот, ну, репертуаров, в подготовке номеров, то есть вот так. Мы дружно вот работаем с своей командой, еще Лариса Исаковна, наш замдиректора по идеологической работе, вот она тоже всегда свое слово нам как бы, вот, ну, в общем, вот. Мы работаем дружно, не то, что каждый там отдельно свое, все работаем вместе.
1: Ну, вы стали лучшей среди солистов, вокалистов, как вам кажется, да, вот у настоящего профессионального солиста, вокалиста, какие качества должны быть и чем он должен обладать, выходя на сцену?
0: Собраться, наверное, нужно уметь, нужно как-то постараться показать то, что хочешь.
2: Второе место разделили между собой Вероника Анташок из Брестской областной организации и Анастасия Лапо, могилевское предприятие «Тифлос». Давайте послушаем их выступление.
3: Радоваться жизни и уметь видеть свет в каждом дне нас призывает исполнительница из Брестской области Вероника Анташок. Проснись и пой!
4: Этот закон давно известен, не интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет ознавания.

Вероника Анташок. А сейчас для вас прозвучит композиция «Танцы на стеклах». Глубокая и современная композиция о переживаниях и внутренней силе. Встречайте Анастасию Лапо, унитарное предприятие «Тифлос», общественного объединения «Билтис».

0: Спасибо.
1: Анастасия Лапо.
2: Папа постоянно играл на гитаре, все в семье пели, поэтому как-то у меня выбора не было, наверное.
3: Приехали вы к нам из Могилева, да? С какими эмоциями ехали сюда, с какими надеждами? Да, вот что хочется вот получить от фестиваля?
2: Веселье. Это же праздник, когда все собираются в одном месте, это же праздник. Общение, опыт тоже на сцене. Каждая сцена — это разные площадки. Своего рода опыт. Ну, в первую очередь, конечно, общение. Все свои, как бы, уже люди знакомые, и как-то немножко проще. Каждый выход на сцену, какого бы размера она ни была, всегда волнительно. Ну, звук хороший, все хорошо. Прошлый фестиваль у меня был «Ветер перемен». Это из «Мэри Поппинс» фильм. Носкова пела, это здорово.
3: Что нужно, чтобы вот песня зацепила именно вас? Чтобы вы захотели ее тоже спеть.
2: Исполнение оригинальное. Ну и тоже песню поют разные люди. Наверное, то, что первый раз услышал, то и нравится, как правило. А уже то, что потом слышишь, как-то уже не так. Эту песню я первый раз услышала на голосе, пел Вячеслав Батюн. То есть не сам Фадеев. Она меня вот тут вот нашла. Что-то новое. Ну, сейчас не так много времени, чтобы этим заниматься. Ну, на сцене с первого класса школы, то есть. И там были разные фестивали, «Веселковый каравод», вот самый такой крупный, который проводился. Каждые 4 года, наверное, был, ездили. И с ансамблем, и сольный, и коллективы были вокальные, поэтому опыт какой-то есть, да.
3: В этом конкурсе принимают участие молодые исполнители, которые вот раньше еще особо как бы нигде не были замечены в Билтизе. Как вам кажется, это хорошо?
2: Конечно, новые лица — это всегда хорошо. Мы приезжаем же и себя показать, и на других посмотреть в основном. Поэтому всегда интересно. Можно что-то от кого-то почерпнуть для себя.
3: На Тифлосе сегодня насколько широко, хорошо вот развита, да, творческая направляющая для работников предприятия?
2: Стараемся. Каждый какой-то знаменательный праздник у нас проводятся концерты, разные мероприятия, тот же самый Новый год, Масленица, 8 марта, 23 февраля. Вот такие вот праздники. У нас как бы концерт проводится. Ну и так мы что-то периодически пытаемся разучивать, чтобы у нас какая-то копилочка была с репертуаром. Стараемся брать что-то новое. Ну и не забываем про хорошие старые песни.
4: Диплом лауреата третьей степени был вручен участнику из «Молодечно», сотруднику предприятия «Энва» Владимиру Зданкевичу.
5: Проникновенную историю о времени и чувствах для вас поет Владимир Зданкевич. Унитарное предприятие «Энва», город Молодечно. Романс, а возраста у женщин нет.

0: Владимир Зданкевич.
1: Кто же стал главной звездой, открытием и восхищением со стороны членов жюри и зрителей республиканского музыкального фестиваля «Наши голоса»?
2: Эта девушка выбрала очень мягкий сценический образ для исполнения своей эмоциональной композиции, которую она представила. Русые распущенные волосы не спадали на ее округлые плечи. Пышное платье в пол небесно-голубого цвета с элементами вертикального волнообразного декора, с еле заметными блестками от талии до рукавов, прикрывающие плечи, подчеркивало ее голубые глаза, светлую кожу и розовые губы. Переливающиеся камни в свете софитов на светлых туфлях напоминали обувь принцессы. Она изящно села за фортепиано, положила на клавиши свои длинные белые пальцы и погрузила весь зал в состояние, которое каждый для себя поймет по-своему.
1: Но давайте все же назовем нашу принцессу музыки, обладательницу гран-при фестиваля «Наши голоса». Анастасия Гуренкова. Город Гродно. Этот человек доказал своим талантом, что музыка – его состояние души и жизнь. С самых юных лет.
0: Произведение «Музыкальный момент». Автор и исполнитель, студентка Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасия Гуренкова. Встречайте! Встречайте!

0: Анастасия Гуренкова.
1: Я живу в городе Гродно и учусь на 4-м выпускном курсе Гродненского государственного музыкального колледжа. На республиканском уровне я участвую далеко не первый раз. Более того, я лауреат международных конкурсов, поэтому для меня это сам факт того, что я играю в Минске на республиканском уровне, абсолютно меня никоим образом не смущает.
2: Опыт выступления у вас большой,
1: да?
2: Вы рассказали, что самое главное, чтобы хорошо выступить, как вам кажется?
1: Для каждого исполнителя это индивидуально. Для каждого исполнителя свое, но для меня самое главное, чтобы хорошо выступить, это понимание, что ты делаешь на сцене, как ты это будешь делать. И, наверное, самое главное – это любовь к тому, что ты делаешь здесь и сейчас.
2: Как давно вы вот купаетесь в этой любви?
1: С детства, начиная лет с 7, когда я училась, уже когда я начала учиться музыке. Сначала были небольшие там какие-то городские мероприятия, там школьные концерты, какие-то конкурсы были. Уже чуть позже пошел уровень областной, республиканский, вплоть до международного.
2: Что будете исполнять сегодня на сцене?
1: Я сегодня буду исполнять свою собственную пьесу, которая называется «Музыкальный момент», которая написана мной, когда я еще училась на первом курсе музыкального колледжа, то бишь 3 года назад. И значительно переделанная мной вот буквально недели 2 назад. Я просто 31 декабря сидела в колледже, занималась, а потом решила перед отходом поимпровизировать немножко. И вдруг у меня вырисовалась тема, которую я решила, так, надо попробовать ее разработать. Я ее начала разрабатывать, и получилась вот эта, как говорится, пьеса. Мне жутко понравилась мелодия, мне жутко понравилось основное зерно, и я решила над ним работать. Но оно очень сильно характеризовало мою, скажем так, на тот момент персону, вот эта вот наивная детская душа 15-летняя, скажем так, я сейчас уже немножко стараюсь не быть такой. Ну и творческая влюбленность. Я долго не могла название придумать. Сначала оно у меня месяц не имело абсолютно никакого названия. Потом я с дуру назвала ее «Душа». И спустя некоторое время это название, скажем так, забраковало. И до последнего вот думала, как ее назвать. Появилось несколько вариантов. И в ходе выбора все-таки решила я, что пусть оно называется «Музыкальный момент». Это самое лучшее для этого произведения название на данный момент. Возможно, я еще 300 раз его передумаю, но пока что на данный момент именно этот вариант все-таки самый наиболее удовлетворительный. У меня намечается очень крупное мероприятие, пока не буду говорить, какое именно, но... И как только мне сказали, что будет электронный инструмент, что желательно, чтобы я сыграла, я поняла, что перед этим мероприятием как раз хорошо бы обыграть эту пьесу, потому что я ее буду и там выносить, и тоже на электронном инструменте.
2: Насколько волнительно играть не что-то такое известное, а то, что написал сам?
1: Это какой-то кошмар. То есть я должна... полностью, ну как бы не то, что полностью, я должна частично выключить композитора и включить пианиста. Потому что играть свое произведение как композитор, это значительно легче. То есть ты сидишь, играешь, и ты чувствуешь, что вот, ты купаешься в своей музыке, как бы ты, как говорится, наедине с собой, ты сам себе на уме. Но когда ты играешь это на публику и понимаешь, что ты должен это вынести хорошо, то, конечно, вот этот вот уровень вдохновения, полета, экстаза, как говорится, он частично выключается. Композитор работает только на уровне человека, который, грубо говоря, сидит в зале и анализирует, как ты сыграешь мою пьесу. То есть тут, как говорится, две ипостаси, скажем так, работают. Я пианист и я композитор-слушатель, композитор-судья.
2: Кто помогал готовиться, возможно, к этому фестивалю и в целом, кто вас поддерживал?
1: Мне как бы готовиться к этому фестивалю особо никто не помогал. Я сама старалась, как бы, да, одежду, как говорится, все остальное там собрать. Там какие-то моменты, где я в связи с инвалидностью немножко не справляюсь, конечно, родители помогали. Спасибо огромное тоже и моей делегации, всем ребятам, которые со мной едут, которые тоже мне помогают. А так, в плане творческом, все сама, конечно.
3: Напомним, оценивала конкурсантов высокопрофессиональное жюри, в которые вошли Кулябина Татьяна Владимировна, концертмейстер, преподаватель цикловой комиссии «Концертмейстерские классы», камерный ансамбль Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, Сухарев Александр Валерьевич, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Цитовича, Смелов Филипп Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, руководитель вокальной группы «Модус» БГПУ имени Максима Танка и председатель жюри Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения.
4: Председатель жюри Ирина Ефремова впервые на белтизовских творческих мероприятиях. На наш вопрос, влияло ли на решение жюри то, что на сцене выступали артисты с нарушениями зрения, не мешало ли это объективности, она ответила так.
5: Вы знаете, ни в коем случае не влияло. Во-первых, нас очень предупредили сильно и заранее, что мы должны быть максимально беспристрастными, максимально объективными, и что ни в коем случае здесь в нашей оценке не должно иметь места чувство жалости, ну, в общем-то, чего-то вот такого, такая нотка особой душевности, она должна быть у нас вычеркнута. Мы должны рассматривать участников, вообще забыв о том, что они плохо видят. Вот как мы должны к ним относиться, как к абсолютно полноценным, зрячим людям. Вот на этом строились наши критерии оценивания.
4: А каковы были критерии основные?
5: Во-первых, первый критерий, как и везде, это профессионализм. То ли это профессионализм в владении голосом, если это вокалист, если это инструменталист, то это профессионализм во владении инструментом своим, искусством игры на инструменте. Это первый критерий. Второй критерий, безусловно, мы оценивали сценический образ, как выглядит человек на сцене. Вот здесь, естественно, не могу не сыграть свою роль, то, что мы делали скидку на то, что все-таки люди не очень хорошо видят, и отсюда полноценного сценического движение у них быть не может. Это, наверное, единственная вот такая поблажка, которую, вот, на которую мы просто закрывали, естественно, глаза. И третий критерий – это умение создать художественный образ произведения. В совокупности получается, что вот первые два критерия должны давать нам в результате третий критерий, приводить к третьему критерию, если человек профессионально владеет либо голосом, либо инструментом, если его сценический имидж направлен на раскрытие содержания, смыслового содержания своего номера, то он, естественно, так или иначе создает в этом номере художественный образ.
4: На прошлых таких подобных фестивалях я всегда спрашивал у наших судей, у жюри, над чем бы поработать нашим артистам.
5: У кого-то вообще никаких огрех нет. И вот эти люди, они выходили сегодня и получали свои лауреатские призы. У кого-то, например, это работа над чистотой интонирования, у кого-то работа над постановкой голоса, у кого-то работа, которая исходит из постановки голоса, это работа над однородностью звучания этого голоса, моменты, связанные с фразировкой. Это такие специфические вещи, о которых следует говорить только конкретно в ракурсе того или иного номера, который исполнялся тем или иным участником.
6: Но тем не менее, вот смотрите, вы сказали о том, что вы несколько, скажем так, мягко оценивали
5: движение сценическое. Это же ведь невозможно не сделать вот эту скидку, потому что, ну, понятно, человек плохо видящий или вообще ничего не видящий, как он может передвигаться по сцене. Я так понимаю, что это сложно для него безумно. Для него, наверное, любой шаг – это определенная опасность. Если он плохо видит, то ему нужно сопровождение, сопровождающее лицо, на которое он может опереться, и тогда вот этого страха не будет. На сцене этого лица нет, он один. Поэтому я так думаю, что мы делали абсолютно все правильно.
6: Когда артист незрячий выступает на сцене, что бы вы посоветовали этому артисту, исполнителю, в частности, вокалисту, как вести себя, чтобы снивелировать вот свой недостаток?
5: Более раскованно. И более, наверное, погружаться в свое музыкальное произведение. Но опять-таки, понимаете, вот то, что я сейчас скажу, это вообще взгляд человека, обывателя, который не погружен в эту проблему. Мое пожелание, оно не имеет места быть здесь.
6: Почему? Им это важно очень. Вот, вы профессионал и смотрите со стороны. Что не хватает?
5: Вот мне многие очень артисты мне показались статичными, но я это все списываю на ограниченные возможности зрения. Если это не совсем так, то хотелось бы, чтобы они, пусть они не активно двигались по сцене, пусть они даже стоя на одном месте, как-то телодвижениями, какой-то, возможно, мимикой, движениями рук, языком тела. И даже вот не пантомимы, потому что пантомима, она тоже предполагает какие-то движения, да, а вот именно языком тела, возможно, даже статичного тела. Ну, а может, вот и пантомимикой, тоже статичной достаточно пантомимикой. Человек не просто стоит и боится пошевелиться, а человек живой, чтобы видно было, что этот человек живет, и музыка вместе с ним живет.
6: Знаменитые звезды, которые мы знаем, Стиви Уандер, Рэй Чарльз, да? Им было, в общем-то, приятно смотреть тоже, как они поют.
5: Да.
6: Значит, незрячий человек все-таки может над собой поработать или с помощью кого, да?
5: Вот я бы, если это возможно, то я бы над этим аспектом поработала. Мы-то видим этих исполнителей, а можно просто не видя, просто слышать. Вот когда мы слушаем исполнение, нам оно очень нравится.
6: Да.
5: А вот когда мы еще и смотрим, и вот тогда немножечко, наверное, стушевывается наше аудиовосприятие, потому что мы видим видеокартинку, где человек просто стоит, немножечко окаменелый, где-то деревянный. Добавить жизни.
6: Могли бы вы выделить для себя какого-то артиста?
5: Да. Да? Для меня однозначно девочка, которая сегодня получила гран-при. Феноменальная вообще девочка. Я когда ее услышала, свое произведение исполняла. Очень профессиональное. Оно профессиональное и с точки зрения композиторского мастерства, и с точки зрения исполнения, исполнительского мастерства, как она это все сыграла. Ну, у девочки профессиональное образование. Она учится в Гродненском колледже. И я подозреваю, что она, наверное, там одна из лучших учащихся этого учебного заведения. Девочка потрясающая совершенно, поцелованная Богом.
6: Насколько важны, на ваш взгляд, такие подобные фестивали? И что бы вы хотели, может быть, изменить, улучшить? Взгляд со стороны профессионала.
5: Такие вообще форумы обязательно нужны. Очень здорово, что они проводятся, потому что это возможность творческого роста тех людей, которые увлекаются музыкой. Такие праздники всеобщие, когда можно не для себя где-то в комнате поиграть, да, а показать себя кому-то, это всегда здорово. У вас великолепный организатор, совершенно потрясающая, действительно, Ирина Леонидовна Юрения и начальник организационного отдела Ирина Анатольевна Сухоцкая. Это женщины, я не знаю, наверное, энержайзеры, потому что сколько в них энергии, тепла, и сколько они вообще вложили в это все, на их плечах это все сделалось, и плюс еще там, еще, наверное,
6: команда у них, да, вот конечно, такая, да.
5: Небольшая, моя догадка наверняка женская. Все женщины.
6: Конечно, да.
5: Наверняка женская. Но вот они поднимают такое огромное мероприятие, чтобы помощников добавилось. Хотелось бы, безусловно, чтобы и представители высших эшелонов власти обязательно приходили. Чтобы они видели, что какие есть таланты в нашей республике, и как, что нужно этим детям помогать, что их нужно как-то продвигать, и с их помощью, собственно говоря, еще раз заявлять о стране на международной арене. Очень многие здесь участники не то что могут конкурировать с абсолютно здоровыми людьми зрячими, но они составляют серьезную конкуренцию.
3: Вот таким был республиканский музыкальный фестиваль Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса». Мы постарались максимально полно рассказать вам о музыкальном форуме, который и стал большим праздником творчества людей с инвалидностью по зрению нашей страны.
4: Завтра слушайте запись гала-концерта фестиваля. Вы получите удовольствие от выступлений наших известных и любимых белтизовских исполнителей, которые стали почетными гостями фестиваля, а также новых имен, которые засияли на сцене гостиницы «Беларусь» на фестивале «Наши голоса».
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
8: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
10: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
9: Есть ли у вас какие-то награды?
10: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
9: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
10: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
9: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
10: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятиях, встречался с представителями и управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
9: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь, расскажите, как они вас поддерживали, и вообще важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
10: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
9: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
10: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении, в различных вопросах консультации, информационное сопровождение, интеграция их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие. Консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
9: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
10: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, на своем опыте есть чем поделиться, рассказать и направить.
9: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались и насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
10: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции. Мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
9: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
10: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже в этом периоде, когда уже после получения травмы.
9: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
10: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
9: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
11: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущей программы Сергей Андреев. Вы только что прослушали попурри из довольно-таки известных песен, написанных на стихи тоже довольно известного поэта-песенника Михаила Рябинина. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Сегодня я немножко расскажу вам о нем, и мы послушаем несколько песен на его стихи. Настоящее и полное имя поэта – Михаил Иосифович Меерович. Но дело в том, что уже в 50-е годы был композитор, произведения которого уже звучали в радиоэфире, которого тоже звали Михаил Меерович. В те годы очень часто по радио не называли имен, а говорили «музыка Пахмутова и слова Добронравова», «музыка Островского, слова Шафирана» и так далее. Поэтому, думаю, Михаил Рябинин взял псевдоним. Почему именно Рябинин, об этом история умалчивает. Может, это фамилия кого-то из его родственников, может быть, просто понравилась ему такая фамилия. Так или иначе, мы знаем его как Михаила Рябинина, и в наших программах сегодняшний и следующий будем называть его Михаилом Рябининым. Итак, Михаил Рябинин родился в Ленинграде в 1931 году. Во время блокады был вывезен на Кавказ. Свое первое стихотворение написал в 12 лет. Ну и потом стал писать стихи дальше. После Великой Отечественной войны окончил геологический техникум и затем много лет работал геологом. А вот в интернете написано, что первая песня на стихи Михаила Рябинина появилась в 1969 году, что это была песня о геологах, и она прозвучала впервые в очень популярной, прямо можно сказать, популярнейшей тогда радиопередаче «С добрым утром». Но я думаю, что это не совсем так. Скорее всего, это была песня, принесшая популярность Михаилу Рябинину. Первая она была вряд ли, поскольку существует телеверсия юбилейного концерта, состоявшегося в 1991 году, посвященного 60-летию Михаила Рябинина, где его также поздравляют с 30-летием творческой деятельности. Так что, по всей видимости, в 60-е годы песни на стихи Михаила Рябинина уже начали появляться. Просто, наверное, они не были популярными. И на виниле стали появляться в самом конце 60-х годов. Я бы даже сказал так, на стыке 60-х, 70-х. А та самая первая песня была написана в соавторстве с очень известным ленинградским композитором Владимиром Дмитриевым, с которым впоследствии Михаил Рябинин много песен тоже написал. И вот сейчас одну из таких песен хочу предложить вашему вниманию. Песню до сих пор исполняют в различных самодеятельных концертах. Называется песня «Школьному другу». Разные певицы записывали эту песню. Сенчина, Толкунова и другие. Но я хочу предложить вам запись Ольги Вардашевой. Сейчас это исполнение можно услышать крайне редко. Итак, Владимир Дмитриев, Михаил Рябинин, «Школьному другу».

Хочу предложить вам одну из относительно ранних песен на стихи Михаила Рябинина. А песня-то, в общем, довольно известная по самым разным исполнениям. Называется песня «Неприметная красота». Музыку написал тоже постоянный соавтор Михаила Рябинина, тоже ленинградский композитор Александр Морозов. Исполнит ее вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». А вы попробуйте угадать, кто не знает имя

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор «Парматехмаш» Алексей Бородулин и директор «Уральской фурнитуры» Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил «Парматехмаш», где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности».

0: Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальный репортаж.
4: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
5: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
6: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
5: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода,
3: но и важной частью социальной адаптации, возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
7: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
8: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС.
3: Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» – это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
8: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
3: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
8: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
7: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
3: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции.
9: Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное – судьба людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
10: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
11: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
10: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
12: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки.
13: При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
15: Правовой дайджест на радио ВОС.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С нами в студии Ярослав Сурков, и этот выпуск будет посвящен экспертизе и специализации. Ярослав, в чем ваша уникальная экспертиза? Чем вы отличаетесь от других адвокатов в этой сфере?
17: Ну, я отличаюсь тем, что я никогда не доверитель, не обещаю результата окончательного, стопроцентного, как многие, это первое. Второе, фактически у меня есть зрение плохое. Я никогда не читаю тексты, как многие читают там даже в прениях, когда выступают в судах, они могут прочитать документы, там, они уже в суде фактически... Только видят первый раз документы, прочитали и дали суду или там дали для ознакомления другой стороне. А я готовлюсь к суду заранее. По той причине, что я должен заранее это прочитать, отложить себя в голове и прийти в суд, уже зная, где какой документ у меня находится, что за дело, какие основания, какие, так скажем, доказательные базы имеются по делу, на что основываться, и всю информацию я держу в своей голове, и, соответственно, я запоминаю. И у меня уникальная память, так скажем, я, конечно, не говорю, что именно только у меня, но то, что я фактически запоминаю очень большое количество информации, которую не запоминает там никто другой. Мне даже многие в судах удивляются. Как я мог запомнить столько информации? Я никуда не записываю, никуда не подчеркиваю, никуда не гляжу и не читаю, а вижу уже кучу различной информации.
16: Здорово, что у вас такая отличная память. Ярослав, какие тренды сегодня существуют в области права и какие из них вы считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? И также какие существуют типичные ошибки? Здесь для наших радиослушателей я поясню, что мы будем использовать определение «доверитель». Доверитель — это клиент у адвоката. Думаю, что не все из наших радиослушателей знают об этом, поэтому, Ярослав, с какими типичными ошибками к вам приходят доверители и как избежать этих сложностей?
17: Как я уже сказал ранее о том, что фактически доверитель, когда приходит, к адвокату, он думает, что он пришел, заплатит денег, ему будет 100% положительный результат. Это ошибка. Это фактически невозможно дать гарантию 100% о том, что доверитель получит 100% результат. Это первое. Второе. Доверитель приходит и говорит о том, что ну вы что можете делать? Вы только со мной там сходите в суд. Что он должен вам заплатить только, например, там, за судебное заседание такую большую сумму? Но потому что адвокат именно получает за свои знания, именно применение терминов, применение законодательства именно на практике своими словами. Той информации, которую фактически обладает данный человек в данном суде. Фактически человек сам не сможет свои интересы представить. Доверитель считает, что он пришел, может заплатить там копейки, он выиграет дело 100%. Это не так. Поэтому он должен понимать, что он платит деньги за выполненную работу, а не за результат. Это первое. Второе. Доверитель также приходит и говорит, ну я вам заплачу на деньги, а вы мне взыщите судебные расходы в полном объеме. Ну, то есть, например, клиент заплатил, например, там 100 тысяч рублей. Он считает, что с проигравшей стороны потом будет взыскана эта сумма в 100% объеме. Да, по законодательству у нас так это и есть. Но у нас есть другие статьи законодательства, которые в разумных пределах. То есть суд убавляет данную сумму примерно в 50 раз. То есть это примерно в 50%, точнее говоря. То есть в два раза. Соответственно, сумма, вы получите судебный расход из 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Да, вы будете считать, что ну, давайте я заплачу вам 50 тысяч, если разумная сумма. Даже если вы заплатите 50 тысяч рублей, вам все равно взыщут 25 тысяч рублей в этом случае. Доверитель этого не понимает. Дальше. Также с ошибками, к которым обращается доверитель постоянно. Говорит, ну вот у меня провели дело, проиграли, но вы-то помогите мне это дело решить. Как можно помочь это дело решить, если уже есть решение суда, которое вступило в законную силу? Или когда еще не вступил в законную силу, они проиграли в первой инстанции, пришли в апелляции. В апелляционном порядке, это когда обжалуется решение первой инстанции, вышестоящий суд. Соответственно, в этом случае тоже, ну вот а измените мне решение суда. Как? Это уже тяжело изменить. Это необходимо искать в апелляционном порядке те доводы, материальные и процессуальные нарушения первой инстанции. И это сделать очень сложно. Возможно, что вы даже обратились в суд первой инстанции не с теми требованиями. Поэтому здесь лучше обращаться к адвокату и его никогда не менять в ходе всего процесса. Хоть какой будет результат, хоть там первая инстанция была проигрышная, хоть там будет вторая инстанция была проигрышная, апелляционная жалоба. Остальное без удовлетворения. Но я считаю, что необходимо лучше с адвокатом находиться до окончания процесса. Потому что адвокат в любом случае один знает больше, чем, например, знает два, там, три адвоката будут разных, которые будут знать это дело хуже, чем будет знать один адвокат, но который, там, скажем, проиграл дело в первой инстанции. И у него больше шансов будет выиграть это дело.
16: Ярослав, в нашем меняющемся мире как вы следите за законодательными инициативами и, в общем, как вы поддерживаете актуальность своих знаний в сфере права?
17: У меня куча повышений квалификации, которые я прохожу постоянно, каждые полгода. Различные курсы, различные тренды. Это первое. Также слежу за новостями, которые имеются в открытом доступе у каждого человека. Просто каждый человек может читать по одному эту новость, а мы читаем именно с точки зрения юриста. И также у нас обновление идет консультанты, гаранта правовых баз каждый день. Соответственно, приходит информация как на электронную почту, как всплывающие окна на компьютере, которые мы изучаем полностью все, что было принято именно сегодня или там было вчера принято. Какой-то законодатель. Также мы подписаны на различные сообщества, каналы государственных органов, судебных органов, которые тоже нам дают фактически свою информацию, которая тоже обновление, изменение судебной практики и так далее. И также у нас есть, сейчас появился уже нейросети, и как система называют сейчас в последнее время, которая фактически тоже помогает приумножать знания, также анализировать судебную практику самостоятельно, может, нейросети, уже не пользуясь, так скажем, вручную изучением данной судебной практики. Хоть эта судебная практика, та же, как у нейросетей, как и у роботов на сайтах консультанта и гаранта, по ключевым словам судебная практика, судак.ру, который имеется на судебной практике Российской Федерации, тоже это помогает анализировать судебную практику, которая у нас складывается в России. Да, у нас, как многие говорят, что у нас непретендентное право в России. У нас каждое дело уникальное, но это не так, к сожалению. У нас все судьи в любом случае глядят на имеющуюся судебную практику у других судов или вышестоящих судов. И я бы назвал бы, что у нас в России, ну, так скажем, претендентное право. Никак написано в законодательстве, не претендентное. Поэтому я считаю, что обновляю таким образом информацию и считаю ее достаточной информацией, которую получаю, обновляя свои знания и также повышение квалификациями.
16: Ярослав, сейчас предлагаю поговорить о результатах вашей деятельности. Могли бы вы сказать о самом сложном в своем деле, а также как вы изначально оцениваете успех или неуспех дела в тот момент, когда человек к вам только пришел за помощью?
17: Давайте начнем со второй части этого вопроса. Когда приходит доверитель, мы, соответственно, получаем документы, рассказ доверителя в первую очередь, также которого предоставляет документ для ознакомления. Также представляет какую-то доказательную базу, которая имеется в материалах дела, может быть, фотографии из материалов дела. Возможно, какие-либо иные обстоятельства, которые имеются у доверителя. И, соответственно, я уже на основании полученной информации от доверителя, зная законодательство Российской Федерации, зная судебную практику, я уже понимаю примерно, какой будет результат, примерно там на процентов на 70, на 80, примерно к положительному или к отрицательному варианту развития событий это будет приближаться. Но, соответственно, это примерно, и это может быть меняться, это может быть кардинально поменяться в дальнейшем, потому что доверитель рассказывает и воспринимает информацию по-своему, которая фактически не является достоверной или правдивой информацией, или как он воспринимал или воспринял эту информацию, она может не соответствовать действительности. В связи с этим может кардинально поменяться это мнение. Но чем больше документов и доказательной базы доверитель принес, можно на 70-80% уже примерно сделать вывод, к какому примерно результату мы уже придем в самом конце нашей работы. Это первое. Второе, то, что именно какое дело самое сложное было в моей практике, которое фактически, так скажем, может быть даже позитивным. Но это когда у нас было 48 эпизодов изнасилования, прокурор запрашивал пожизненные, а потом было в суде доказано о том, что здесь не 48 эпизодов, а всего одно изнасилование, и то мой доверитель отрицал данное преступление. Фактически про длительность преступления было сделано. То есть на протяжении 5 лет он совершал одно и то же преступление, а не 48 разных преступлений. И, соответственно, в связи с этим суд назначил моему доверителю всего 6 лет лишения свободы строгого режима. То есть я считаю, что это положительная практика для такого массового дела. Но также, соответственно, имеются различные такие дела, которые могли повлиять на мою практику и мою осознанность в моей деятельности.
16: Ох, интересная у вас работа, Ярослав. Для наших радиослушателей я напоминаю, что с нами в студии был адвокат Ярослав Сурков. Мы с ним беседуем о его профессиональном пути и работе адвоката, адвоката с инвалидностью по зрению, об особенностях этой работы и, конечно, о тех интересных моментах, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.
15: Правовой дайджест на радио ВОС.
18: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть.
19: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
20: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
19: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
20: Выход из транспорта. Кнопка.
21: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
19: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
22: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
19: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
23: Радио ВОС. Музыка на